0: организационного мошенничества на сумму 2 655 000 евро и 510 случаев мошенничества других видов на сумму 1 536 000 евро. В то же время было предотвращено 13 639 случаев мошенничества на общую сумму 15 498 000 евро. Ассоциация сообщает, что в августе констатировано 287 случаев мошенничества на общую сумму 539 103 евро. Предотвращено 1338 случаев на сумму 3 056 000 евро. В целом, как отмечает ассоциация, инвестиционное мошенничество по-прежнему остается одной из самых актуальных форм мошенничества. И в августе мошенники использовали поддельные сайты новостных порталов и сфабрикованные истории успеха, рекламируя инвестиционные схемы с обещаниями быстрой прибыли. Полиция задержала 13-летнего подростка, который пытался скрыться от стражи порядка на автомобиле со скоростью 187 км в час, сообщили в государственной полиции. Инцидент произошел 18 сентября в Мадане, где около 17 часов на улице Ласданес сотрудники полиции попытались остановить автомобиль Audi. Водитель транспортного средства не подчинился их требованиям и попытался скрыться. Во время погони водитель агрессивно управлял автомобилем, грубо нарушал правила дорожного движения, создавал угрозу для других участников движения. Он также значительно превысил разрешенную скорость как в населенных пунктах, так и за их пределами на отдельных участках. Скорость автомобиля достигала 187 км в час. В 17 часов 20 минут автомобиль Audi остановился на улице Аугуста Саулиеша в Цесвайне, недалеко от стадиона. В ходе проверки стражи порядка установили, что транспортным средством управлял мальчик 2013 года рождения, который без ведома отца взял ключи от машины, чтобы покататься. По факту произошедшего начата ведомственная проверка. Материалы дела будут рассмотрены в соответствии с требованиями нормативных актов как в отношении действий подростка, так и в отношении ответственности родителей за надзор за ребенком. По данным финского издания «Ильталехти», министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы в понедельник направили в Брюссель письмо, в котором просят Европейскую комиссию немедленно выделить 500 миллионов евро на усиление защиты от беспилотных аппаратов. Письмо подписали министр обороны Латвии Райвис Мелнис, министр обороны Эстонии Мартин Херим и министр обороны Литвы Робертас Каунас. Страны Балтии просят у Европейской комиссии оперативно оказать дополнительную поддержку для усиления своей обороны, поскольку угроза со стороны России в последние месяцы возросла. По данным источников «Ильталехти», председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получила это письмо. Страны надеются, что Европейский Союз сможет предоставить дополнительное финансирование для защиты региона от беспилотников уже в 2026 году. Война России против Украины подрывает основы мирового порядка, а Организация Объединенных Наций рискует потерять свой смысл, если не начнет защищать собственные принципы. Об этом с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. По его словам, Совет Безопасности больше не соответствует реалиям 21 века. Ринкевич подчеркнул, война в Украине не просто локальный конфликт двух стран. Речь идет о постоянном попрании устава ООН, суверенитета и территориальной целостности. Россия начала эту брутальную войну, Россия может ее закончить. Она может прекратить свои атаки, она может вывести свои войска, она может покинуть суверенную территорию Украины. Латвия продолжает призывать к немедленному и полному прекращению огня. Украина заслуживает справедливого мира, заявил Ринкевич. Президент Латвии также заявил, что ООН пора переходить от бесконечных заседаний и резолюций к конкретным результатам. Для этого организации необходимо реформа, в первую очередь Совбез, структура которого должна соответствовать современному миру, а не реалиям 1945 года. Даже в этом самом здании за столом Совета Безопасности мы слышали, как Россия распространяет откровенную ложь и выступает с угрозами в адрес Латвии и других свободных демократических стран, заявил Ринкевич. Это возвращает нас к фундаментальному вопросу. Какова роль Организации Объединенных Наций, если ее члены находятся под угрозой, а ее принципы нарушаются, ООН не может воспринимать свою значимость как должное, сказал президент. Отдельно глава государства отметил гибридные угрозы, кибератаки, диверсии, нарушения воздушного пространства, атаки на критическую инфраструктуру с использованием дронов. По словам Ринкевича, для Латвии, как для восточной границы НАТО и Евросоюза, все это уже превратилось в повседневную реальность. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Компенсационные механизмы для смягчения резкого роста цен на топливо являются краткосрочным решением, а в долгосрочной перспективе необходимо снижать зависимость страны от ископаемых ресурсов, заявил президент Банка Латвии Мартиш Казакс. Он пояснил, что цены на энергоресурсы в мире будут очень нестабильными, и лучшим решением является снижение уязвимости Латвии. Конечно, можно ввести определенные компенсационные механизмы, чтобы сгладить эти пики, очень резкие скачки, и не допустить, чтобы они переросли в более широкую инфляцию, сказал Казакс, подчеркнув, что такие меры могут быть лишь краткосрочными решениями. Президент Банка Латвии пояснил, что основное решение заключается в снижении зависимости Латвии, использовании внутренних энергоресурсов и возобновляемых источников энергии, например, солнца и ветра, а также в комбинировании различных источников в энергетическом балансе Латвии. Устойчивым будет решение, которое обеспечит меньшую уязвимость, подчеркнул Казакс. Как уже сообщалось, правительство Латвии рассматривает решения, которые позволили бы снизить цены как на бензин, так и на дизельное топливо. Депутаты Сейма в четверг, 24 сентября, в окончательном чтении приняли поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи. Поправки предусматривают увеличение коэффициентов, используемых при расчете жилищного пособия в отопительном сезоне 2026-2027 годов. Будет увеличена поддержка домохозяйствам с низкими доходами. Коэффициенты, по которым рассчитываются жилищные пособия, будут повышены с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2020. Министерство климата и энергетики пояснило, что изменения необходимы с учетом прогнозируемого роста стоимости теплоснабжения в отдельных населенных пунктах в предстоящем отопительном сезоне. Ожидается, что число получателей жилищного пособия в среднем за месяц увеличится более чем на 2000 человек, до 37 600 получателей пособия. Средний же размер пособия на одного человека вырастет со 149 до 174 евро в месяц. Общее влияние изменений на госбюджет оценивается в 8 миллионов 700 тысяч евро. Из них более 8 миллионов евро предусмотрено на увеличение пособия, а около 600 тысяч евро на доплаты сотрудникам муниципальных социальных служб за дополнительную рабочую нагрузку. В Латвии 82% водителей склонны превышать разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час, свидетельствуют данные индекса ответственного вождения «Карлсберг». В том числе 59% водителей редко превышают разрешенную скорость движения более чем на 10 км в час, 18% водителей делают это часто, а 5% – регулярно. Данные опроса свидетельствуют, что чаще всего скорость превышают водители в возрасте от 30 до 39 лет. Руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс отмечает, что превышение скорости – это не проблема отдельных безрассудных водителей. Водителю может казаться, что 10 км в час ничего существенно не изменит. Однако именно этот резерв может стать решающим в момент, когда на дороге появится ребенок, впереди идущий автомобиль резко затормозит или ошибется другой участник дорожного движения, подчеркнул Ванкс. В Латвии за превышение разрешенной скорости движения до 10 км в час к водителям легковых автомобилей применяется предупреждение. Министерство сообщения ранее неоднократно предлагало снизить порог, с которого применяется денежный штраф. Однако пока нормы не изменены. Две трети водителей региональных автобусов находятся в предпенсионном или пенсионном возрасте, сообщил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозок Иво Ошинекс. Он пояснил, что нехватка водителей автобусов является критической проблемой для региональных перевозок, поскольку уровень оплаты труда, предусмотренный договорами, не соответствует ситуации на рынке труда. В результате отрасль теряет опытных сотрудников и не может привлечь новых водителей. Более того, две трети водителей – люди предпенсионного или пенсионного возраста. Это уже сказывается на возможности полноценного выполнения запланированных рейсов, подчеркнул Ошинекс. Он добавил, что сектор пассажирских перевозок Латвии может столкнуться с ситуацией, когда его экономическая жизнеспособность окажется под угрозой. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic приняла решение прекратить прямые рейсы между Ригой и Дубаем в зимнем сезоне 2026-2027 годов. Решение принято после всесторонней оценки нескольких факторов, в том числе с учетом нынешней ситуации в регионе, а также возможных операционных ограничений, которые могут повлиять на обычно используемые маршруты полета в Дубай и из него. Пассажирам, уже забронировавшим рейсы в Дубай или из него, будут предложены альтернативные варианты поездки: изменить бронирование на другое направление Air Baltic, получить возврат денег или воспользоваться стыковочным рейсом в Дубай в сотрудничестве с авиакомпаниями-партнерами. Европейский банк реконструкции и развития повысил прогнозы роста валового внутреннего продукта Латвии и Эстонии, а прогноз экономического роста Литвы оставил без изменений. Согласно последним прогнозам, ВВП Латвии в этом году вырастет на 2,4%, а не на 2%, как прогнозировалось в июне. По сравнению с июньскими прогнозами, улучшились и прогнозы относительно развития экономики Эстонии. Если ранее прогнозировалось, что рост ее экономики в этом году составит 2,1%, то теперь этот показатель вырос до 2,4%. Тем временем для экономики Литвы, как и в июне, прогнозируется рост в 3%. Европейский банк реконструкции и развития отмечает, что экономический рост Латвии ускорился с 2,1% в прошлом году до 2,8% за первые 6 месяцев этого года благодаря росту инвестиций. Однако рост импорта был более быстрым, чем рост экспорта. Банк прогнозирует, что ВВП Латвии в следующем году увеличится на 2,1%, а не на 2,3%, как прогнозировалось ранее. Прогнозы экономического роста для Литвы и Эстонии на 2027 год банк оставил без изменений – 2,2% и 2,3% соответственно. Желание латвийцев уехать за рубеж немного остыло. Если год назад переехать в ближайшее время собирался каждый пятый или 20%, то сейчас уже 17%, свидетельствует опрос, проведенный Норстат Латвия. Уезжать по-прежнему хотят самые активные слои населения. Как и год назад, переехать в ближайшие 3 года собираются 24% молодых людей от 18 до 29 лет и 30% тех, кому от 30 до 39. После 40 лет желание уехать резко падает. О переезде чаще задумываются люди с более низким уровнем образования. Среди обладателей основного образования уехать в ближайшие 3 года хотят 35%. Среди тех, у кого среднее образование – 23%. А вот среди латвийцев с высшим образованием переезжать планируют лишь 15%. Русскоязычные семьи настроены на переезд активнее. В семьях, где говорят по-русски, переехать в ближайшие 3 года планируют 20% опрошенных, тогда как в латышскоязычных семьях лишь 14%. Самый мобильный регион – Курзаме – 19% респондентов. Меньше всего о переезде задумываются в Видзаме – 13%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В четверг депутаты Сейма приняли поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, предусматривающие дальнейшее снижение акцизного налога на дизельное топливо и снижение ставки акцизного налога на бензин. Поправки вступят в силу 1 октября 2026 года. Согласно изменениям, ставка акцизного налога на дизельное топливо, как транспортное топливо, будет снижена на 16,7% до минимального уровня, установленного в Европейском Союзе. Таким образом, акцизный налог на дизельное топливо снизится с 396 до 330 евро за 1000 литров. Акцизная ставка на неэтилированный бензин снизится на 11,7% до 490 евро за 1000 литров. До сих пор акцизный налог на бензин не снижался. Пониженная ставка акцизного налога на неэтилированный бензин будет действовать до 31 декабря 2026 года. Снижение составит 6,5 центов за литр, а с учетом НДС почти 8 центов. Таким образом, розничная цена бензина может снизится примерно на 8 центов за литр при полном переносе снижения налога на потребителей. В аннотации к поправкам говорится, что снижение ставки акцизного налога на топливо на 3 месяца с 1 октября до 31 декабря этого года приведет к сокращению доходов основного госбюджета на 14 миллионов 400 тысяч евро. С учетом порядка декларирования и уплаты акцизного налога и НДС, а также зачисления этих доходов в бюджет, влияние меры на денежный поток прогнозируется в размере минус 9 миллионов 600 тысяч евро в 2026 году и минус 4 миллиона 800 тысяч евро в 2027. Для компенсации сокращения доходов бюджета в 2026 году предлагается единовременно использовать сверхплановые доходы от реализации конфискованных средств, полученных преступным путем, поскольку их фактические поступления в 2026 году превышают первоначальный план. В четверг депутаты Сейма приняли в окончательном чтении поправки к закону об обороте оружия, которые устанавливают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам Латвии, одновременно являющимся гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений. Поправки предусматривают, что разрешение на приобретение, хранение, ношение огнестрельного или пневматического оружия большой мощности и разрешение на коллекционирование оружия запрещено выдавать физическому лицу, которое является гражданином Латвии и одновременно гражданином России или Беларуси. Переходные положения предусматривают, что гражданин Латвии, гражданин страны-члена Европейского Союза или гражданин страны Европейской экономической зоны, который одновременно является гражданином России или Беларуси, имеет право осуществлять разрешенный этим законом оборот оружия до 1 декабря 2026 года. В четверг в окончательном чтении депутаты Сейма приняли поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающие увеличение в отопительный сезон 2026-27 коэффициентов, используемых при расчете жилищного пособия, что позволит обеспечить более существенную поддержку малообеспеченным домохозяйствам. С 1 ноября этого года до 30 апреля 2027 года коэффициент для одиноко проживающих пенсионеров и людей с инвалидностью вырастет с 2,1 до 2,5. Для домохозяйств, состоящих только из пенсионеров или людей с инвалидностью, а также семей с детьми, он повысится до 2, для остальных домохозяйств с 1,3 до 1,7. Министерство климата и энергетики пояснило, что изменения необходимы с учетом прогнозируемого роста расходов на теплоснабжение в отдельных населенных пунктах в отопительный сезон 2026-2027 года. Цель – снизить влияние растущих расходов на содержание жилья на социально уязвимые группы. Службы самоуправления без заявлений жителей пересчитают уже назначенные жилищные пособия с учетом увеличенных коэффициентов. Государство также предоставит самоуправлениям дополнительную целевую дотацию для компенсации части возросших расходов. Прогнозируется, что среднее число получателей жилищного пособия в месяц вырастет на 2232 человека до 37 610, а средний размер пособия на одного человека увеличится со 149 евро 19 центов до 174 евро 11 центов в месяц. Общее влияние изменений на государственный бюджет оценивается 8 миллионов 700 тысяч евро. В министерстве сообщили, что запасы природного газа достаточны. 23 сентября в Инчукалнском подземном газохранилище находилось 11,7 тераватт-часа газа, включая 1,8 тераватт-часа госрезервов безопасности. После высокого летнего спроса улучшилась и доступность щепы и гранул. Для увеличения жилищных пособий в отопительный сезон Министерство климата и энергетики дополнительно направит из своих средств 10 миллионов евро. Это позволит предоставить поддержку еще 28-38 тысячам домохозяйств и увеличить ее на 40-70 евро в месяц на одного члена домохозяйства. Сейчас жилищное пособие получают приблизительно 31 тысяча домохозяйств. Латвийская баскетболистка Анета Штейнберга завершила карьеру в женской сборной Латвии по баскетболу, сообщает Латвийский баскетбольный союз. Штейнберга дебютировала в сборной Латвии в мае 2012 года в возрасте 22 лет. В составе сборной она участвовала в 4 финальных турнирах чемпионата Европы и в розыгрыше Кубка мира 2018 года. 36-летняя баскетболистка провела за сборную Латвии 101 игру, набрав в общей сложности 1247 очков. На турнирах ФИБА в 54 матчах Штейнберга набрала 759 очков. Свой последний матч за сборную Латвии она провела в ноябре прошлого года, выйдя на площадку в отборочном матче чемпионата Европы 2026 года против Эстонии. В сентябре в Латвии лабораторно подтверждены первые в этом сезоне случаи гриппа, сообщили в Рижской Восточной клинической университетской больнице. На 38-й неделе года лабораторно подтверждены 3 случая гриппа в стационаре Латвийского центра инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы. Уже прошел лечение пациент с осложнениями, вызванными гриппом. Инфектологи больницы отмечают, что циркуляция гриппа в этом году началась рано, поэтому эпидемия также может начаться раньше обычного. Врачи врачи напоминают, что грипп способен вызывать тяжелые осложнения, особенно у людей из групп риска. В прошлом сезоне в Восточной больнице грипп был диагностирован у 582 пациентов, 46 из них умерли. Более 3/4 всех пациентов были старше 60 лет. Особенно тяжелое течение болезни наблюдалось у пациентов, у которых грипп вызвал пневмонию. В больнице лечились 202 таких пациента, 30 из них умерли. Наибольшему риску подвержены люди из групп риска, поэтому вакцинация может снизить вероятность тяжелого течения гриппа, указала главный врач Центра инфектологии Байба Розенталь. В группу риска входят люди старше 60 лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями сердца, легких, почек и печени, сахарным диабетом и ослабленной иммунной системой. К группе риска также относятся работники медицинских и социальных учреждений. Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинировать группы риска против гриппа в октябре и ноябре. Людям, вакцинацию которых оплачивает государство, направление от семейного врача не требуется. Рижская Восточная клиническая университетская больница сообщает, что вакцинация против гриппа будет доступна также в кабинете вакцинации Латвийского центра инфектологии. Вакцина для людей старше 60 лет ожидается в начале октября, для остальных – в начале ноября. Депутаты Сейма в четверг в окончательном чтении поддержали поправки к уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за запрещенный сговор в публичных закупках, то есть создание картелей. Сейчас за запрещенный сговор в закупках административное наказание можно применять только к юридическим лицам. Поправки позволят наказывать людей, которые организуют или реализуют такие сговоры, например, договариваются о ценах или согласовывают предложения в публичных закупках. Уголовная ответственность будет применяться, если сговор совершен в закупке крупного размера. За запрещенный сговор физическим лицам будет грозить до 3 лет лишения свободы, если деяние совершено в крупном размере, и до 5 лет, если сговор совершен в публичной закупке. В качестве альтернативных наказаний предусмотрены пробационный надзор, общественные работы или штраф, а также запрет на определенный срок занимать должности или заниматься определенным видом предпринимательской деятельности. Поправки предусматривают возможность освобождения от уголовной ответственности, если после заключения запрещенного соглашения его участник первым добровольно сообщит о нарушении и будет активно помогать в его раскрытии и расследовании. Сейм также поддержал связанные поправки, устанавливающие критерии крупного размера для таких сговоров. Уголовная ответственность будет предусмотрена, если сговор совершен в закупке с договором стоимостью не менее 750 тысяч евро без НДС, а для строительных работ 1 миллион евро без НДС. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Компенсационные механизмы для смягчения резкого роста цен на топливо являются краткосрочным решением, а в долгосрочной перспективе необходимо снижать зависимость страны от ископаемых ресурсов, заявил президент Банка Латвии Мартиш Казакс. Он пояснил, что цены на энергоресурсы в мире будут очень нестабильными, и лучшим решением является снижение уязвимости Латвии. Конечно, можно ввести определенные компенсационные механизмы, чтобы сгладить эти пики, очень резкие скачки, и не допустить, чтобы они переросли в более широкую инфляцию, сказал Казакс, подчеркнув, что такие меры могут быть лишь краткосрочными решениями. Президент Банка Латвии пояснил, что основное решение заключается в снижении зависимости Латвии, использовании внутренних энергоресурсов и возобновляемых источников энергии, например, солнца и ветра, а также в комбинировании различных источников в энергетическом балансе Латвии. Устойчивым будет решение, которое обеспечит меньшую уязвимость, подчеркнул Казакс. Как уже сообщалось, правительство Латвии рассматривает решения, которые позволили бы снизить цены как на бензин, так и на дизельное топливо. В Латвии 82% водителей склонны превышать разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час, свидетельствуют данные индекса ответственного вождения «Карлсберг». В том числе 59% водителей редко превышают разрешенную скорость движения более чем на 10 км в час, 18% водителей делают это часто, а 5% – регулярно. Данные опроса свидетельствуют, что чаще всего скорость превышают водители в возрасте от 30 до 39 лет. Руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс отмечает, что превышение скорости – это не проблема отдельных безрассудных водителей. Водителю может казаться, что 10 км в час – ничего ничего существенно не изменит. Однако именно этот резерв может стать решающим в момент, когда на дороге появится ребенок, впереди идущий автомобиль резко затормозит или ошибется другой участник дорожного движения, подчеркнул Ванкс. В Латвии за превышение разрешенной скорости движения до 10 км в час к водителям легковых автомобилей применяется предупреждение. Министерство сообщения ранее неоднократно предлагало снизить порог, с которого применяется денежный штраф. Однако пока нормы не изменены. Две трети водителей региональных автобусов находятся в предпенсионном или пенсионном возрасте, сообщил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозок Иво Ошинекс. Он пояснил, что нехватка водителей автобусов является критической проблемой для региональных перевозок, поскольку уровень оплаты труда, предусмотренный договорами, не соответствует ситуации на рынке труда. В результате отрасль теряет опытных сотрудников и не может привлечь новых водителей. Более того, две трети водителей – люди предпенсионные.

повлиять на обычно используемые маршруты полета в Дубай и из него. Пассажирам, уже забронировавшим рейсы в Дубай или из него, будут предложены альтернативные варианты поездки. Изменить бронирование на другое направление Air Baltic, получить возврат денег или воспользоваться стыковочным рейсом в Дубай в сотрудничестве с авиакомпаниями-партнерами. Европейский банк реконструкции и развития повысил прогнозы роста валового внутреннего продукта Латвии и Эстонии, а прогноз экономического роста Литвы оставил без изменений. Согласно последним прогнозам, ВВП Латвии в этом году вырастет на 2,4%, а не на 2%, как прогнозировалось в июне. По сравнению с июньскими прогнозами, улучшились и прогнозы относительно развития экономики Эстонии. Если ранее прогнозировалось, что рост ее экономики в этом году составит 2,1%, то теперь этот показатель вырос до 2,4%. Тем временем для экономики Литвы, как в июне, прогнозируется рост в 3%. Европейский банк реконструкции и развития отмечает, что экономический рост Латвии ускорился с 2,1% в прошлом году до 2,8% за первые 6 месяцев этого года благодаря росту инвестиций. Однако рост импорта был более быстрым, чем рост экспорта. Банк прогнозирует, что ВВП Латвии в следующем году увеличится на 2,1%, а не на 2,3%, как прогнозировалось ранее. Прогнозы экономического роста для Литвы и Эстонии на 2027 год банк оставил без изменений – 2,2% и 2,3% соответственно. Желание латвийцев уехать за рубеж немного остыло. Если год назад переехать в ближайшее время собирался каждый пятый или 20%, то сейчас уже 17%, свидетельствует опрос, проведенный Норстат Латвия. Уезжать по-прежнему хотят самые активные слои населения. Как и год назад, переехать в ближайшие 3 года собираются 24% молодых людей от 18 до 29 лет и 30% тех, кому от 30 до 39. После 40 лет желание уехать резко падает. О переезде чаще задумываются люди с более низким уровнем образования. Среди обладателей основного образования уехать в ближайшие 3 года хотят 35%. Среди тех, у кого среднее образование – 23%. А вот среди латвийцев с высшим образованием переезжать планируют лишь 15%. Русскоязычные семьи настроены на переезд активнее. В семьях, где говорят по-русски, переехать в ближайшие 3 года планируют 20% опрошенных, тогда как в латышскоязычных семьях лишь 14%. Самый мобильный регион – Курзаме – 19% респондентов. Меньше всего о переезде задумываются в Видзаме – 13%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В ходе акции по контролю дорожного движения за неделю было выявлено несколько тысяч нарушений, в том числе агрессивное вождение и вождение в состоянии опьянения. С 16 по 22 сентября Госполиция участвовала в организованной Европейской сетью дорожной полиции акции «Дни безопасности Роадпол», во время которой полиция усиленно контролировала дорожное движение. За время акции было зарегистрировано 883 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 3 с трагическими последствиями. В прошлом году за время этой акции произошло 909 ДТП, в которых пострадали 117 человек, трое погибли. За неделю в результате остановки нарушителей было принято 2902 решения об административных наказаниях за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе 1141 за превышение разрешенной скорости движения. Одно из самых грубых нарушений скоростного режима составило 222 км в час при разрешенных 90 км в час. За такое нарушение предусмотрен не только штраф, но и лишение водительских прав. С помощью технических средств без остановки транспортных средств за неделю было выявлено более 8 тысяч нарушений. В рамках акции было поймано 55 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 38 из них были привлечены к уголовной ответственности, так как находились в состоянии сильного опьянения. Одно из самых серьезных нарушений было зафиксировано в Коцинской волости в Алмерском крае, где аварию совершил водитель автомобиля «Рено» в состоянии опьянения 3,69 промилле. 4 водителя были пойманы за рулем в состоянии наркотического опьянения. Еще в 26 случаях водители были привлечены к административной ответственности за агрессивное вождение. В рамках дальнейшего развития сети пунктов мобильности в Риге до конца 2029 года планируется создать еще 10 новых пунктов возле железнодорожных станций и важных узлов общественного транспорта. Рижская дума в среду поддержала реализацию проектов 10 новых пунктов, которые дополнят уже построенную сеть из 15 пунктов мобильности. Такие пункты планируются с южной стороны центрального железнодорожного вокзала и рижского автовокзала, а также у транспортных узлов и железнодорожных остановок. Цель проектов – продолжить развитие мультимодальной транспортной сети в Риге, укрепляя роль железной дороги как основы системы общественного транспорта и улучшая ее связь с городским общественным транспортом, пешеходной инфраструктурой, инфраструктурой для велосипедистов и средств микромобильности. За 8 месяцев этого года мошенники выманили у клиентов латвийских финансовых учреждений, членов Ассоциации финансовой отрасли, 9 382 тысячи евро. За 8 месяцев 2026 года в общей сложности было совершено 3643 случая мошенничества, в том числе 1663 случая телефонного мошенничества, в результате которых добычей мошенников стали 5 191 тысячи евро, 1470 случаев инвестиционного мошенничества на сумму 2 655 000 евро и 510 случаев мошенничества других видов на сумму 1 536 000 евро. В то же время было предотвращено 13 639 случаев мошенничества на общую сумму 15 498 000 евро. Ассоциация сообщает, что в августе констатировано 287 случаев мошенничества на общую сумму 539 103 евро. Предотвращено 1338 случаев на сумму 3 056 000 евро. В целом, как отмечает ассоциация, инвестиционное мошенничество по-прежнему остается одной из самых актуальных форм мошенничества. И в августе мошенники использовали поддельные сайты новостных порталов и сфабрикованные истории успеха, рекламируя инвестиционные схемы с обещаниями быстрой прибыли. Полиция задержала 13-летнего подростка, который пытался скрыться от стражи порядка на автомобиле со скоростью 187 км в час, сообщили в государственной полиции. Инцидент произошел 18 сентября в Мадане, где около 17 часов на улице Ласданес сотрудники полиции попытались остановить автомобиль Audi. Водитель транспортного средства не подчинился их требованиям и попытался скрыться. Во время погони водитель агрессивно управлял автомобилем, грубо нарушал правила дорожного дорожного движения, создавал угрозу для других участников движения. Он также значительно превысил разрешенную скорость как в населенных пунктах, так и за их пределами на отдельных участках. Скорость автомобиля достигала 187 км в час. В 17 часов 20 минут автомобиль Audi остановился на улице Аугуста Саулиеша в Цесвайне, недалеко от стадиона. В ходе проверки стражи порядка установили, что транспортным средством управлял мальчик 2013 года рождения, который без ведома отца взял ключи от машины, чтобы покататься. По факту произошедшего начата ведомственная проверка. Материалы дела будут рассмотрены в соответствии с требованиями нормативных актов как в отношении действий подростка, так и в отношении ответственности родителей за надзор за ребенком. По данным финского издания «Ильталехти», министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы в понедельник направили в Брюссель письмо, в котором просят Европейскую комиссию немедленно выделить 500 миллионов евро на усиление защиты от беспилотных аппаратов. Письмо подписали министр обороны Латвии Райвис Мелнис, министр обороны Эстонии Мартин Херим и министр обороны Литвы Робертас Каунас. Страны Балтии просят у Европейской комиссии оперативно оказать дополнительную поддержку для усиления своей обороны, поскольку угроза со стороны России в последние месяцы возросла. По данным источников «Ильталехти», председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получила это письмо. Страны надеются, что Европейский Союз сможет предоставить дополнительное финансирование для защиты региона от беспилотников уже в 2026 году. Война России против Украины подрывает основы мирового порядка, а Организация Объединенных Наций рискует потерять свой смысл, если не начнет защищать собственные принципы. Об этом с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. По его словам, Совет Безопасности больше не соответствует реалиям 21 века. Ринкевич подчеркнул, война в Украине не просто локальный конфликт двух стран. Речь идет о постоянном попрании устава ООН, суверенитета и территориальной целостности. Россия начала эту брутальную войну, Россия может ее закончить. Она может прекратить свои атаки, она может вывести свои войска, она может покинуть суверенную территорию Украины. Латвия продолжает призывать к немедленному и полному прекращению огня. Украина заслуживает справедливого мира, заявил Ринкевич. Президент Латвии также заявил, что ООН пора переходить от бесконечных заседаний и резолюций к конкретным результатам. Для этого организации необходимо реформа, в первую очередь Совбез, структура которого должна соответствовать современному миру, а не реалиям 1945 года. Даже в этом самом здании, за столом Совета Безопасности, мы слышали, как Россия распространяет откровенную ложь и выступает с угрозами в адрес Латвии и других свободных демократических стран, заявил Ринкевич. Это возвращает нас к фундаментальному вопросу. Какова роль Организации Объединенных Наций, если ее члены находятся под угрозой, а ее принципы нарушаются, ООН не может воспринимать свою значимость как должное, сказал президент. Отдельно глава государства отметил гибридные угрозы, кибератаки, диверсии, нарушения воздушного пространства, атаки на критическую инфраструктуру с использованием дронов. По словам Ринкевича, для Латвии, как для восточной границы НАТО и Евросоюза, все это уже превратилось в повседневную реальность. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Компенсационные механизмы для смягчения резкого роста цен на топливо являются краткосрочным решением, а в долгосрочной перспективе необходимо снижать зависимость страны от ископаемых ресурсов, заявил президент Банка Латвии Мартин Шказакс. Он пояснил, что цены на энергоресурсы в мире будут очень нестабильными, и лучшим решением является снижение уязвимости Латвии. Конечно, можно ввести определенные компенсационные механизмы, чтобы сгладить эти пики, очень резкие скачки, и не допустить, чтобы они переросли в более широкую инфляцию, сказал Казакс, подчеркнув, что такие меры могут быть лишь краткосрочными решениями. Президент Банка Латвии пояснил, что основное решение заключается в снижении зависимости Латвии, использовании внутренних энергоресурсов и возобновляемых источников энергии, например, солнца и ветра, а также в комбинировании различных источников в энергетическом балансе Латвии. Устойчивым будет решение, которое обеспечит меньшую уязвимость, подчеркнул Казакс. Как уже сообщалось, правительство Латвии рассматривает решения, которые позволили бы снизить цены как на бензин, так и на дизельное топливо. Депутаты Сейма в четверг, 24 сентября, в окончательном чтении приняли поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи. Поправки предусматривают увеличение коэффициентов, используемых при расчете жилищного пособия в отопительном сезоне 2026-2027 годов. Будет увеличена поддержка домохозяйствам с низкими доходами. Коэффициенты, по которым рассчитываются жилищные пособия, будут повышены с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027. Министерство климата и энергетики пояснило, что изменения необходимы с учетом прогнозируемого роста стоимости теплоснабжения в отдельных населенных пунктах в предстоящем отопительном сезоне. Ожидается, что число получателей жилищного пособия в среднем за месяц увеличится более чем на 2000 человек, до 37 600 получателей пособия. Средний же размер пособия на одного человека вырастет со 149 до 174 евро в месяц. Общее влияние изменений на госбюджет оценивается в 8 700 000 евро. Из них более 8 миллионов евро предусмотрено на увеличение пособия, а около 600 000 евро на доплаты сотрудникам муниципальных социальных служб за дополнительную рабочую нагрузку. В Латвии 82% водителей склонны превышать разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час, свидетельствуют данные индекса ответственного вождения «Карлсберг». В том числе 59% водителей редко превышают разрешенную скорость движения более чем на 10 км в час, 18% водителей делают это часто, а 5% – регулярно. Данные опроса свидетельствуют, что чаще всего скорость превышают водители в возрасте от 30 до 39 лет. Руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс отмечает, что превышение скорости – это не проблема отдельных безрассудных водителей. Водителю может казаться, что 10 км в час ничего существенно не изменит. Однако именно этот резерв может стать решающим в момент, когда на дороге появится ребенок, впереди идущий автомобиль резко затормозит или ошибется другой участник дорожного движения, подчеркнул Ванкс. В Латвии за превышение разрешенной скорости движения до 10 км в час к водителям легковых автомобилей применяется предупреждение. Министерство сообщения ранее неоднократно предлагало снизить порог, с которого применяется денежный штраф. Однако пока нормы не изменены. Две трети водителей региональных автобусов находятся в предпенсионном или пенсионном возрасте, сообщил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозок Иво Ошинекс. Он пояснил, что нехватка водителей автобусов является критической проблемой для региональных перевозок, поскольку уровень оплаты труда, предусмотренный договорами, не соответствует ситуации на рынке труда. В результате отрасль теряет опытных сотрудников и не может привлечь новых водителей. Более того, две трети водителей – люди предпенсионного или пенсионного возраста. Это уже сказывается на возможности полноценного выполнения запланированных рейсов, подчеркнул Ошинекс. Он добавил, что сектор пассажирских перевозок Латвии может столкнуться с ситуацией, когда его экономическая жизнеспособность окажется под угрозой. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic приняла решение прекратить прямые рейсы между Ригой и Дубаем в зимнем сезоне 2026-2027 годов. Решение принято после всесторонней оценки нескольких факторов, в том числе с учетом нынешней ситуации в регионе, а также возможных операционных ограничений, которые могут повлиять на обычно используемые маршруты полета в Дубай и из него. Пассажирам, уже забронировавшим рейсы в Дубай или из него, будут предложены альтернативные варианты поездки. Изменить бронирование на другое направление Air Baltic, получить возврат денег или воспользоваться стыковочным рейсом в Дубай в сотрудничестве с авиакомпаниями-партнерами. Европейский банк реконструкции и развития повысил прогнозы роста валового внутреннего продукта Латвии и Эстонии, а прогноз экономического роста Литвы оставил без изменений. Согласно последним прогнозам, ВВП Латвии в этом году вырастет на 2,4%, а не на 2%, как прогнозировалось в июне. По сравнению с июньскими прогнозами, улучшились и прогнозы относительно развития экономики Эстонии. Если ранее прогнозировалось, что рост ее экономики в этом году составит 2,1%, то теперь этот показатель вырос до 2,4%. Тем временем для экономики Литвы, как в июне, прогнозируется рост в 3%. Европейский банк реконструкции и развития отмечает, что экономический рост Латвии ускорился с 2,1% в прошлом году до 2,8% за первые 6 месяцев этого года благодаря росту инвестиций. Однако рост импорта был более быстрым, чем рост экспорта. Банк прогнозирует, что ВВП Латвии в следующем году увеличится на 2,1%, а не на 2,3%, как прогнозировалось ранее. Прогнозы экономического роста для Литвы и Эстонии на 2027 год банк оставил без изменений – 2,2% и 2,3% соответственно. Желание латвийцев уехать за рубеж немного остыло. Если год назад переехать в ближайшее время собирался каждый пятый или 20%, то сейчас уже 17%, свидетельствует опрос, проведенный Норстат Латвия. Уезжать по-прежнему хотят самые активные слои населения. Как и год назад, переехать в ближайшие 3 года собираются 24% молодых людей от 18 до 29 лет и 30% тех, кому от 30 до 39. После 40 лет желание уехать резко падает. О переезде чаще задумываются люди с более низким уровнем образования. Среди обладателей основного образования уехать в ближайшие 3 года хотят 35%. Среди тех, у кого среднее образование – 23%. А вот среди латвийцев с высшим образованием переезжать планируют лишь 15%. Русскоязычные семьи настроены на переезд активнее. В семьях, где говорят по-русски, переехать в ближайшие 3 года планируют 20% опрошенных, тогда как в латышскоязычных семьях лишь 14%. Самый мобильный регион – Курзаме, 19% респондентов. Меньше всего о переезде задумываются в Видзаме, 13%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В четверг депутаты Сейма приняли поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, предусматривающие дальнейшее снижение акцизного налога на дизельное топливо и снижение ставки акцизного налога на бензин. Поправки вступят в силу 1 октября 2026 года. Согласно изменениям, ставка акцизного налога на дизельное топливо, как транспортное топливо, будет снижена на 16,7% до минимального уровня, установленного в Европейском Союзе. Таким образом, акцизный налог на дизельное топливо снизится с 396 до 330 евро за 1000 литров. Акцизная ставка на неэтилированный бензин снизится на 11,7% до 490 евро за 1000 литров. До сих пор акцизный налог на бензин не снижался. Пониженная ставка акцизного налога на неэтилированный бензин будет действовать до 31 декабря 2026 года. Снижение составит 6,5 центов за литр, а с учетом НДС почти 8 центов. Таким образом, розничная цена бензина может снизится примерно на 8 центов за литр при полном переносе снижения налога на потребителей. В аннотации к поправкам говорится, что снижение ставки акцизного налога на топливо на 3 месяца с 1 октября до 31 декабря этого года приведет к сокращению доходов основного госбюджета на 14 400 000 евро. С учетом порядка декларирования и уплаты акцизного налога и НДС, а также зачисления этих доходов в бюджет, влияние меры на денежный поток прогнозируется в размере -9 600 000 евро в 2026 году и -4 800 000 евро в 2027. Для компенсации сокращения доходов бюджета в 2026 году предлагается единовременно использовать сверхплановые доходы от реализации конфискованных средств, полученных преступным путем, поскольку их фактические поступления в 2026 году превышают первоначальный план. В четверг депутаты Сейма приняли в окончательном чтении поправки к закону об обороте оружия, которые устанавливают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам Латвии, одновременно являющимся гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений. Поправки предусматривают, что разрешение на приобретение, хранение, ношение огнестрельного или пневматического оружия большой мощности и разрешение на коллекционирование оружия запрещено выдавать физическому лицу, которое является гражданином Латвии и одновременно гражданином России или Беларуси. Переходные положения предусматривают, что гражданин Латвии, гражданин страны-члена Европейского Союза или гражданин страны Европейской экономической зоны, который одновременно является гражданином России или Беларуси, имеет право осуществлять разрешенный этим законом оборот оружия до 1 декабря 2026 года. В четверг в окончательном чтении депутаты Сейма приняли поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающие увеличение в отопительный сезон 2026-27 коэффициентов, используемых при расчете жилищного пособия, что позволит обеспечить более существенную поддержку малообеспеченным домохозяйствам. С 1 ноября этого года до 30 апреля 2027 года коэффициент для одиноко проживающих пенсионеров и людей с инвалидностью вырастет с 2,1 до 2,5. Для домохозяйств, состоящих только из пенсионеров или людей с инвалидностью, а также семей с детьми, он повысится до 2, для остальных домохозяйств с 1,3 до 1,7. Министерство климата и энергетики пояснило, что изменения необходимы с учетом прогнозируемого роста расходов на теплоснабжение в отдельных населенных пунктах в отопительный сезон 2026-2027 года. Цель – снизить влияние растущих расходов на содержание жилья на социально уязвимые группы. Службы самоуправления без заявлений жителей пересчитают уже назначенные жилищные пособия с учетом увеличенных коэффициентов. Государство также предоставит самоуправлениям дополнительную целевую дотацию для компенсации части возросших расходов. Прогнозируется, что среднее число получателей жилищного пособия в месяц вырастет на 2232 человека до 37 610, а средний размер пособия на одного человека увеличится со 149 евро 19 центов до 174 евро 11 центов в месяц. Общее влияние изменений на государственный бюджет оценивается 8 миллионов 700 тысяч евро. В министерстве сообщили, что запасы природного газа достаточны. 23 сентября в Инчукалнском подземном газохранилище находилось 11,7 тераватт-часа газа, включая 1,8 тераватт-часа госрезервов безопасности. После высокого летнего спроса улучшилась и доступность щепы и гранул. Для увеличения жилищных пособий в отопительный сезон Министерство климата и энергетики дополнительно направит из своих средств 10 миллионов евро. Это позволит предоставить поддержку еще 28-38 тысячам домохозяйств и увеличить ее на 40-70 евро в месяц на одного члена домохозяйства. Сейчас жилищное пособие получают приблизительно 31 тысяча домохозяйств. Латвийская баскетболистка Анета Штейнберга завершила карьеру в женской сборной Латвии по баскетболу, сообщает Латвийский баскетбольный союз. Штейнберга дебютировала в сборной Латвии в мае 2012 года в возрасте 22 лет. В составе сборной она участвовала в 4 финальных турнирах чемпионата Европы и в розыгрыше Кубка мира 2018 года. 36-летняя баскетболистка провела за сборную Латвии 101 игру, набрав в общей сложности 1247 очков. На турнирах ФИБА в 54 матчах Штейнберга набрала 759 очков. Свой последний матч за сборную Латвии она провела в ноябре прошлого года, выйдя на площадку в отборочном матче чемпионата Европы 2026 года против Эстонии. В сентябре в Латвии лабораторно подтверждены первые в этом сезоне случаи гриппа, сообщили в Рижской Восточной клинической университетской больнице. На 38-й неделе года лабораторно подтверждены 3 случая гриппа в стационаре Латвийского центра инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы. Уже прошел лечение пациент с осложнениями, вызванными гриппом. Инфектологи больницы отмечают, что циркуляция гриппа в этом году началась рано, поэтому эпидемия также может начаться раньше обычного. Врачи напоминают, что грипп способен вызывать тяжелые осложнения, особенно у людей из групп риска. В прошлом сезоне в Восточной больнице грипп был диагностирован у 582 пациентов, 46 из них умерли. Более 3/4 всех пациентов были старше 60 лет. Особенно тяжелое течение болезни наблюдалось у пациентов, у которых грипп вызвал пневмонию. В больнице лечились 202 таких пациента, 30 из них умерли. Наибольшему риску подвержены люди из групп риска, поэтому вакцинация может снизить вероятность тяжелого течения гриппа, указала главный врач Центра инфектологии Байба Розенталя. В группу риска входят люди старше 60 лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями сердца, легких, почек и печени, сахарным диабетом и ослабленной иммунной системой. К группе риска также относятся работники медицинских и социальных учреждений. Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинировать группы риска против гриппа в октябре и ноябре. Людям, вакцинацию которых оплачивает государство, направление от семейного врача не требуется. Рижская Восточная клиническая университетская больница сообщает, что вакцинация против гриппа будет доступна также в кабинете вакцинации Латвийского центра инфектологии. Вакцина для людей старше 60 лет ожидается в начале октября, для остальных – в начале ноября. Депутаты Сейма в четверг в окончательном чтении поддержали поправки к уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за запрещенный сговор в публичных закупках, то есть создание картелей. Сейчас за запрещенный сговор в закупках административное наказание можно применять только к юридическим лицам. Поправки позволят наказывать людей, которые организуют или реализуют такие сговоры, например, договариваются о ценах или согласовывают предложения в публичных закупках. Уголовная ответственность будет применяться, если сговор совершен в закупке крупного размера. За запрещенный сговор физическим лицам будет грозить до 3 лет лишения свободы, если деяние совершено в крупном размере, и до 5 лет, если сговор совершен в публичной закупке. В качестве альтернативных наказаний предусмотрены пробационный надзор, общественные работы или штраф, а также запрет на определенный срок занимать должности или заниматься определенным видом предпринимательской деятельности. Поправки предусматривают возможность освобождения от уголовной ответственности, если после заключения запрещенного соглашения его участник первым добровольно сообщит о нарушении и будет активно помогать в его раскрытии и расследовании. Сейм также поддержал связанные поправки, устанавливающие критерии крупного размера для таких сговоров. Уголовная ответственность будет предусмотрена, если сговор совершен в закупке с договором стоимостью не менее 750 тысяч евро без НДС, а для строительных работ 1 миллион евро без НДС. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Компенсационные механизмы для смягчения резкого роста цен на топливо являются краткосрочным решением, а в долгосрочной перспективе необходимо снижать зависимость страны от ископаемых ресурсов, заявил президент Банка Латвии Мартиш Казакс. Он пояснил, что цены на энергоресурсы в мире будут очень нестабильными, и лучшим решением является снижение уязвимости Латвии. Конечно, можно ввести определенные компенсационные механизмы, чтобы сгладить эти пики, очень резкие скачки, и не допустить, чтобы они переросли в более широкую инфляцию, сказал Казакс, подчеркнув, что такие меры могут быть лишь краткосрочными решениями. Президент Банка Латвии пояснил, что основное решение заключается в снижении зависимости Латвии, использовании внутренних энергоресурсов и возобновляемых источников энергии, например, солнца и ветра, а также в комбинировании различных источников в энергетическом балансе Латвии. Устойчивым будет решение, которое обеспечит меньшую уязвимость, подчеркнул Казакс. Как уже сообщалось, правительство Латвии рассматривает решения, которые позволили бы снизить цены как на бензин, так и на дизельное топливо. В Латвии 82% водителей склонны превышать разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час, свидетельствуют данные индекса ответственного вождения «Карлсберг». В том числе 59% водителей редко превышают разрешенную скорость движения более чем на 10 км в час, 18% водителей делают это часто, а 5% – регулярно. Данные опроса свидетельствуют, что чаще всего скорость превышают водители в возрасте от 30 до 39 лет. Руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс отмечает, что превышение скорости – это не проблема отдельных безрассудных водителей. Водителю может казаться, что 10 км в час ничего существенно не изменит. Однако именно этот резерв может стать решающим в момент, когда на дороге появится ребенок, впереди идущий автомобиль резко затормозит или ошибется другой участник дорожного движения, подчеркнул Ванкс. В Латвии за превышение разрешенной скорости движения до 10 км в час к водителям легковых автомобилей применяется предупреждение. Министерство сообщения ранее неоднократно предлагало снизить порог, с которого применяется денежный штраф. Однако пока нормы не изменены. 2/3 водителей региональных автобусов находятся в предпенсионном или пенсионном возрасте, сообщил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозок Иво Ошинекс. Он пояснил, что нехватка водителей автобусов является критической проблемой для региональных перевозок, поскольку уровень оплаты труда, предусмотренный договорами, не соответствует ситуации на рынке труда. В результате отрасль теряет опытных сотрудников и не может привлечь новых водителей. Более того, 2/3 водителей – люди предпенсионного или пенсионного возраста. Это уже сказывается на возможности полноценного выполнения запланированных рейсов, подчеркнул Ошинекс. Он добавил, что сектор пассажирских перевозок Латвии может столкнуться с ситуацией, когда его экономическая жизнеспособность окажется под угрозой. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic приняла решение прекратить прямые рейсы между Ригой и Дубаем в зимнем сезоне 2026-2027 годов. Решение принято после всесторонней оценки нескольких факторов, в том числе с учетом нынешней ситуации в регионе, а также возможных операционных ограничений, которые

не на 2%, как прогнозировалось в июне. По сравнению с июньскими прогнозами, улучшились и прогнозы относительно развития экономики Эстонии. Если ранее прогнозировалось, что рост ее экономики в этом году составит 2,1%, то теперь этот показатель вырос до 2,4%. Тем временем для экономики Литвы, как в июне, прогнозируется рост в 3%. Европейский банк реконструкции и развития отмечает, что экономический рост Латвии ускорился с 2,1% в прошлом году до 2,8% за первые 6 месяцев этого года благодаря росту инвестиций. Однако рост импорта был более быстрым, чем рост экспорта. Банк прогнозирует, что ВВП Латвии в следующем году увеличится на 2,1%, а не на 2,3%, как прогнозировалось ранее. Прогнозы экономического роста для Литвы и Эстонии на 2027 год банк оставил без изменений – 2,2% и 2,3% соответственно. Желание латвийцев уехать за рубеж немного остыло. Если год назад переехать в ближайшее время собирался каждый пятый или 20%, то сейчас уже 17%, свидетельствует опрос, проведенный Норстат Латвия. Уезжать по-прежнему хотят самые активные слои населения. Как и год назад, переехать в ближайшие 3 года собираются 24% молодых людей от 18 до 29 лет и 30% тех, кому от 30 до 39. После 40 лет желание уехать резко падает. О переезде чаще задумываются люди с более низким уровнем образования. Среди обладателей основного образования уехать в ближайшие 3 года хотят 35%. Среди тех, у кого среднее образование – 23%. А вот среди латвийцев с высшим образованием переезжать планируют лишь 15%. Русскоязычные семьи настроены на переезд активнее. В семьях, где говорят по-русски, переехать в ближайшие 3 года планируют 20% опрошенных, тогда как в латышскоязычных семьях лишь 14%. Самый мобильный регион – Курзаме – 19% респондентов. Меньше всего о переезде задумываются в Видзаме – 13%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В ходе акции по контролю дорожного движения за неделю было выявлено несколько тысяч нарушений, в том числе агрессивное вождение и вождение в состоянии опьянения. С 16 по 22 сентября Госполиция участвовала в организованной Европейской сетью дорожной полиции акции «Дни безопасности Роадпол», во время которой полиция усиленно контролировала дорожное движение. За время акции было зарегистрировано 883 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 3 с трагическими последствиями. В прошлом году за время этой акции произошло 909 ДТП, в которых пострадали 117 человек, трое погибли. За неделю в результате остановки нарушителей было принято 2902 решения об административных наказаниях за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе 1141 за превышение разрешенной скорости движения. Одно из самых грубых нарушений скоростного режима составило 222 км в час при разрешенных 90 км в час. За такое нарушение предусмотрен не только штраф, но и лишение водительских прав. С помощью технических средств без остановки транспортных средств за неделю было выявлено более 8000 нарушений. В рамках акции было поймано 55 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 38 из них были привлечены к уголовной ответственности, так как находились в состоянии сильного опьянения. Одно из самых серьезных нарушений было зафиксировано в Коцинской волости в Алмерском крае, где аварию совершил водитель автомобиля Рено в состоянии опьянения 3,69 промилле. 4 водителя были пойманы за рулем в состоянии наркотического опьянения. Еще в 26 случаях водители были привлечены к административной ответственности за агрессивное вождение. В рамках дальнейшего развития сети пунктов мобильности в Риге до конца 2029 года планируется создать еще 10 новых пунктов возле железнодорожных станций и важных узлов общественного транспорта. Рижская дума в среду поддержала реализацию проектов 10 новых пунктов, которые дополнят уже построенную сеть из 15 пунктов мобильности. Такие пункты планируются с южной стороны центрального железнодорожного вокзала и рижского автовокзала, а также у транспортных узлов и железнодорожных остановок. Цель проектов – продолжить развитие мультимодальной транспортной сети в Риге, укрепляя роль железной дороги как основы системы общественного транспорта и улучшая ее связь с городским общественным транспортом, пешеходной инфраструктурой, инфраструктурой для велосипедистов и средств микромобильности. За 8 месяцев этого года мошенники выманили у клиентов латвийских финансовых учреждений, членов Ассоциации финансовой отрасли, 9 382 тысячи евро. За 8 месяцев 2026 года в общей сложности было совершено 3643 случая мошенничества, в том числе 1663 случая телефонного мошенничества, в результате которых добычей мошенников стали 5 191 тысячи евро, 1470 случаев инвестиционного мошенничества на сумму 2 655 000 евро и 510 случаев мошенничества других видов на сумму 1 536 000 евро. В то же время было предотвращено 13 639 случаев мошенничества на общую сумму 15 498 000 евро. Ассоциация сообщает, что в августе констатировано 287 случаев мошенничества на общую сумму 539 103 евро. Предотвращено 1338 случаев на сумму 3 056 000 евро. В целом, как отмечает ассоциация, инвестиционное мошенничество по-прежнему остается одной из самых актуальных форм мошенничества. И в августе мошенники использовали поддельные сайты новостных порталов и сфабрикованные истории успеха, рекламируя инвестиционные схемы с обещаниями быстрой прибыли. Полиция задержала 13-летнего подростка, который пытался скрыться от стражи порядка на автомобиле со скоростью 187 км в час, сообщили в государственной полиции. Инцидент произошел 18 сентября в Мадане, где около 17 часов на улице Ласданес сотрудники полиции попытались остановить автомобиль Audi. Водитель транспортного средства не подчинился их требованиям и попытался скрыться. Во время погони водитель агрессивно управлял автомобилем, грубо нарушал правила дорожного дорожного движения создавал угрозу для других участников движения. Он также значительно превысил разрешенную скорость как в населенных пунктах, так и за их пределами на отдельных участках. Скорость автомобиля достигала 187 км в час. В 17 часов 20 минут автомобиль Audi остановился на улице Аугуста Саулиеша в Цесвайне недалеко от стадиона. В ходе проверки стражи порядка установили, что транспортным средством управлял мальчик 2013 года рождения, который без ведома отца взял ключи от машины, чтобы покататься. По факту произошедшего начата ведомственная проверка. Материалы дела будут рассмотрены в соответствии с требованиями нормативных актов как в отношении действий подростка, так и в отношении ответственности родителей за надзор за ребенком. По данным финского издания «Ильталехти», министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы в понедельник направили в Брюссель письмо, в котором просят Европейскую комиссию немедленно выделить 500 миллионов евро на усиление защиты от беспилотных аппаратов. Письмо подписали министр обороны Латвии Райвис Мелнис, министр обороны Эстонии Мартин Херем и министр обороны Литвы Робертас Каунас. Страны Балтии просят у Европейской комиссии оперативно оказать дополнительную поддержку для усиления своей обороны, поскольку угроза со стороны России в последние месяцы возросла. По данным источников Ильталехти, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получила это письмо. Страны надеются, что Европейский Союз сможет предоставить дополнительное финансирование для защиты региона от беспилотников уже в 2026 году. Война России против Украины подрывает основы мирового порядка, а Организация Объединенных Наций рискует потерять свой смысл, если не начнет защищать собственные принципы. Об этом с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. По его словам, Совет Безопасности больше не соответствует реалиям 21 века. Ринкевич подчеркнул, война в Украине не просто локальный конфликт двух стран. Речь идет о постоянном попрании устава ООН, суверенитета и территориальной целостности. Россия начала эту брутальную войну, Россия может ее закончить. Она может прекратить свои атаки, она может вывести свои войска, она может покинуть суверенную территорию Украины. Латвия продолжает призывать к немедленному и полному прекращению огня. Украина заслуживает справедливого мира, заявил Ринкевич. Президент Латвии также заявил, что ООН пора переходить от бесконечных заседаний и резолюций к конкретным результатам. Для этого организация необходима реформа, в первую очередь Совбез, структура которого должна соответствовать современному миру, а не реалиям 1945 года. Даже в этом самом здании, за столом Совета Безопасности, мы слышали, как Россия распространяет откровенную ложь и выступает с угрозами в адрес Латвии и других свободных демократических стран, заявил Ринкевич. Это возвращает нас к фундаментальному вопросу. Какова роль Организации Объединенных Наций, если ее члены находятся под угрозой, а ее принципы нарушаются, ООН не может воспринимать свою значимость как должное, сказал президент. Отдельно глава государства отметил гибридные угрозы, кибератаки, диверсии, нарушения воздушного пространства, атаки на критическую инфраструктуру с использованием дронов. По словам Ринкевича, для Латвии, как для восточной границы НАТО и Евросоюза, все это уже превратилось в повседневную реальность. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Компенсационные механизмы для смягчения резкого роста цен на топливо являются краткосрочным решением, а в долгосрочной перспективе необходимо снижать зависимость страны от ископаемых ресурсов, заявил президент Банка Латвии Мартиш Казакс. Он пояснил, что цены на энергоресурсы в мире будут очень нестабильными, и лучшим решением является снижение уязвимости Латвии. Конечно, можно ввести определенные компенсационные механизмы, чтобы сгладить эти пики, очень резкие скачки, и не допустить, чтобы они переросли в более широкую инфляцию, сказал Казакс, подчеркнув, что такие меры могут быть лишь краткосрочными решениями. Президент Банка Латвии пояснил, что основное решение заключается в снижении зависимости Латвии, использовании внутренних энергоресурсов и возобновляемых источников энергии, например, солнца и ветра, а также в комбинировании различных источников в энергетическом балансе Латвии. Устойчивым будет решение, которое обеспечит меньшую уязвимость, подчеркнул Казакс. Как уже сообщалось, правительство Латвии рассматривает решения, которые позволили бы снизить цены как на бензин, так и на дизельное топливо. Депутаты Сейма в четверг, 24 сентября, в окончательном чтении приняли поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи. Поправки предусматривают увеличение коэффициентов, используемых при расчете жилищного пособия в отопительном сезоне 2026-2027 годов. Будет увеличена поддержка домохозяйствам с низкими доходами. Коэффициенты, по которым рассчитываются жилищные пособия, будут повышены с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027. Министерство климата и энергетики пояснило, что изменения необходимы с учетом прогнозируемого роста стоимости теплоснабжения в отдельных населенных пунктах в предстоящем отопительном сезоне. Ожидается, что число получателей жилищного пособия в среднем за месяц увеличится более чем на 2000 человек, до 37 600 получателей пособия. Средний же размер пособия на одного человека вырастет со 149 до 174 евро в месяц. Общее влияние изменений на госбюджет оценивается в 8 700 000 евро. Из них более 8 миллионов евро предусмотрено на увеличение пособия, а около 600 000 евро на доплаты сотрудникам муниципальных социальных служб за дополнительную рабочую нагрузку. В Латвии 82% водителей склонны превышать разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час, свидетельствуют данные индекса ответственного вождения «Карлсберг». В том числе 59% водителей редко превышают разрешенную скорость движения более чем на 10 км в час, 18% водителей делают это часто, а 5% – регулярно. Данные опроса свидетельствуют, что чаще всего скорость превышают водители в возрасте от 30 до 39 лет. Руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс отмечает, что превышение скорости – это не проблема отдельных безрассудных водителей. Водителю может казаться, что 10 км в час ничего существенно не изменит. Однако именно этот резерв может стать решающим в момент, когда на дороге появится ребенок, впереди идущий автомобиль резко затормозит или ошибется другой участник дорожного движения, подчеркнул Ванкс. В Латвии за превышение разрешенной скорости движения до 10 км в час к водителям легковых автомобилей применяется предупреждение. Министерство сообщения ранее неоднократно предлагало снизить порог, с которого применяется денежный штраф. Однако пока нормы не изменены. Две трети водителей региональных автобусов находятся в предпенсионном или пенсионном возрасте, сообщил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозок Иво Ошинекс. Он пояснил, что нехватка водителей автобусов является критической проблемой для региональных перевозок, поскольку уровень оплаты труда, предусмотренный договорами, не соответствует ситуации на рынке труда. В результате отрасль теряет опытных сотрудников и не может привлечь новых водителей. Более того, две трети водителей – люди предпенсионного или пенсионного возраста. Это уже сказывается на возможности полноценного выполнения запланированных рейсов, подчеркнул Ошинекс. Он добавил, что сектор пассажирских перевозок Латвии может столкнуться с ситуацией, когда его экономическая жизнеспособность окажется под угрозой. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic приняла решение прекратить прямые рейсы между Ригой и Дубаем в зимнем сезоне 2026-2027 годов. Решение принято после всесторонней оценки нескольких факторов, в том числе с учетом нынешней ситуации в регионе, а также возможных операционных ограничений, которые могут повлиять на обычно используемые маршруты полетов в Дубай и из него. Пассажирам, уже забронировавшим рейсы в Дубай или из него, будут предложены альтернативные варианты поездки – изменить бронирование на другое направление Air Baltic, получить возврат денег или воспользоваться стыковочным рейсом в Дубай в сотрудничестве с авиакомпаниями-партнерами. Европейский банк реконструкции и развития повысил прогнозы роста валового внутреннего продукта Латвии и Эстонии, а прогноз экономического роста Литвы оставил без изменений. Согласно последним прогнозам, ВВП Латвии в этом году вырастет на 2,4%, а не на 2%, как прогнозировалось в июне. По сравнению с июньскими прогнозами, улучшились и прогнозы относительно развития экономики Эстонии. Если ранее прогнозировалось, что рост ее экономики в этом году составит 2,1%, то теперь этот показатель вырос до 2,4%. Тем временем для экономики Литвы, как и в июне, прогнозируется рост в 3%. Европейский банк реконструкции и развития отмечает, что экономический рост Латвии ускорился с 2,1% в прошлом году до 2,8% за первые 6 месяцев этого года благодаря росту инвестиций. Однако рост импорта был более быстрым, чем рост экспорта. Банк прогнозирует, что ВВП Латвии в следующем году увеличится на 2,1%, а не на 2,3%, как прогнозировалось ранее. Прогнозы экономического роста для Литвы и Эстонии на 2027 год банк оставил без изменений – 2,2% и 2,3% соответственно. Желание латвийцев уехать за рубеж немного остыло. Если год назад переехать в ближайшее время собирался каждый пятый или 20%, то сейчас уже 17%, свидетельствует опрос, проведенный Норстат Латвия. Уезжать по-прежнему хотят самые активные слои населения. Как и год назад, переехать в ближайшие 3 года собираются 24% молодых людей от 18 до 29 лет и 30% тех, кому от 30 до 39. После 40 лет желание уехать резко падает. О переезде чаще задумываются люди с более низким уровнем образования. Среди обладателей основного образования уехать в ближайшие 3 года хотят 35%. Среди тех, у кого среднее образование – 23%. А вот среди латвийцев с высшим образованием переезжать планируют лишь 15%. Русскоязычные семьи настроены на переезд активнее. В семьях, где говорят по-русски, переехать в ближайшие 3 года планируют 20% опрошенных, тогда как в латышскоязычных семьях лишь 14%. Самый мобильный регион – Курзаме – 19% респондентов. Меньше всего о переезде задумываются в Видзаме – 13%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В четверг депутаты Сейма приняли поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, предусматривающие дальнейшее снижение акцизного налога на дизельное топливо и снижение ставки акцизного налога на бензин. Поправки вступят в силу 1 октября 2026 года. Согласно изменениям, ставка акцизного налога на дизельное топливо, как транспортное топливо, будет снижена на 16,7% до минимального уровня, установленного в Европейском Союзе. Таким образом, акцизный налог на дизельное топливо снизится с 396 до 330 евро за 1000 литров. Акцизная ставка на неэтилированный бензин снизится на 11,7% до 490 евро за 1000 литров. До сих пор акцизный налог на бензин не снижался. Пониженная ставка акцизного налога на неэтилированный бензин будет действовать до 31 декабря 2026 года. Снижение составит 6,5 центов за литр, а с учетом НДС почти 8 центов. Таким образом, розничная цена бензина может снизится примерно на 8 центов за литр при полном переносе снижения налога на потребителей. В аннотации к поправкам говорится, что снижение ставки акцизного налога на топливо на 3 месяца с 1 октября до 31 декабря этого года приведет к сокращению доходов основного госбюджета на 14 миллионов 400 тысяч евро. С учетом порядка декларирования и уплаты акцизного налога и НДС, а также зачисления этих доходов в бюджет, влияние меры на денежный поток прогнозируется в размере минус 9 миллионов 600 тысяч евро в 2026 году и минус 4 миллиона 800 тысяч евро в 2027. Для компенсации сокращения доходов бюджета в 2026 году предлагается единовременно использовать сверхплановые доходы от реализации конфискованных средств, полученных преступным путем, поскольку их фактические поступления в 2026 году превышают первоначальный план. В четверг депутаты Сейма приняли в окончательном чтении поправки к закону об обороте оружия, которые устанавливают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам Латвии, одновременно являющимся гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений. Поправки предусматривают, что разрешение на приобретение, хранение, ношение огнестрельного или пневматического оружия большой мощности и разрешение на коллекционирование оружия запрещено выдавать физическому лицу, которое является гражданином Латвии и одновременно гражданином России или Беларуси. Переходные положения предусматривают, что гражданин Латвии, гражданин страны-члена Европейского Союза или гражданин страны Европейской экономической зоны, который одновременно является гражданином России или Беларуси, имеет право осуществлять разрешенный этим законом оборот оружия до 1 декабря 2026 года. В четверг в окончательном чтении депутаты Сейма приняли поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающие увеличение в отопительный сезон 2026-27 коэффициентов, используемых при расчете жилищного пособия, что позволит обеспечить более существенную поддержку малообеспеченным домохозяйствам. С 1 ноября этого года до 30 апреля 2027 года коэффициент для одиноко проживающих пенсионеров и людей с инвалидностью вырастет с 2,1 до 2,5. Для домохозяйств, состоящих только из пенсионеров или людей с инвалидностью, а также семей с детьми, он повысится до 2, для остальных домохозяйств с 1,3 до 1,7. Министерство климата и энергетики пояснило, что изменения необходимы с учетом прогнозируемого роста расходов на теплоснабжение в отдельных населенных пунктах в отопительный сезон 2026-2027 года. Цель – снизить влияние растущих расходов на содержание жилья на социально уязвимые группы. Службы самоуправления без заявлений жителей пересчитают уже назначенные жилищные пособия с учетом увеличенных коэффициентов. Государство также предоставит самоуправлениям дополнительную целевую дотацию для компенсации части возросших расходов. Прогнозируется, что среднее число получателей жилищного пособия в месяц вырастет на 2232 человека до 37 610, а средний размер пособия на одного человека увеличится со 149 евро 19 центов до 174 евро 11 центов в месяц. Общее влияние изменений на государственный бюджет оценивается 8 миллионов 700 тысяч евро. В министерстве сообщили, что запасы природного газа достаточны. 23 сентября в Инчукалнском подземном газохранилище находилось 11,7 тераватт-часа газа, включая 1,8 тераватт-часа госрезервов безопасности. После высокого летнего спроса улучшилась и доступность щепы и гранул. Для увеличения жилищных пособий в отопительный сезон Министерство климата и энергетики дополнительно направит из своих средств 10 миллионов евро. Это позволит предоставить поддержку еще 28-38 тысячам домохозяйств и увеличить ее на 40-70 евро в месяц на одного члена домохозяйства. Сейчас жилищное пособие получают приблизительно 31 тысяча домохозяйств. Латвийская баскетболистка Анета Штейнберга завершила карьеру в женской сборной Латвии по баскетболу, сообщает Латвийский баскетбольный союз. Штейнберга дебютировала в сборной Латвии в мае 2012 года в возрасте 22 лет. В составе сборной она участвовала в 4 финальных турнирах чемпионата Европы и в розыгрыше Кубка мира 2018 года. 36-летняя баскетболистка провела за сборную Латвии 101 игру, набрав в общей сложности 1247 очков. На турнирах ФИБА в 54 матчах Штейнберга набрала 759 очков. Свой последний матч за сборную Латвии она провела в ноябре прошлого года, выйдя на площадку в отборочном матче чемпионата Европы 2026 года против Эстонии. В сентябре в Латвии лабораторно подтверждены первые в этом сезоне случаи гриппа, сообщили в Рижской Восточной клинической университетской больнице. На 38-й неделе года лабораторно подтверждены 3 случая гриппа в стационаре Латвийского центра инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы. Уже прошел лечение пациент с осложнениями, вызванными гриппом. Инфектологи больницы отмечают, что циркуляция гриппа в этом году началась рано, поэтому эпидемия также может начаться раньше обычного. Врачи напоминают, что грипп способен вызывать тяжелые осложнения, особенно у людей из групп риска. В прошлом сезоне в Восточной больнице грипп был диагностирован у 582 пациентов, 46 из них умерли. Более 3/4 всех пациентов были старше 60 лет. Особенно тяжелое течение болезни наблюдалось у пациентов, у которых грипп вызвал пневмонию. В больнице лечились 202 таких пациента, 30 из них умерли. Наибольшему риску подвержены люди из групп риска, поэтому вакцинация может снизить вероятность тяжелого течения гриппа, указала главный врач Центра инфектологии Байба Розенталя. В группу риска входят люди старше 60 лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями сердца, легких, почек и печени, сахарным диабетом и ослабленной иммунной системой. К группе риска также относятся работники медицинских и социальных учреждений. Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинировать группы риска против гриппа в октябре и ноябре. Людям, вакцинацию которых оплачивает государство, направление от семейного врача не требуется. Рижская Восточная клиническая университетская больница сообщает, что вакцинация против гриппа будет доступна также в кабинете вакцинации Латвийского центра инфектологии. Вакцина для людей старше 60 лет ожидается в начале октября, для остальных – в начале ноября. Депутаты Сейма в четверг в окончательном чтении поддержали поправки к уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за запрещенный сговор в публичных закупках, то есть создание картелей. Сейчас за запрещенный сговор в закупках административное наказание можно применять только к юридическим лицам. Поправки позволят наказывать людей, которые организуют или реализуют такие сговоры, например, договариваются о ценах или согласовывают предложения в публичных закупках. Уголовная ответственность будет применяться, если сговор совершен в закупке крупного размера. За запрещенный сговор физическим лицам будет грозить до 3 лет лишения свободы, если деяние совершено в крупном размере, и до 5 лет, если сговор совершен в публичной закупке. В качестве альтернативных наказаний предусмотрены пробационный надзор, общественные работы или штраф, а также запрет на определенный срок занимать должности или заниматься определенным видом предпринимательской деятельности. Поправки предусматривают возможность освобождения от уголовной ответственности, если после заключения запрещенного соглашения его участник первым добровольно сообщит о нарушении и будет активно помогать в его раскрытии и расследовании. Сейм также поддержал связанные поправки, устанавливающие критерии крупного размера для таких сговоров. Уголовная ответственность будет предусмотрена, если сговор совершен в закупке с договорной стоимостью не менее 750 тысяч евро без НДС, а для строительных работ 1 миллион евро без НДС. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Компенсационные механизмы для смягчения резкого роста цен на топливо являются краткосрочным решением, а в долгосрочной перспективе необходимо снижать зависимость страны от ископаемых ресурсов, заявил президент Банка Латвии Мартиш Казакс. Он пояснил, что цены на энергоресурсы в мире будут очень нестабильными, и лучшим решением является снижение уязвимости Латвии. Конечно, можно ввести определенные компенсационные механизмы, чтобы сгладить эти пики, очень резкие скачки, и не допустить, чтобы они переросли в более широкую инфляцию, сказал Казакс, подчеркнув, что такие меры могут быть лишь краткосрочными решениями. Президент Банка Латвии пояснил, что основное решение заключается в снижении зависимости Латвии, использовании внутренних энергоресурсов и возобновляемых источников энергии, например, солнца и ветра, а также в комбинировании различных источников в энергетическом балансе Латвии. Устойчивым будет решение, которое обеспечит меньшую уязвимость, подчеркнул Казакс. Как уже сообщалось, правительство Латвии рассматривает решения, которые позволили бы снизить цены как на бензин, так и на дизельное топливо. В Латвии 82% водителей склонны превышать разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час, свидетельствуют данные индекса ответственного вождения «Карлсберг». В том числе 59% водителей редко превышают разрешенную скорость движения более чем на 10 км в час, 18% водителей делают это часто, а 5% регулярно. Данные опроса свидетельствуют, что чаще всего скорость превышают водители в возрасте от 30 до 39 лет. Руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс отмечает, что превышение скорости – это не проблема отдельных безрассудных водителей. Водителю может казаться, что 10 км в час ничего существенно не изменит. Однако именно этот резерв может стать решающим в момент, когда на дороге появится ребенок, впереди идущий автомобиль резко затормозит или ошибется другой участник дорожного движения, подчеркнул Ванкс. В Латвии за превышение разрешенной скорости движения до 10 км в час к водителям легковых автомобилей применяется предупреждение. Министерство сообщения ранее неоднократно предлагало снизить порог, с которого применяется денежный штраф. Однако пока нормы не изменены. 2/3 водителей региональных автобусов находятся в предпенсионном или пенсионном возрасте, сообщил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозок Иво Ошинекс. Он пояснил, что нехватка водителей автобусов является критической проблемой для региональных перевозок, поскольку уровень оплаты труда, предусмотренный договорами, не соответствует ситуации на рынке труда. В результате отрасль теряет опытных сотрудников и не может привлечь новых водителей. Более того, 2/3 водителей – люди предпенсионного или пенсионного возраста. Это уже сказывается на возможности полноценного выполнения запланированных рейсов, подчеркнул Ошинекс. Он добавил, что сектор пассажирских перевозок Латвии может столкнуться с ситуацией, когда его экономическая жизнеспособность окажется под угрозой. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic приняла решение прекратить прямые рейсы между Ригой и Дубаем в зимнем сезоне 2026-2027 годов. Решение принято после всесторонней оценки нескольких факторов, в том числе с учетом нынешней ситуации в регионе, а также возможных операционных ограничений, которые могут повлиять на обычно используемые маршруты полета в Дубай и из него. Пассажирам, уже забронировавшим рейсы в Дубай или из него, будут предложены альтернативные варианты поездки: изменить бронирование на другое направление Air Baltic, получить возврат денег или воспользоваться стыковочным рейсом в Дубай в сотрудничестве с авиакомпаниями-партнерами. Европейский банк реконструкции и развития повысил прогнозы роста валового внутреннего продукта Латвии и Эстонии, а прогноз экономического роста Литвы оставил без изменений. Согласно последним прогнозам, ВВП Латвии в этом году вырастет на 2,4%, а не

Рост импорта был более быстрым, чем рост экспорта. Банк прогнозирует, что ВВП Латвии в следующем году увеличится на 2,1%, а не на 2,3%, как прогнозировалось ранее. Прогнозы экономического роста для Литвы и Эстонии на 2027 год банк оставил без изменений – 2,2% и 2,3% соответственно. Желание латвийцев уехать за рубеж немного остыло. Если год назад переехать в ближайшее время собирался каждый пятый или 20%, то сейчас уже 17%, свидетельствует опрос, проведенный Норстат Латвия. Уезжать по-прежнему хотят самые активные слои населения. Как и год назад, переехать в ближайшие 3 года собираются 24% молодых людей от 18 до 29 лет и 30% тех, кому от 30 до 39. После 40 лет желание уехать резко падает. О переезде чаще задумываются люди с более низким уровнем образования. Среди обладателей основного образования уехать в ближайшие 3 года хотят 35%. Среди тех, у кого среднее образование – 23%. А вот среди латвийцев с высшим образованием переезжать планируют лишь 15%. Русскоязычные семьи настроены на переезд активнее. В семьях, где говорят по-русски, переехать в ближайшие 3 года планируют 20% опрошенных, тогда как в латышскоязычных семьях лишь 14%. Самый мобильный регион – Курзаме – 19% респондентов. Меньше всего о переезде задумываются в Видзаме – 13%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

над Янтарным берегом. 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министерство экономики Рига Силтумс представят премьеру план по ограничению роста тарифа на отопление. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство экономики и Рига Силтумс в пятницу представят премьер-министру Андресу Колбергсу и членам комитета действий план из 5 пунктов по ограничению роста тарифов в предстоящем отопительном сезоне, сообщил министр экономики Виктор Волынис. В четверг завершились переговоры между Министерством экономики и Рига Силтумс по актуальным вопросам предприятия и общей ситуации в стране в связи с предстоящей зимой. Министр сказал, что в настоящее время подготовлен первоначальный план из 5 пунктов по ограничению роста тарифов. В нем предусмотрен пересмотр бесплатных квот на выбросы СО2 для теплоснабжающих предприятий, а также более широкое использование остаточного тепла с теплоэлектростанцией «Латвэнерго» для нужд Рига Силтумс. Волынис считает, что следует обратиться в Рижское самоуправление, так как у Рига Силтумс образуется прибыль, которую можно было бы направить на снижение тарифа. Также необходимы переговоры с «Латвэнерго» о поставке 120 мегаватт тепловой энергии и возможности снизить цену на этот объем поставки. Также, по его мнению, следует провести переговоры с Рижским самоуправлением о температурных графиках и кривых потребления тепловой энергии. Эффективно используя эти решения, общее потребление потенциально можно было бы сократить до 5%. Волынис сообщил, что после комплексной реализации этих мер можно было бы инициировать дискуссию о возможности снижения ставки акцизного налога на газ, чтобы, соответственно, скорректировать и уменьшить рост тарифа не только в Риге, но и во всей Латвии. Ранее сообщалось, что в связи с ростом цен на энергоресурсы тариф на тепловую энергию в Риге в декабре может вырасти на 20-30%. В Латвии в сентябре лабораторно подтверждены первые в этом сезоне случаи гриппа, сообщили в Рижской Восточной клинической университетской больнице. На 38-й неделе этого года лабораторно подтверждены 3 случая гриппа. В Латвийском центре инфектологии уже прошел лечение пациент с осложнениями, вызванными гриппом. Инфектологи отмечают, что циркуляция гриппа в этом году началась рано, и эпидемия гриппа также может начаться раньше обычного. Медики напоминают, что грипп может вызывать тяжелые осложнения, особенно у людей из групп риска. Вакцинация может снизить вероятность тяжелого течения гриппа. Сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на западный, юго-западный, в восточной части страны на южный, порывами до 9-14 метров в секунду. Местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14, местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный и сильный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья, с вами Олег Пекка и, конечно же, звукорежиссер Евгений Копейн. Вы слушаете радио «Мелодия», и впереди у нас исторический календарь. Наконец-то наступила пятница, 25 сентября. Впереди у нас выходные, а у нас с вами по традиции несколько минут, чтобы перелистнуть страницы истории. Кстати, сегодня во всем мире отмечают День фармацевта, так что если планируете сегодня зайти в аптеку, не забудьте сказать доброе слово человеку в белом халате. Ну а мы отправляемся вглубь веков.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем мы с истории почти кинематографической. 25 сентября 1066 года на севере Англии, у местечка Стамфорд-Бридж, король Гарольд наголову разбил вторгшихся норвежцев во главе с грозным викингом Харальдом Суровым. Это был закат целой эпохи, эпохи великих набегов викингов. Но вот злая ирония судьбы. Всего лишь через 3 недели уставшему после этой битвы Гарольду пришлось спешить на юг, к Гастингсу, где уже его самого разбил Вильгельм Завоеватель. Вот так за 1 месяц перевернулась вся английская история. Ну а теперь на другой конец света. 25 сентября 1513 года испанский конкистадор Васко Нуньес де Бальбоа, продравшись сквозь джунгли Панамского перешейка, первым из европейцев вышел к Тихому океану. Только представьте себе этот момент. Человек взбирается на холм, а перед ним до самого горизонта плещется невиданный безымянный океан. Оказалось, мир куда больше, чем можно было подумать тогдашним людям. Ради таких минут, наверное, и стоит быть первопроходцем. Ну а теперь событие, в общем, очень и очень значимое. 25 сентября 1789 года Конгресс США принял Билль о правах. Это первые серьезные такие поправки к Конституции, гарантировавшие людям свободу слова, печати и собраний. То, что сегодня кажется нам само собой разумеющимся, когда-то нужно было прописать черным по белому. Ну а теперь давайте перейдем к именинникам и начну с имени, которым мы в Латвии можем по-настоящему гордиться. 25 сентября 1903 года в Двинске, а это сегодняшний Даугавпилс, родился Марк Ротко, один из величайших художников 20 века, король абстрактного экспрессионизма. Его огромные светящиеся полотна из цветовых полей ценятся на аукционах в десятки миллионов. А в родном Даугавпилсе ему посвящен целый арт-центр, так что за большим искусством далеко ехать не нужно. Дальше музыка и кино в одном лице. 25 сентября 1968 родился Уилл Смит. Американский актер и хип-хоп-исполнитель, обладатель Грэмми и Оскара. Начинал он именно как рэпер, а затем уже покорил Голливуд. «Люди в черном», «Я легенда», «В погоне за счастьем» и, пожалуй, самая обаятельная улыбка в шоу-бизнесе. И теперь еще совершенно голливудская романтическая деталь. 25 сентября – это общий день рождения сразу у 2 звезд, ставших супругами. В 1944-м родился Майкл Дуглас, легенда Голливуда, обладатель 2 Оскаров. А ровно через 25 лет, в 69-м, в тот же самый день родилась Кэтрин Зита-Джонс, британская актриса, покорившая мир в «Маске Зорро» и получившая «Оскар» за фильм «Чикаго». Родились в один день, поженились и свадьбу сыграли тоже почти в этот день. Вот такая арифметика любви.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: только на Бельшосервис ЛВ.
1: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
2: Через 100 метров поверните налево.
3: Налево? Но там же тупик!
4: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
5: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
6: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Саоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем эфир на радио «Мелодия», и наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью, которая исследует научные аспекты восстановления сна. И обсуждают, могут ли длительные выходные, отцепные, так сказать, компенсировать нехватку отдыха в будни.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Итак, ну, давайте разберем это. Знаете, если представить себе классическое утро субботы, то это обычно выключенный будильник, ну и плотно задернутые шторы.
3: Да-да, и надежда проспать до обеда.
2: Вот именно, около половины взрослых регулярно пытаются так закрыть свой накопленный за рабочую неделю дефицит сна, особенно подростки. Но вопрос в том, действительно ли это спасает организм?
3: Хороший вопрос.
2: Да, и в стопке материалов для нашего сегодняшнего глубокого разбора, ну там от масштабных клинических исследований до статей ведущих сомнологов, мы попытаемся выяснить, работает ли вообще эта компенсация недосыпа на выходных.
3: Или это просто приятный миф, который ломает наши биологические часы.
2: Абсолютно.
3: И вот, изучая эти данные, довольно быстро понимаешь, что наша потребность во сне – это, ну, непростой банковский счет.
2: В смысле, нельзя просто закинуть недостающую сумму в любой момент.
3: Точно. Все регулируется двумя сложными механизмами. Первый – это так называемый гомеостат сна. Это можно сравнить с резервуаром. То есть, чем дольше мы бодрствуем, тем больше в нем накапливается усталости.
2: То самое давление сна, о котором часто пишут.
3: Ага, оно самое. А второй механизм – это циркадные ритмы. Ну, наши внутренние часы, которые настраиваются светом и ежедневным режимом.
2: Так.
3: И что здесь самое увлекательное? Когда мы спим до полудня в выходные, мы нарушаем работу обеих этих систем сразу.
2: Подожди, прям обеих?
3: Да. Психолог Мелинда Кейсмонт из лаборатории сна Орегонского университета, она прямо отмечает, что резкое смещение светового воздействия работает так, будто каждую неделю совершается перелет со смены часовых поясов.
2: Ого! То есть звучит так, будто попытка закрыть долг по сну долгим сном до обеда – это как, ну, оплата старого кредита новой кредиткой.
3: Идеальная аналогия. Система просто запутывается, графики сдвигаются.
2: И к утру понедельника мы уходим в еще больший минус. Просто потому, что не смогли уснуть в воскресенье вечером.
3: Угу. И именно этот сбой делает утро понедельника таким тяжелым. Но, несмотря на этот серьезный риск для циркадных ритмов, новые клинические данные доказывают просто поразительную способность тела к восстановлению, если дать ему шанс.
2: И вот тут начинается самое интересное. Я наткнулась на совершенно экстремальные лабораторные эксперименты в наших источниках, которые как раз это иллюстрируют.
3: Те, что с ограничением сна?
2: Да-да. Всего одна ночь, где людям давали поспать 2 часа. Естественно, у них тут же происходил скачок лейкоцитов.
3: Что является явным маркером физиологического стресса.
2: И системного воспаления.
3: Именно. Но когда на следующую ночь им дали 10 часов сна, показатели, ну, практически полностью вернулись в норму.
2: Это фантастика. А в другом опыте сон ограничивали до 4 часов, целых 6 дней подряд. И их реакция на инсулин сильно нарушилась.
3: А это уже прямой путь к диабету.
2: Да. Но 6 дней 12-часового сна полностью восстановили метаболизм.
1: Мы продолжим тему дополнительных пары часиков сна по выходным буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидаются продолжительные и сильные дожди. Северо-западный ветер сменится на западный, юго-западный. В восточной части страны на южный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14. Местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на юго-западный, в порывах до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Ой. Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
1: Что это было?
2: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
0: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
3: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу-сервис bodies.lv.
4: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Возвращаемся на радио «Мелодия» к вопросам, стоит ли устраивать в субботу-воскресенье более длинный сон или это все-таки чревато сбоем графика. В этой ситуации разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
4: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Хронический недосып держит тело в состоянии постоянной тревоги.
7: Выделяется кортизол, да.
6: Точно. Который вызывает воспаление и блокирует нормальную работу инсулина. И вот тут на сцену выходит масштабное шведское исследование.
7: Так, так.
6: Они наблюдали за 40 тысячами человек на протяжении 13 лет.
7: Это огромная выборка.
6: Не то слово. И данные показали, что сон менее 5 часов за ночь повышает риск смертности на 65% для людей моложе 65 лет.
7: 65%? Это же колоссальная цифра.
6: Безусловно. Но вот в чем главный поворот в этих материалах? У тех, кто хронически не досыпал в будни, но отсыпался на выходных, этот дополнительный риск смерти полностью стирался.
7: Подожди, прям полностью?
6: Да. Статистически их показатели сравнялись с теми, кто спал положенные часы каждую ночь.
7: Ничего себе!
6: Оказывается, этот дополнительный сон позволил организму снизить уровень гормонов стресса и очистить кровоток от воспалительных белков. Ну, буквально нейтрализуя накопленный ущерб.
7: Так что же все это значит для нашего повседневного графика? Неужели наука теперь официально оправдывает тех, кто каждые выходные не вылезает из кровати до самого вечера?
6: Ну, в том-то и дело, что нет. Исследования четко обозначают золотую середину. Это всего 1-2 дополнительных часа.
7: Всего 1-2?
6: Да. Именно этот объем дает организму время снизить системное воспаление, уменьшить риск депрессии и, ну, уронить вероятность развития гипертонии на 17%.
7: И при этом не разрушает циркадные ритмы.
6: Точно. То есть этот короткий бонусный сон работает скорее как точечная терапия. Но есть крайне важное предупреждение в статьях. Людям, страдающим бессонницей, отсыпаться категорически нельзя.
7: А, потому что это лишит их накопленного давления сна?
6: Да, и лишь усугубит их проблему. Им нужен жесткий режим.
7: Получается, эти стратегические 1-2 часа дополнительного сна в выходные – это вообще не признак лени. Это мощный, научно обоснованный инструмент для защиты от диабета, гипертонии и снижения риска преждевременной смерти.
6: Главное просто не переборщить. И этот тонкий баланс доказывает, что организм, ну, невероятно гибок.
7: Ага.
6: Он готов прощать нам некоторые физиологические ошибки, если мы даем ему правильные дозированные ресурсы для восстановления.
7: Да. И это оставляет нас с довольно интригующей мыслью в конце. Ну, если человеческий организм обладает такой эффективной встроенной системой прощения долгов за сон, какие еще скрытые физиологические задолженности накапливаются и незаметно списываются внутри нашего тела прямо сейчас?
5: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на радио «Мелодия».
4: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: forsaken me.
1: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, и настало время нашего астрологического прогноза. Что вот звездочеты-астрологи видят на небе, какие тенденции и что посоветуют, кому пора сказать важные слова, а какой честный разговор сегодня сможет снять больше напряжения.
1: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Овен, сегодня прямота поможет прояснить ситуацию, которая начинала вас раздражать. Совет: скажите о своем отношении спокойно, без обвинений и ультиматумов. Телец, человек рядом может не догадываться, чего вы от него ждете. Так что сформулируйте просьбу словами и не рассчитывайте на то, что вас поймут без всяких объяснений. Близнецы. Обычная беседа способна неожиданно перейти к действительно важной теме. Совет. Не переводите все в шутку, если разговор касается ваших настоящих чувств. Раки, дорогие, вы сегодня особенно можете легко обидеться на то, чего собеседник вовсе не имел в виду. Так что астрологи советуют: сначала уточните смысл сказанного и только потом делайте выводы. Лев. Кому-то может быть важно услышать от вас поддержку или признание. Совет: скажите хороший отзыв вслух, вместо того, чтобы считать его очевидным. Дева, вы можете слишком долго подбирать идеальные слова и в итоге ничего не сказать. Так что выбирайте простую и честную формулировку вместо безупречной. Весы. Разговор поможет восстановить равновесие в отношениях, если не пытаться сгладить абсолютно все. Совет: вежливо обозначьте то, что вам действительно не подходит. Скорпион. Молчание сегодня может быть истолковано совсем не так, как вы рассчитывали. Астрологи советуют прояснить свою позицию хотя бы одной короткой фразой. Стрелец. Ваши слова будут звучать убедительно, но есть риск сказать больше, чем нужно. Так что прежде чем отвечать на эмоциях, сократите первую реакцию вдвое. Козерог. Практический разговор может затронуть чувства сильнее, чем ожидалось. Обсуждайте проблему, не превращая ее в оценку человека. Водолей. Сегодня необычно трудно спрятаться за логикой и отстраненностью. Так что астрологический совет такой: признайтесь хотя бы себе, что именно вас задело или порадовало. Рыбы. Чувствительность повышена, именно поэтому интонации могут казаться важнее самих слов. Не додумывайте чужие намерения, задавайте прямые вопросы. Короче говоря, важные слова сегодня лучше произнести, чем бесконечно репетировать их в голове. Всем хорошего дня и прекрасной музыки!
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
3: Lenu. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Друзья,
4: Открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
0: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу Сервис.
1: Улицы мира. На радио Мелодия.
7: Монпарнас. Парижский бульвар Монпарнас получил свое имя от холма, на месте которого он был основан. В 17 веке на эту природную возвышенность приходили читать стихи французские студенты и в шутку называли его «Мон де Парнас» — «Гора Парнас», обитатель муз в греческой мифологии. Во второй половине 18 века холм выровняли, а имя его сохранилось и стало принадлежать целому кварталу. В годы Французской революции на бульваре Монпарнас открылось огромное количество ресторанов, кабаре и танцевальных залов. В начале 20 века, в сумасшедшие годы и Лиане Фоль, квартал стал главным местом встречи творческой интеллигенции. Со всего мира сюда приезжали писатели, скульпторы, художники, поэты и музыканты, чтобы найти себе дешевую квартиру или комнату. Здесь жили и Пабло Пикассо, и Гийом Аполлинер, и Сальвадор Дали, и Жан-Поль Сартр, и Эрнест Хемингуэй, и многие другие прославленные деятели искусства. Любопытно, что в этом недорогом районе любили селиться и очень богатые бизнесмены, которые хотели чувствовать себя причастными к культурной жизни Парижа и влиться в богемную компанию. Некоторые из них приносили реальную пользу. Например, молодой американский миллионер Гарри Кросби основал известное издательство Black Sun Press и печатал книги того же Хемингуэя или Лоуренса. Кафе, в которых целыми ночами дискутировала интеллигенция, уже тогда приобрели мировую славу и остаются популярными и по сей день. Это и «Ля Ротон», «Де ля Куполь» и, конечно же, «Ля Кроссри де Лила». Правда, теперь во многих из них не каждому по карману провести даже один вечер.
1: «Улицы мира» на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Для усиления безопасности в Латвию прибыли 4 немецких истребителя. Далее об этом и других событиях более подробно. В четверг на военной базе национальных вооруженных сил в Лейлварде приземлились 4 истребителя «Еврофайтер» воздушных сил Германии, чтобы временно усилить защиту воздушного пространства Латвии, сообщили в Министерстве обороны. Истребители будут находиться в Латвии недолго, примерно неделю, во время выборов в Сейм. В Латвии они будут выполнять задачи, поддерживая деятельность НАТО по противовоздушной и противоракетной обороне. Размещение немецких истребителей в Латвии одновременно позволит проверить способность НАТО оперативно перемещать и принимать силы союзников, а также готовность базы обеспечивать прием и поддержку союзников. По инициативе министра обороны Райвиса Мелниса во время выборов 15-й Сейм свое присутствие для укрепления воздушного пространства Латвии увеличат воздушные силы Германии, Италии, Турции. Власти Непала подтвердили получение и пригодность ДНК-профилей 33 граждан Латвии, которые числятся пропавшими без вести в результате стихийного бедствия. Об этом сообщил представитель консульского департамента МИД Латвии Юргис Барканс, завершивший трехнедельную работу в Непале. Он заявил, что ДНК-профили граждан Латвии передали непальским властям при содействии госполиции. Профили необходимы для идентификации пропавших. В течение последних недель латвийская сторона одновременно занималась оформлением возврата в Латвию личных вещей пропавших людей, которые они оставили в гостиницах. Найдена компания, которая доставит эти вещи в Латвию. Сейчас оформляются необходимые документы и доверенности. После оформления документов их доставят в Латвию. Вещи, которые не были востребованы родственниками, а также те, которые могут не пройти проверку безопасности в аэропорту, с согласия родных передадут благотворительной организации, помогающей жителям Непала. По данным делегации Евросоюза, сейчас в Непале пропавшими без вести числят 66 граждан стран ЕС. Половина из них – граждане Латвии. Барканс отметил, что за 3 недели работы в Непале большое значение имели личные контакты с местными властями, партнерами, посольствами других стран. Это помогало постоянно держать тему пропавших граждан Латвии в центре внимания. Латвийская сторона также использовала возможности и ресурсы посольств других стран, чтобы получать информацию о пропавших. Однако сейчас у всех вовлеченных сторон примерно одинаковый объем информации. Возвращение Барканса в Латвию не означает прекращение консульской работы. Почетный консул Латвии продолжит работу в Непале. Консульский департамент МИД также продолжит сотрудничество с властями Непала, посольствами других стран и родственниками пропавших. Барканс подчеркнул, что латвийская сторона будет делать все возможное, чтобы дать родственникам хотя бы какие-то ответы на тему того, что произошло с их близкими. Сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на западный, юго-западный, в восточной части страны на южный, порывами до 9-14 метров в секунду. Местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14, местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный и сильный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13. Елена Симон, новостная. Новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И сегодня позволю себе пригласить вас на встречу, которую я проведу в эту пятницу 25 сентября в 18 часов в книжном кафе «Полярис». Она называется «Жены опоры великих писателей». И это рассказ о женщинах, имена которых обычно остаются где-то там на полях литературной истории.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Мы привыкли видеть великого писателя довольно одиноко. Кабинет, стол, рукописи, вдохновение. Но ведь за этим часто существовала целая система. Кто-то переписывал их рукописи, кстати, очень неразборчивым почерком написаны. Разбирал счета, помогал справляться с долгами, договаривался с издателями, становился первым читателем, спасал семейный бюджет или просто создавал вокруг писателя жизнь, в которой вообще можно было работать. Кормил его обедом, ужином, завтраком. И самое интересное, что поддержка была совершенно разной. Например, Анна Сниткина помогала Федору Достоевскому превратить довольно хаотичную жизнь в работающую систему. Она была стенографисткой, она была его литературной агентом, да и практически менеджером, который организовывал всю его жизнь. Нора Барнакл для Джеймса Джойса скорее была связью с обычной живой жизнью. Софья Толстая десятилетиями переписывала рукописи мужа и одновременно управляла огромным домом и семьей. А Табита Кинг была уже не помощницей при знаменитом муже Стивене Кинге, а самостоятельной писательницей и настоящим творческим партнером. Но, знаете, одна из моих самых любимых историй про Александра Куприна и его первую жену Марию Давыдову. Куприн был человеком огромного таланта, но дисциплина явно не входила в число его главных достоинств. Когда он работал над поединком, Мария фактически поставила условия. Домой можно приходить только с новыми страницами рукописи. Куприн однажды попытался схитрить и принести старые листы. После этого жена стала проверять страницы прямо у двери. Брала рукопись через дверную цепочку, читала, и только если текст был действительно новым, открывала дверь. Так Куприн мог попасть домой, увидеть детей, ну и, наконец-то, получить теплый ужин. Метод семейной психологии был довольно суровый. Но поединок Куприн все-таки дописал, и именно эта повесть его прославила. И вот об этом, обо всем мы поговорим сегодня. Где проходит граница между поддержкой и контролем? Почему для одного писателя опорой становился порядок, для другого терпение, для третьего равноправное партнерство? И самое главное, какую цену иногда платили женщины за то, чтобы рядом с ними появлялись книги, которые потом называли великими? Встречаемся уже сегодня, в эту пятницу, 25 сентября, в 18 часов в книжном кафе «Полярис». Буду очень рад вас видеть. Ну а пока мы продолжаем наше утро на радио «Мелодия». Всем хорошего дня, и пусть рядом с вами будут люди, которые умеют поддерживать, и желательно все-таки без дверной цепочки.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Накануне в одном из вечерних выпусков «Автомонитора» мы обратили внимание на свежие исследования рынка топлива. Дизель в ЕС подорожал до космического уровня. Средняя цена на заправках Европы достигла 2 евро 33 цента за литр. При этом самое дорогое топливо в Дании и Финляндии, где литр стоит в среднем 2,56, следом идет Германия, 2,46 евро за литр.
2: Но вряд ли в Латвии до такого уровня поднимутся цены. Комиссия Сейма еще в среду снизила ставки акцизного налога на дизтопливо, а также на бензин. Эти поправки вступят в силу с 1 октября.
1: Сегодня в прогнозе продолжительный и довольно сильный дождь при температуре от 11 до 13 градусов. Ожидаются подтопления, большие лужи, но уже сейчас видно, что с движением в городе сложно. Ненастный утренний час пик уже собрал приличные пробки, а отметку 6 баллов трафик преодолел. Более 50 заторов тоже не должны никого удивлять.
2: В пробочном топе Густава Земгала-Гатве, район перекрестка Круспилс и Гранита, улица Латгала с передвижкой, в Пардаугаве Даугавгривас, а также участок Лелрбе-Скалнцема. Это, конечно, не все места с серьезными затруднениями на данный момент, но самые затратные по времени. Находим оптимальные маршруты и продолжаем слушать любимое радио. Меня зовут Владимир Тин. Пусть для вас день будет удачным, а дороги безопасными.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
5: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
6: Правда? Какую?
5: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
6: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
5: Конечно.
7: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
8: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ЛВ.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», микрофона Олег Пека. Есть утренние ритуалы, без которых многие из нас вообще отказываются признавать, что день уже начался. Для кого-то это душ, для кого-то выпуск новостей, для кого-то, я думаю, огромного количества числа людей чашка кофе. Причем желательно до того, как окружающие начнут задавать вопросы. Но британская журналистка Элис Портер решила проверить другой способ проснуться и настроиться на рабочий день. Она стала каждое утро выходить на прогулку. Эксперимент задумывался ради свежего воздуха, движения и небольшого запаса личного времени перед работой. Обнаружился же эффект, которого она совсем не ожидала, рассказывает Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Британская журналистка Элис Портер решила каждый день гулять по утрам перед работой и сделала неожиданное открытие. Результатами своего эксперимента она поделилась с изданием Fit and Well. Портер рассказала, что долгое время по утрам чувствовала себя бодрой исключительно благодаря кофе. Когда же этот способ перестал работать, она решила попробовать прогулки. У этого эксперимента была тройная цель. Я хотела дать себе больше свободного времени перед работой, проводить больше времени на свежем воздухе и увеличить физическую нагрузку, объяснила женщина. Уже через несколько дней Портер полюбила прогулки и удивилась тому, что ее аппетит снизился. «Я завтракаю немного позже обычного, чувствую себя сытой в течение дня, меньше хочу перекусывать, но выбираю при этом более полезные продукты», — рассказала она. Диетолог Софи Медлин подтвердила, что утренняя ходьба, как и любые другие физические упражнения, помогает регулировать уровень гормона голода, грелина, и увеличивать уровень гормонов, подавляющих аппетит, включая GLP-1. Кроме того, по итогам нескольких дней эксперимента, журналистка отметила у себя улучшение настроения, снижение уровня стресса. По словам Медлин, это тоже может быть связано с прогулками. Физические упражнения могут вам помочь чувствовать себя более осознанными и регулировать работу нервной системы, а это, в свою очередь, может помочь уменьшить эмоциональный голод, объяснила она.
1: Интересно, что иногда самые полезные перемены оказываются удивительно простыми. Мы-то привыкли искать способы чувствовать себя лучше в каких-то там баночках чудодейственных, приложениях, специальных методиках. А организм время от времени напоминает, можно просто выйти из дома и немного пройтись. И, пожалуй, особенно приятно, что никто не требует ради этого расставаться с утренним кофе. Можно считать прогулку не заменой, а достойной компанией для чашечки крепкого напитка. Вы слушаете радио «Мелодия». Всем хорошего дня и хорошей музыки.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидаются продолжительные сильные дожди. Северо-западный ветер сменится на западный, юго-западный. В восточной части страны на южный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14. Местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на юго-западный в порывах до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
6: Через 100 метров. Поверните налево.
7: Налево? Но там же тупик!
8: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
9: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
10: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. 10 тысяч шагов в день уже давно превратилось почти в магическое число. Смартфоны считают, часы напоминают, а вечером человек смотрит на экран и обнаруживает, что до заветной цели осталось, например, 2000. И вот уже начинается прогулка по квартире, из кухни в спальню и обратно. Но действительно ли всем нужны именно 10 тысяч шагов? Оказывается, универсальной цифры здесь нет, многое зависит от возраста, а значение имеет не только количество шагов, но и то, как мы двигаемся в течение дня. О том, сколько стоит ходить и как это сделать с пользой для здоровья, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.

0: Взрослому человеку в среднем следует ходить 10 тысяч шагов в день для поддержания здоровья. При этом важно не забывать поддерживать двигательную активность ежедневно. Об этом рассказал врач-ортопед Андрей Литвиненко. Специалист объяснил, что точные рекомендации зависят от возраста человека. Есть разные исследования. В зависимости от возраста показатель колеблется от 5 до 15 тысяч шагов в день. В среднем около 10 тысяч. Это нужно, чтобы мышцы работали, кровь циркулировала, на стенках сосудов не откладывались атеросклеротические бляшки, давление оставалось нормальным, а основные жизненно важные органы функционировали правильно, сказал Литвиненко. По его словам, хорошим ежедневным результатом считается достижение возрастной нормы. При этом не обязательно проходить 10 тысяч шагов за один раз. Важнее поддерживать двигательную активность регулярно, на протяжении всего дня. Ортопед добавил, что лучше всего ходить в то время, когда человек полон сил и чувствует бодрость. Для прогулок рекомендуется выбирать парки, скверы и лесные зоны, поскольку в таких местах проще всего добиться физической и психологической разгрузки. Кроме того, важно грамотно подобрать обувь, отдав предпочтение амортизирующей подошве, которая гасит ударную нагрузку при ходьбе по асфальту и бетону.
1: Пожалуй, хорошая новость здесь в том, что устраивать ежедневный марш-бросок совсем не обязательно. Гораздо важнее не превращаться в человека, который утром сел, вечером встал, а вот между этими двумя событиями двигал только компьютерной мышкой. Так что несколько небольших прогулок в течение дня вполне можно считать инвестицией в здоровье. А вот если телефон вечером еще и поздравит с красивой цифрой, ну пусть это будет приятным бонусом. Вы слушаете Радио Мелодия. Всем хорошего настроения и прекрасной музыки.
2: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И настало время нашего астрологического прогноза. Что вот звездочеты-астрологи видят на небе, какие тенденции и что посоветуют? Кому пора сказать важные слова? А какой честный разговор сегодня сможет снять больше напряжения?
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, сегодня прямота поможет прояснить ситуацию, которая начинала вас раздражать. Совет: скажите о своем отношении спокойно, без обвинений и ультиматумов. Телец, человек рядом может не догадываться, чего вы от него ждете. Так что сформулируйте просьбу словами и не рассчитывайте на то, что вас поймут без всяких объяснений. Близнецы. Обычная беседа способна неожиданно перейти к действительно важной теме. Совет. Не переводите все в шутку, если разговор касается ваших настоящих чувств. Раки, дорогие, вы сегодня особенно можете легко обидеться на то, чего собеседник вовсе не имел в виду. Так что астрологи советуют: сначала уточните смысл сказанного и только потом делайте выводы. Лев. Кому-то может быть важно услышать от вас поддержку или признание. Совет: скажите хороший отзыв вслух, вместо того, чтобы считать его очевидным. Дева, вы можете слишком долго подбирать идеальные слова и в итоге ничего не сказать. Так что выбирайте простую и честную формулировку вместо безупречной. Весы. Разговор поможет восстановить равновесие в отношениях, если не пытаться сгладить абсолютно все. Совет: вежливо обозначьте то, что вам действительно не подходит. Скорпион. Молчание сегодня может быть истолковано совсем не так, как вы рассчитывали. Астрологи советуют прояснить свою позицию хотя бы одной короткой фразой. Стрелец. Ваши слова будут звучать убедительно, но есть риск сказать больше, чем нужно. Так что прежде чем отвечать на эмоциях, сократите первую реакцию вдвое. Козерог. Практический разговор может затронуть чувства сильнее, чем ожидалось. Обсуждайте проблему, не превращая ее в оценку человека. Водолей. Сегодня необычно трудно спрятаться за логикой и отстраненностью. Так что астрологический совет такой: признайтесь хотя бы себе, что именно вас задело или порадовало. Рыбы. Чувствительность повышена. Именно поэтому интонации могут казаться важнее самих слов. Не додумывайте чужие намерения, задавайте прямые вопросы. Короче говоря, важные слова сегодня лучше произнести, чем бесконечно репетировать их в голове. Всем хорошего дня и прекрасной музыки!
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Продолжаем разговор о трафике в латвийской столице. Утренний час пик приближается к своему максимуму. 6 баллов остаются на мониторе, но только лишь потому, что сегодня, как это принято по пятницам, транспорта в городе меньше, чем в другие будние дни, примерно на 15-20%. И 25 сентября не исключение. Коррективы вносит погода, дождь по прогнозу с утра до вечера. Наверное, какие-то перерывы будут, но в целом нас ждет пасмурно-дождливый день с температурой до 13 градусов. Посмотрим, где сейчас сложнее всего. Улица Даугавгривас, участок Лелорбес-Каунсема, Карля Ульманя-Гатве, все в сторону центра. Это от 10 минут и более. Примерно столько же можно оставить на Круспилс перед Гранитом в сторону моста Славу и на Густава Земгала-Гатве перед Бриевес в направлении порта. В городе появились подтопления. Снижайте в этих местах скорость. Под большими лужами часто скрываются ямы. Остаемся внимательными и держим дистанцию. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем легкой пятницы и удачного дня в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Хлену. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
0: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни.

0: кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Балалит.
1: В Арабских Эмиратах можно отведать на завтрак довольно необычное блюдо. На вкус оно одновременно соленое и сладкое, состоит из вермишели и омлета, а называется балалит. Готовится это блюдо тоже не совсем обычным образом. Вермишель сначала обжаривают в воке до золотистого цвета, а уже потом опускают в горячую воду. Варят ее всего 3-4 минуты, а после добавляют в нее смесь из топленого масла, сахара, шафрана и кардамона. В конце балалит украшают тонкими полосками соленого омлета и в таком виде подают на стол. Несмотря на то, что балалит считается блюдом для завтрака, часто его едят на обед или ужин, например, в качестве десерта. Кроме того, несмотря на свою простоту, оно нередко становится праздничным угощением. Например, балалит готовят на Курбан-Байрам и подают каждой арабской женщине в первое утро после свадьбы.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Латвия направит на разминирование Ормузского пролива до 20 военных. Далее об этом и других событиях более подробно. В четверг Сейм поддержал участие национальных вооруженных сил в многонациональных военных операциях по разминированию Ормузского пролива. Латвия планирует направить туда до 20 военнослужащих. Участие Латвии в разминировании предусматривает четко определенные задачи и ограничения, то есть наши военнослужащие не будут участвовать в действиях, которые поддерживали бы США как воюющую сторону в конфликте с Ираном. По прогнозам, операция по разминированию Ормузского пролива для обеспечения свободы судоходства может продлиться от 12 до 16 месяцев. Участие Латвии в возглавляемой США коалиционной операции и возглавляемой Великобританией и Францией многонациональной операции предусмотрено до 1 сентября 2028 года. Латвия планирует направить подразделения военно-морских сил национальных вооруженных сил по обезвреживанию взрывоопасных подводных объектов, оснащенные автономными системами разминирования. Кроме того, Латвия планирует направить штабных офицеров и инструкторов национальных вооруженных сил в оперативные или тактические штабы операций, которые будут располагаться как на территориях стран, возглавляющих коалиции, так и в районах проведения операций. Стоимость покупок смартфонов в крупных торговых центрах Риги на 50% выше, чем в клиентских центрах в регионах Латвии, сообщили в компании оператора мобильной связи Теле2, ссылаясь на обобщенные данные. Наиболее выраженные различия наблюдаются в сегменте премиальных смартфонов. Если в регионах около 10% всех покупок превышают порог в 1000 евро, то в Риге доля таких покупок в два раза выше. Руководитель департамента розничной торговли Теле2 Айварс Малиновскис отмечает, что данные компании наглядно демонстрируют экономическую ситуацию в Латвии и различия в покупательной способности населения в городах и регионах страны. Он также указывает на существенные различия и в самой столице. В клиентских центрах рижских микрорайонов стоимость покупок смартфонов примерно вдвое ниже, чем в таких крупных торговых центрах, как Spice, Акрополь, Рига Плаза. Данные компании показывают, что в регионах Латвии чаще покупают устройства стоимостью до 250 евро. Они составляют от 40 до 45% всех покупок. В свою очередь, в Риге устройства этой ценовой категории составляют менее 30% всех покупок. Сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на западный, юго-западный, в восточной части страны на южный, порывами до 9-14 метров в секунду. Местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14, местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный и сильный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13. Елена Симон, новостная. Новостная студия Микс Медиа Групп.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья, с вами Олег Пекка и, конечно же, звукорежиссер Евгений Копейн. Вы слушаете радио «Мелодия», и впереди у нас исторический календарь. Наконец-то наступила пятница, 25 сентября, впереди у нас выходные, а у нас с вами по традиции несколько минут, чтобы перелистнуть страницы истории. Кстати, сегодня во всем мире отмечают День фармацевта, так что если планируете сегодня зайти в аптеку, не забудьте сказать доброе слово человеку в белом халате. Ну а мы отправляемся вглубь веков.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем мы с истории почти кинематографической. 25 сентября 1066 года на севере Англии, у местечка Стамфорд-Бридж, король Гарольд наголову разбил вторгшихся норвежцев во главе с грозным викингом Харальдом Суровым. Это был закат целой эпохи, эпохи великих набегов викингов. Но вот злая ирония судьбы. Всего лишь через 3 недели уставшему после этой битвы Гарольду пришлось спешить на юг, к Гастингсу, где уже его самого разбил Вильгельм Завоеватель. Вот так за 1 месяц перевернулась вся английская история. Ну а теперь на другой конец света. 25 сентября 1513 года испанский конкистадор Васко Нуньес де Бальбоа, продравшись сквозь джунгли Панамского перешейка, первым из европейцев вышел к Тихому океану. Только представьте себе этот момент. Человек взбирается на холм, а перед ним до самого горизонта плещется невиданный безымянный океан. Оказалось, мир куда больше, чем можно было подумать тогдашним людям. Ради таких минут, наверное, и стоит быть первопроходцем. Ну а теперь событие, в общем, очень и очень значимое. 25 сентября 1789 года Конгресс США принял Билль о правах. Это первые серьезные такие поправки Конституции, гарантировавшие людям свободу слова, печати и собраний. То, что сегодня кажется нам само собой разумеющимся, когда-то нужно было прописать черным по белому. Ну а теперь давайте перейдем к именинникам и начну с имени, которым мы в Латвии можем по-настоящему гордиться. 25 сентября 1903 года в Двинске, а это сегодняшний Даугавпилс, родился Марк Ротко, один из величайших художников 20 века, король абстрактного экспрессионизма. Его огромные светящиеся полотна из цветовых полей ценятся на аукционах в десятки миллионов, а в родном Даугавпилсе ему посвящен целый арт-центр, так что за большим искусством далеко ехать не нужно. Дальше музыка и кино в одном лице. 25 сентября 1968 родился Уилл Смит. Американский актер и хип-хоп-исполнитель, обладатель Грэмми и Оскара. Начинал он именно как рэпер, а затем уже покорил Голливуд. «Люди в черном», «Я легенда», «В погоне за счастьем» и, пожалуй, самая обаятельная улыбка в шоу-бизнесе. И теперь еще совершенно голливудская романтическая деталь. 25 сентября – это общий день рождения сразу у 2 звезд, ставших супругами. В 1944-м родился Майкл Дуглас, легенда Голливуда, обладатель 2 Оскаров. А ровно через 25 лет, в 69-м, в тот же самый день родилась Кэтрин Зита-Джонс, британская актриса, покорившая мир в «Маске Зорро» и получившая Оскар за фильм «Чикаго». Родились в 1 день, поженились и свадьбу сыграли тоже почти в этот день. Вот такая арифметика любви.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: В этом месяце в аптеках «Апотека» для укрепления организма. Скидки до 50% на продукты «Моллер» с жирными кислотами омега-3. Скидка 50% на все витамины и минералы марки «Провизор». И скидка 50% на мультивитамины «Ливол Мульти» для мужчин, женщин и особенно для подростков со вкусом лайма и колы. А также скидки от 50% на детские витамины «Формула Витала Kids». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
6: Правда? Какую?
5: Черри! Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
6: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
5: Конечно!
7: Все больше семей в Латвии выбирают Cherry Tiggo. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Cherry действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Cherry создан для семьи.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Памятники обычно ставят людям – полководцам, политикам, ученым, артистам. Но иногда право остаться в бронзе заслуживают и те, кому совершенно безразличны и слава, и награды. В Венесуэле появился памятник собаке-спасателю по кличке Цунами. Когда-то она сама нуждалась в помощи, жила на улице, пережила жестокое обращение и была спасена волонтерами. А затем судьба распорядилась так, что уже Цунами стала спасать других, искать людей под завалами после землетрясений. Историю необычного четвероногого спасателя рассказывает Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В Венесуэле установили памятник собаке Цунами, которая помогла спасателям найти 26 человек после разрушительного землетрясения. Бронзовую статую открыли в парке Вереда дель Лаго в Маракайбо. Мы открыли статую в честь Цунами, собаки-спасателя, ставшей национальным символом храбрости, веры и солидарности после двойного землетрясения 24 июня, последствия которого сильно затронули штат Лагуайра и центр страны, написал Джанкарло Ди Мартино, мэр города Маракайбо, столицы штата Сулия, на своей странице в соцсети. Девятилетняя бордер-колли Цунами вместе со спасателями искала людей под завалами в наиболее опасных районах. Собака работала днем и ночью, в том числе в штате Лагуайра, который сильнее других пострадал от стихии. История самой Цунами началась непросто. Щенком она жила на улице и получила травмы после жестокого обращения. Волонтеры спасли щенка, после чего животные передали в центр подготовки собак для реагирования на стихийные бедствия. Позже Цунами участвовала в спасательных работах после крупных землетрясений в Турции и Сирии в 2023 году. Тогда она также помогла найти десятки людей.
1: Наверное, Цунами совершенно не понимает, зачем ей бронзовый памятник. Для нее куда важнее голос знакомого человека, команда, похвала, возможно, любимое ее лакомство. Но этот памятник нужен скорее нам, как напоминание о том, что героизм не всегда умеет говорить. Иногда он просто идет по следу и делает свою работу. Вы слушаете «Радио Мелодия». Всем хорошего настроения и прекрасной музыки.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидаются продолжительные сильные дожди. Северо-западный ветер сменится на западный, юго-западный. В восточной части страны на южный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14. Местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на юго-западный в порывах до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
6: Что это было?
7: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
8: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
9: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу-сервис.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
10: Продолжаем нашу информационно-развлекательную программу на радио «Мелодия». У хорошей тренировки, казалось бы, есть совершенно очевидные доказательства. Футболка мокрая, дыхание.

0: Дыхание сбилось, сил добраться до дивана почти не осталось. Ну, значит, сегодня мы точно победили и калории, и собственную лень. Но специалисты предлагают не спешить с такими выводами. Оказывается, количество пота практически ничего не говорит об эффективности занятий, а килограмм, внезапно исчезнувший после тренировки, может очень быстро вернуться. Так как же понять, что занятие действительно приносит результат, расскажет Виталий Дубский.
1: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Многие до сих пор оценивают тренировку по мокрой футболке. Чем сильнее вспотел, тем больше сжег калорий. Однако количество пота почти ничего не говорит ни о потере жира, ни о качестве занятия. О том, по каким признакам можно оценить результат, рассказала тренер Ксения Гуфранова. По словам эксперта, потоотделение прежде всего механизм охлаждения. Когда температура тела повышается, потовые железы выделяют жидкость, которая помогает не перегреться. Два человека могут выполнить одинаковую тренировку с одинаковым усилием, но один будет мокрым, а другой почти не вспотеет, и оба варианта нормальны. На объем потоотделения влияют температура, влажность, одежда и индивидуальные особенности. Гуфранова предупредила, что минус килограмм после тренировки – не результат жиросжигания. Во время потоотделения организм теряет воду и электролиты, а не жир. После восполнения жидкости цифры на весах вернется. Главные ориентиры прогресса – сила и техника. Если упражнения, которые раньше давались тяжело, теперь выполняются легче и чище, тело адаптируется. Второй ориентир – выносливость. Стало легче подниматься по лестнице или дольше гулять. Еще один важный показатель – скорость восстановления пульса. Если после нагрузки сердцебиение успокаивается быстрее, чем раньше, сердечно-сосудистая система адаптируется. Оценивать пульс имеет смысл в одинаковых условиях, после одного и того же упражнения, объяснила Гуфранова. Хорошая тренировка, по ее словам, не должна выжимать человека. Полное изнеможение говорит о слишком высокой интенсивности. Качественное занятие оставляет приятную усталость и бодрость. Также прогресс виден в качестве движений. Улучшается осанка, походка становится устойчивее, суставы подвижнее. Потеть на тренировке нормально, но не обязательно. Хорошая программа – та, которую можно выполнять регулярно, становясь сильнее и энергичнее, резюмировала эксперт.
0: Получается, настоящий прогресс гораздо приятнее измерять не мокрой футболкой, а обычной жизнью. Лестница перестала казаться Эверестом, прогулка больше не утомляет, а после нагрузки быстрее возвращаются силы. И это, пожалуй, неплохой принцип. Хорошая тренировка должна постепенно делать жизнь легче, а не превращать каждый поход в спортзал в борьбу за выживание. Вы слушаете «Радио Мелодия», с вами Олег Пека.
1: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Ну что, дорогие друзья, всем еще раз напоследок пожелаю добрейшего утра. Все три часа для вас в студии «Радио Мелодия» работал Олег Пека. Мне помогал звукорежиссер Евгений Копеин. Ну и напоследок позвольте мне вас развлечь совершенно тоже невероятной историей. Историей про магазин, где на полках лежат товары, которые невозможно вообще купить в здравом уме. Заранее запутанные провода, свеча, которая заодно линейка, или телефон, который умеет только выполнять одну функцию. Кто сошел с ума? Тут вопрос, честно говоря, риторический, потому что на самом деле это искусство.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В Сиэтле бывший магазинчик 7-Eleven превратили в арт-пространство с говорящим названием «Магазин неудобств» – «Inconvenience Store». И там все именно такое, каким быть не должно. USB-кабели продаются там уже запутанными, причем заботливо заранее, чтобы вы не мучились сами. Сумки сшиты из старых упаковок от чипсов. Есть и свеча, которая по совместительству линейка. И, конечно же, самый главный экспонат – стационарный iPhone. Вы снимаете трубку, а там играет только одна мелодия – песня Vertigo группы U2. И все, больше ничего этот телефон делать не умеет. Придумали всю эту билиберду, абракадабру художницы Лилия Диринг и Мэри Энн Картер. В проекте участвует около 70 авторов. Ну, а товары, вы не поверите, реально можно купить. По цене от $1 до 10 тысяч. И вот их манифест, послушайте цитату. «Искусство по своей природе неудобно. В обществе, которое награждает эффективность и массовое производство, художники делают все трудным путем». Конец цитаты. И вот тут я задумался. Мы ведь построили целую цивилизацию удобства. Один клик, и такси уже у подъезда. Один клик, и ужин вам приносят прямо к дверям. Все быстрее, глаже, без единого лишнего движения. Конечно, это прекрасно. Но эти художницы будто бы тычут нас носом. Друзья, что же мы потеряли по дороге? Ведь самое дорогое в жизни как раз-таки неудобное. Вырастить ребенка неудобно, научиться играть на гитаре неудобно, дружить по-настоящему годами, ну, тоже, знаете ли, требует весьма больших усилий. Все, что делается трудным путем, почему-то и оказывается самым ценным. А вот то, что пришло одним кликом и забывается. Так что, может быть, иногда нам с вами и полезно выбирать неудобный путь. Приготовить ужин самому, а не заказать. Написать от руки, а не переслать что-нибудь просто одним кликом. Распутать провод, а заодно и распутать мысли. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда все делаем трудным путем. Вручную выбираем для вас буквально каждую песню мирового класса. С этой музыкой я вас и оставляю, и, конечно же, вернусь после 16 часов.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: скрипки на радио «Мелодия».
1: Завершился час пик в латвийской столице на 6 баллах. Чуть более 50 заторов дополнили картину утреннего заезда на трудовые места. Дождь на движение повлиял, но не слишком значительно. Средняя скорость в потоке по городу перед 9 часами составляла 21 км в час. В данный момент уже 28. При этом загруженность дорог снизилась до 43%. Это общая ситуация, она улучшается, и до полудня нас ждет лучшее время, когда можно проехаться по работе или по своим делам. Мы обратим внимание на сводку госполиции за вчерашний четверг, и она очень удивила. По Риге и столичному региону за сутки 54 аварии. Даже не припомню, когда в будний день был столь низкий показатель. При этом пострадали 7 человек, это 3 велосипедиста, еще трое на электрогаджетах и пешеход. Патрульные составили 94 протокола за различные нарушения в сфере дорожного движения, 29 из них за скорость и 4 за агрессивное вождение. Трое попались за рулем нетрезвыми, у всех было более 1,5 промилле. Они пошли по уголовке, как следствие лишения прав на определенный срок, штраф. Одному водиле предстоит выплатить компенсационную стоимость автомобиля, двоим выплачивать уже ничего не нужно. Их авто конфисковали в пользу государства. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пусть день у вас будет удачным, а дороги безопасными.

0: Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Париж. В этом городе по воскресеньям не работают магазины, в метро живут бездомные, то и дело вспыхивают забастовки, а местная бюрократия кого угодно заставит скрежетать зубами. Но для многих все это не важно, потому что это Париж. Здесь по утрам едят круассаны, читают газеты в кафе, устраивают пикники на набережной Сены и очень не любят спешить и задерживаться на работе. Париж чаще всего называют самым романтичным городом мира, чем сами французы невероятно гордятся. Несмотря на расширение и строительство современных зданий, он во многом до сих пор сохранил свой старомодный облик. Насладиться духом старого доброго Парижа помогает местное метро. Оно настолько грязное и некрасивое, а поезда так часто ломаются, что единственное, чего хочется, это больше никогда туда не спускаться. Зато на поверхности красивейшие фасады на каждом шагу чередуются с маленькими романтичными балкончиками с цветами, а за огромными тяжелыми дверями самых невероятных цветов скрываются зеленые внутренние дворики. Словом, все то, что создает знаменитый парижский шарм. Особое обаяние городу придает и философия местных жителей, которая называется «art de vivre» или «joie de vivre» — «искусство жить с удовольствием». Парижане никогда не спешат и четко разделяют работу и личное время. Если работа заканчивается в 6 вечера, то это значит, что ровно в 6 вечера парижанин встанет и уйдет по своим делам. Французы бережно хранят семейные традиции, например, обязательные обеды в кругу семьи. И парижане часто собираются с любимыми и друзьями в ресторанах, просто чтобы посплетничать и весело провести время. Да и в целом горожане отличаются редкой способностью воспринимать жизнь в позитивном ключе. И любые конфликты стремятся свести к шутке, а неудачи рассматривать как положительный опыт. Кроме того, местные жители очень просто относятся к материальным благам. В то время как в одних мегаполисах считается чуть ли не обязательным демонстрировать достаток, богатые парижане умудряются ездить на Феррари так, что этого никто не заметит. Носить самую простую одежду и быть очень легкими в общении, ничем не выдавая своего положения. Французы в целом умеют наслаждаться жизнью, отдыхать и радоваться простым вещам. Им под силу остановить каждодневную суету, забыть о рабочих проблемах и просто провести время с семьей. Или спонтанно сорваться куда-нибудь к океану или в горы только для того, чтобы проветрить голову.
1: Мегаполисы мира. На радио.

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В четверг, 24 сентября, депутаты Сейма внесли поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Изменения предусматривают дальнейшее снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение акциза на бензин. Поправки вступят в силу 1 октября 2026 года. Ставка акциза на дизельное топливо, используемое в качестве моторного топлива, снизится на 16,7% до минимального уровня, установленного в Евросоюзе. Таким образом, акциз уменьшится с 396 до 330 евро за 1000 литров. Ставка акциза на неэтилированный бензин снизится на 11,7% до 490 евро за 1000 литров. До сих пор акциз на бензин не снижали. Министр экономики Виктор Валенис отметил, что изменения акцизного налога отражаются на ценах на автозаправочных станциях с задержкой. Причем снижение налога переносится в цену лишь частично. По словам Валениса, чтобы добиться немедленного снижения цен, потребовалось бы либо еще значительнее уменьшить акциз, либо снизить ставку НДС. Ожидается, что розничная цена дизельного топлива снизится на 8 центов за литр, если продавцы топлива полностью отразят снижение налога в цене. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающие Литву – минус 33,5% и Польшу – минус 31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 000 до 1 900 000 в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 000 до 1 100 000 к концу столетия.

Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%. Сегодня в Латвии ожидается пасмурная погода. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 11 до 15 градусов тепла. Будет дуть западный-юго-западный ветер до 8 метров в секунду. В Риге пасмурно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 13 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hansa Sparrows пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hansa Sparrows. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре «Тейка Плаза». Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
6: Ту варату домат, ка дагвиела сцену пиаугумс ир неизбегамс. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
7: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Геопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Геопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билишу сервис ЛВ.

Парки мира на радио «Мелодия». Ботанический сад Кавати-Фудзи. Великолепный сад Кавати-Фудзи находится в 700 километрах от Токио на севере японской провинции Фукуока. Каждый год в апреле-мае эта удаленная локация неизменно притягивает тысячи любителей природы со всего света. А все дело в том, что именно в это время в Кавати-Фудзи расцветает главная достопримечательность сада – глициния. Хотя и большая часть остальных цветов, которые наполняют сад, распускается тогда же. Это время совпадает с так называемой «золотой неделей», когда японцы отмечают подряд сразу несколько праздников, поэтому отбоя от желающих насладиться красотами Кавати-Фудзи нет. Настоящая жемчужина парка – тоннель глициний, по которому посетители проходят к основному саду. Сногсшибательно красочные соцветия свисают над головой и дарят чувство нереальности происходящего, наполняя воздух сладким ароматом и заставляя терять связь с окружающим миром. Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидаются продолжительные и сильные дожди. Северо-западный ветер сменится на западный, юго-западный. В восточной части страны на южный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14. Местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на юго-западный в порывах до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +11, +13 градусов.

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В четверг, 24 сентября, Сейм в срочном порядке внес поправки к закону об обороте кормов для животных, вводящие пограничный контроль зерновых грузов из третьих стран. Поправки содержат требования Кабинету министров определить, какие партии кормов для животных из третьих стран подлежат пограничному контролю, а также установить требования к проверкам и порядок их проведения продовольственно-ветеринарной службой. Поправки также предусматривают возможность взимать с ответственных лиц предоплату за пограничный контроль этих грузов и лабораторные исследования. В комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике сообщили, что изменения в законодательных актах призваны предотвратить перевозку через территорию Латвии грузов, похищенных в Украине, в том числе зерна. В августе Рига с Сатексмо перевезло в общей сложности 9 221 тысячу пассажиров, сообщили на предприятии. Самым популярным стал первый маршрут трамвая, который перевез 937 тысяч человек. Самым востребованным автобусным маршрутом стал третий маршрут. Им воспользовались 550 тысяч пассажиров. А среди троллейбусов 15-й маршрут, который перевез 492 тысячи человек. За месяц автобусы, троллейбусы и трамваи на городских маршрутах проехали почти 3 миллиона километров. Больше всего пассажиров в августе перевезли автобусы – 4 миллиона 79 тысяч человек. Троллейбусами воспользовались 3 миллиона 25 тысяч пассажиров, трамваями – 2 миллиона 117 тысяч. Средняя цена на дизельное топливо на автозаправочных станциях Евросоюза выросла до 2 евро 23 центов за литр, достигнув исторического максимума, свидетельствуют данные Еврокомиссии. Рост цен на топливо обусловлен конфликтами на Ближнем Востоке и в Украине, которые привели к перебоям в поставках сырой нефти и нанесли ущерб нефтеперерабатывающим заводам. Рекордно высокие цены на дизельное топливо зафиксированы в 19 странах ЕС, включая Германию, Францию и Италию. Самые высокие цены отмечены в Дании и Финляндии, где литр дизельного топлива стоит 2 евро 56 центов. За ними следует Германия с показателем 2,46 за литр. В Бельгии и Франции цены на дизельное топливо держатся на уровне около 2 евро 40 центов за литр. Сегодня в Латвии ожидается пасмурная погода. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 11 до 15 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 8 метров в секунду. В Риге пасмурно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 13 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: В аптеках «Апотека» для поддержки нервной системы. Таблетки «Седатив ПЦ» для лечения тревожности, эмоционального стресса и нарушений сна у взрослых и детей от 2 лет. А также сироп «Седалия» – успокаивающее гомеопатическое средство для детей от 1 года. Точные дозировки смотрите в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «ГА Мейжес Арстс СИА». Безрецептурный медикамент. Неправильное использование лекарств вредно для здоровья. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию или ознакомьтесь с соответствующей информацией на упаковке.
3: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность. Не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
4: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Ксаоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.

0: скучное путешествие. На радио «Мелодия». В то время как для большинства людей морской круиз – это отпуск, для Марио Сальседо – это образ жизни. Как это часто бывает, виной всему кризис среднего возраста. В 45 лет Марио решил начать новую главу в своей жизни и отправиться в кругосветное путешествие. Оставалось только определиться с видом транспорта. В то время Сальседо жил во Флориде и часто видел огромные круизные лайнеры в порту Майами. В одно прекрасное утро Марио решил начать с круиза и немедленно забронировал каюту на самом большом в то время круизном лайнере в мире — Voyager of Seas компании Royal Caribbean. С тех пор, а прошло уже более 20 лет, морской бродяга практически не был на суше. За это время Марио успел пожить на всех кораблях компании, а на том самом первом лайнере у почетного пассажира есть даже собственный рабочий кабинет. Он знаком со всеми капитанами, которые ласково зовут его «Супер Марио». «И ничто не заставит меня променять Royal Caribbean на какую-нибудь другую компанию, ведь здесь ко мне относятся по-королевски», — признается Сальседо. Известно, что в первой половине дня вечный пассажир обычно работает, а затем отдыхает на палубе, занимается спортом или участвует в бортовых развлечениях. Когда же лайнер прибывает в порт и все отправляются на экскурсии, Марио использует это время для занятий дайвингом. На свои путешествия Марио тратит по 60-70 тысяч долларов ежегодно. Расплачивается за круизы он кредитной картой, на которой копятся бонусные авиамили. Они полностью покрывают перелеты между портами. Супер Марио признается, что с удовольствием бы и вовсе не сходил на берег, но необходимость перемещаться в другие порты и прочие дела все же иногда вынуждают его. Время от времени Марио приходится то сходить к врачу, то уладить дела в банке, но всего, по словам Сальседо, он проводит на суше не более 15 дней в году.
1: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидаются продолжительные и сильные дожди. Северо-западный ветер сменится на западный-юго-западный в восточной части страны на южный. Порывами до 9-14 метров в секунду, местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14, местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на юго-западный в порывах до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgo tiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Я пью до дна за тех, кто...
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билетшу Сервис. Не пропусти.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В ряде самоуправлений вдоль восточной границы пришлось в срочном порядке менять персонал на части избирательных участков, поскольку служба государственной безопасности запретила некоторым лицам там работать, сообщила программа «Панорама». Проверку прошли в общей сложности 6 тысяч сотрудников избирательных участков. Одной из причин, по которой служба госбезопасности запретила отдельным лицам работать на участках, стали поездки в Россию и Беларусь. В частности, в Даугавпилсе действуют 29 избирательных участков. Местная избирательная комиссия прекратила сотрудничество более чем с 20 работниками, заменив их другими сотрудниками. Марис Зведрис, глава Центральной избирательной комиссии, отметил, что проверка персонала избирательных участков спецслужбами является стандартной практикой. Он пояснил, что заключения по результатам проверок выдаются в разное время, в том числе до начала выборов. На данный момент у ЦИК нет информации о том, что какие-либо самоуправления испытывают трудности с укомплектованием избирательных участков персоналом. Зведрис также сообщил, что для избирательных участков предусмотрен резерв сотрудников. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающий Литву – минус 33,5% и Польшу – минус 31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 000 до 1 900 000 в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 000 до 1 100 000 к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%. Сегодня в Латвии ожидается пасмурная погода. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 11 до 15 градусов тепла. Будет дуть западный-юго-западный ветер до 8 метров в секунду. В Риге пасмурно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 13 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
2: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских теноров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу-сервис.
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
3: Конечно.
5: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Амедео Модильяни.
0: Талантливый живописец-портретист, мастер графики и скульптор начала 20 века Амедео Модильяни родился и вырос в Италии. Он был младшим из четырех детей, воспитанием которых серьезно занимался дедушка. Тот был образованным человеком, эрудитом и шахматистом, и всеми силами развивал в Модильяни любовь к искусству. Ходил с внуком по музеям и рассказывал о живописи и скульптуре. В Италию дед переехал из Парижа и, по всей видимости, случайно привил Амедео еще и любовь к этому городу. Модильяни много лет мечтал переехать в Париж, прежде чем это ему наконец удалось, в 1906 году. Обучаться живописи Амедео Модильяни начал еще в Италии. Во Франции он продолжил заниматься живописью, хотя на несколько лет увлекся скульптурой. Впрочем, из-за частых болезней легких это направление творчества ему все-таки пришлось оставить. По той же причине Модильяни прожил всего 35 лет, оставив в наследство ряд скульптур, картины и эскизы в жанре экспрессионизма. Жемчужиной его творческого наследия считаются картины в жанре ню. Амедео Модильяни часто называют певцом красоты обнаженного женского тела. При этом его работы — это не абстрактные образы, а реальные портретные изображения. Это привело к мгновенному закрытию его первой и единственной персональной выставки в Париже. Увы, при жизни работы Модильяни не имели успеха, из-за чего художник был вынужден влачить полунищенское существование. Зато сегодня его работы продаются на аукционах по баснословным ценам. Так, в 2018 году картина Модильяни «Лежащая обнаженная» на левом боку была продана на аукционе Sotheby's более чем за 157 миллионов долларов, что сделало ее одной из самых дорогих картин в мире.
1: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидаются продолжительные и сильные дожди. Северо-западный ветер сменится на западный, юго-западный. В восточной части страны на южный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14. Местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на юго-западный, в порывах до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Tas ir laimīgās dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais, šķēlēs 500 gramu, 2 eiro 99 centi. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu, 4 eiro 99 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Я пью до дна за тех, кто...
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропустите.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Индекс внедрения искусственного интеллекта – это исследование Cyber News, которое анализирует использование инструментов искусственного интеллекта в 64 странах, чтобы определить, где они внедряются быстрее всего, а где их распространение отстает. Исследователи проанализировали данные о загрузках 100 самых популярных ИИ-приложений в каждой стране и сопоставили эти показатели с численностью населения, чтобы оценить уровень их распространения. Страны, включенные в индекс потребление искусственного интеллекта, обеспечивают примерно 70% мирового ВВП и охватывают 55% населения планеты. Среди 20 стран-лидеров по внедрению ИИ 9 находятся в Европе, 7 в Азии, 2 в Океании, 1 в Южной Америке и 1 в Северной Америке. Все страны Балтии вошли в первую десятку. Латвия заняла 4 место, 55%. Литва расположилась на 7-й строчке, 52%, а у Эстонии 8 место, 51%. На первом месте оказался Сингапур. Индекс внедрения искусственного интеллекта в этой стране составил 66%. Второе и третье место заняли Чили, 60%, и Объединенные Арабские Эмираты, 56%.
2: В четверг, 24 сентября, депутаты Сейма внесли поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Изменения предусматривают дальнейшее снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение акциза на бензин. Поправки вступят в силу 1 октября 2026 года. Ставка акциза на дизельное топливо, используемое в качестве моторного топлива, снизится на 16,7% до минимального уровня, установленного в Евросоюзе. Таким образом, акциз уменьшится с 396 до 330 евро за 1000 литров. Ставка акциза на неэтилированный бензин снизится на 11,7% до 490 евро за 1000 литров. До сих пор акциз на бензин не снижали. Министр экономики Виктор Валенис отметил, что изменения акцизного налога отражаются на ценах на автозаправочных станциях с задержкой. Причем снижение налога переносится в цену лишь частично. По словам Валениса, чтобы добиться немедленного снижения цен, потребовалось бы либо еще значительнее уменьшить акциз, либо снизить ставку НДС. Ожидается, что розничная цена дизельного топлива снизится на 8 центов за литр, если продавцы топлива полностью отразят снижение налога в цене. Сегодня в Латвии ожидается пасмурная погода. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 11 до 15 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 8 метров в секунду. В Риге пасмурно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 13 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
0: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: Автомобиль сервис ЛВ.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
3: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты. Билишу сервис.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Балалит.
1: В Арабских Эмиратах можно отведать на завтрак довольно необычное блюдо. На вкус оно одновременно соленое и сладкое, состоит из вермишели и омлета, а называется балалит. Готовится это блюдо тоже не совсем обычным образом. Вермишель сначала обжаривают в воке до золотистого цвета, а уже потом опускают в горячую воду. Варят ее всего 3-4 минуты, а после добавляют в нее смесь из топленого масла, сахара, шафрана и кардамона. В конце балалит украшают тонкими полосками соленого омлета и в таком виде подают на стол. Несмотря на то, что балалит считается блюдом для завтрака, часто его едят на обед или ужин, например, в качестве десерта. Кроме того, несмотря на свою простоту, оно нередко становится праздничным угощением. Например, балалит готовят на Курбан-Байрам и подают каждой арабской женщине в первое утро после свадьбы.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидаются продолжительные и сильные дожди. Северо-западный ветер сменится на западный, юго-западный. В восточной части страны на южный. Порывами до 9-14 метров в секунду, местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14, местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на юго-западный, в порывах до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner LV.
4: Я пью до дна за тех, кто...
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
6: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
7: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билешу сервис bodies.lv.

0: Мелодии легенды на радио «Мелодия».
1: Представьте, что вы идете по улицам Монмартра. Воздух пахнет кофе и выпечкой. Кто-то чинит велосипед, старушка кормит голубей, а где-то рядом очень застенчивая девушка с глазами ребенка вот-вот совершит маленькое чудо. Именно в такой мир нас погружает «Амели», фильм Жана Пьера Жене, ставший культовым. Но сегодня речь пойдет не о героях и даже не о режиссере, а о музыке, которая сделала этот мир настоящим. Эти ноты узнает каждый, даже если фильм давно стерся из памяти. Их сочинил Ян Тьерсен, бретонский композитор, который терпеть не мог работу в кино. Жан-Пьер Жене мечтал пригласить композитора Майкла Наймана, но однажды услышал диск Тьерсена и влюбился. В музыку, где переплетались аккордеон, фортепиано, банджо, клавесин и даже велосипедное колесо. Что поразительно, большая часть саундтрека уже существовала. Жене просто отобрал мелодии из трех альбомов Тьерсена. Лишь несколько композиций были написаны специально, включая знаменитый вальс «Амели», прозвучавший в трех версиях, как будто три настроения героини – детское, мечтательное и трепетное. Но вот парадокс. Сам Тьерсен не хотел ассоциировать себя с этим фильмом. Он даже отказывался исполнять этот саундтрек на своих концертах, называя его «мертвым прошлым». Ему было важнее, чтобы музыку любили не за фильм, а за нее саму. Он не писал под картинку. Он сочинял, как дышал, интуитивно, на уровне ощущений. И, как ни странно, именно это сделало саундтрек «Амели» таким живым. Музыка Тьерсена как полупрозрачный акварель. Кажется, ты ее почти не слышишь, а потом вдруг осознаешь – она живет внутри тебя. Так бывает только с настоящими мелодиями. Теми, которые не хотят быть фоном. Они твои спутники. На Монмартре и где угодно.

0: Над янтарным берегом 2 часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В четверг, 24 сентября, Сейм в срочном порядке внес поправки к закону об обороте кормов для животных, вводящие пограничный контроль зерновых грузов из третьих стран. Поправки содержат требования Кабинету министров определить, какие партии кормов для животных из третьих стран подлежат пограничному контролю, а также установить требования к проверкам и порядок их проведения продовольственно-ветеринарной службой. Поправки также предусматривают возможность взимать с ответственных лиц предоплату за пограничный контроль этих грузов и лабораторные исследования. В комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике сообщили, что изменения в законодательных актах призваны предотвратить перевозку через территорию Латвии грузов, похищенных в Украине, в том числе зерна. В августе Рига с Этексмо перевезло в общей сложности 9 221 тысячу пассажиров, сообщили на предприятии. Самым популярным стал первый маршрут трамвая, который перевез 937 тысяч человек. Самым востребованным автобусным маршрутом стал третий маршрут. Им воспользовались 550 тысяч пассажиров, а среди троллейбусов 15-й маршрут, который перевез 492 тысячи человек. За месяц автобусы, троллейбусы и трамваи на городских маршрутах проехали почти 3 миллиона километров. Больше всего пассажиров в августе перевезли автобусы – 4 миллиона 79 тысяч человек. Троллейбусами воспользовались 3 миллиона 25 тысяч пассажиров, трамваями – 2 миллиона 117 тысяч. Средняя цена на дизельное топливо на автозаправочных станциях Евросоюза выросла до 2 евро 23 центов за литр, достигнув исторического максимума, свидетельствуют данные Еврокомиссии. Рост цен на топливо обусловлен конфликтами на Ближнем Востоке и в Украине, которые привели к перебоям в поставках сырой нефти и нанесли ущерб нефтеперерабатывающим заводам. Рекордно высокие цены на дизельное топливо зафиксированы в 19 странах ЕС, включая Германию, Францию и Италию. Самые высокие цены отмечены в Дании и Финляндии, где литр дизельного топлива стоит 2 евро 56 центов. За ними следует Германия с показателем 2,46 за литр. В Бельгии и Франции цены на дизельное топливо держатся на уровне около 2 евро 40 центов за литр. Сегодня в Латвии ожидается пасмурная погода. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 11 до 15 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 8 метров в секунду. В Риге пасмурно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 13 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maksima, kad tikai no 24. līdz 28. septembrim. Cālis, Rīgas miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām, 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Garneles Well Done, neapstrādātas, atkausētas, 300 gramu, 2,69 €. Maksima.
2: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу сервис.

0: Звуки мира на радио «Мелодия». Ботанический сад Кавати-Фудзи. Великолепный сад Кавати-Фудзи находится в 700 километрах от Токио на севере японской провинции Фукуока. Каждый год в апреле-мае эта удаленная локация неизменно притягивает тысячи любителей природы со всего света. А все дело в том, что именно в это время в Кавати-Фудзи расцветает главная достопримечательность сада – глициния. Хотя и большая часть остальных цветов, которые наполняют сад, распускается тогда же. Это время совпадает с так называемой «золотой неделей», когда японцы отмечают подряд сразу несколько праздников, поэтому отбоя от желающих насладиться красотами Кавати-Фудзи нет. Настоящая жемчужина парка – тоннель глициний, по которому посетители проходят к основному саду. Сногсшибательно красочные соцветия свисают над головой и дарят чувство нереальности происходящего, наполняя воздух сладким ароматом и заставляя терять связь с окружающим миром.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь, местами туман. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Южный юго-западный ветер от 2 до 8 на западном побережье Курзема порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дожди. Южный юго-западный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
0: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Почти треть мужчин в Латвии не посещают семейного врача даже раз в год, хотя именно во время регулярных визитов они могли бы своевременно узнать о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания вызывают более половины всех случаев смерти в Латвии, и ежегодно от них умирают более 5000 мужчин. По сути, в половине случаев причины смерти мужчин в Латвии – это именно сердечно-сосудистые заболевания. Эти заболевания можно предотвратить. Это не то, что невозможно выявить вовремя. Смерти происходят значительно преждевременно, указала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Майя Калпиша. Она сообщила, что от инсульта и инфаркта миокарда ежегодно умирают около 300 мужчин трудоспособного возраста. Эти цифры в значительной степени поддаются снижению и предотвращению. В качестве причин можно назвать то, что жители, в том числе мужчины, не всегда распознают эти симптомы, а если распознают, то часто их игнорируют. Отметила Калпиша. Она подчеркнула, что проверять сердечно-сосудистое здоровье мужчинам в Латвии следует с 40 или даже с 35 лет, когда, скорее всего, еще нет заметных проблем со здоровьем. В ряде самоуправлений вдоль восточной границы пришлось в срочном порядке менять персонал на части избирательных участков, поскольку служба государственной безопасности запретила некоторым лицам там работать, сообщила программа «Панорама». Проверку прошли в общей сложности 6 тысяч сотрудников избирательных участков. Одной из причин, по которой служба госбезопасности запретила отдельным лицам работать на участках, стали поездки в Россию и Беларусь. В частности, в Даугавпилсе действуют 29 избирательных участков. Местная избирательная комиссия прекратила сотрудничество более чем с 20 работниками, заменив их другими сотрудниками. Марис Ведрис, глава Центральной избирательной комиссии, отметил, что проверка персонала избирательных участков спецслужбами является стандартной практикой. Он пояснил, что заключения по результатам проверок выдаются в разное время, в том числе до начала выборов. На данный момент у ЦИК нет информации о том, что какие-либо самоуправления испытывают трудности с укомплектованием избирательных участков персоналом. Зведрис также сообщил, что для избирательных участков предусмотрен резерв сотрудников. В субботу, 26 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 12 до 16 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 8 метров в секунду. В Риге облачно, возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Грандиозная лотерея во всех аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». В сентябре приобретай косметику «Бабе», «Авене», «Бионике», «Издин», «Клоран», «Сенсолис» или других акционных брендов со скидкой от 30 до 50%. Регистрируй чек и выигрывай ценный набор косметики или робот-пылесос «Дрими». Общий призовой фонд – 5000 евро. В хороших руках. «Апотека». Лотерея действительна до 30 сентября. Номер разрешения 9115. Полные правила на «Апотека ЛВ».
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: 21 ноября. Рига. Xiaomi Arena. Geopika. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Geopika с симфоническим оркестром. 21 ноября. Xiaomi Arena. Билеты на Билешу Сервис ЛВ.

0: Избранные удовольствия. На радио «Мелодия». Собственные виноградники.
1: Личные самолеты, яхты, шикарные виллы. Любая новость об этих увлечениях звезд сразу становится темой для обсуждения. А вот о том, что многие знаменитости владеют собственными виноградниками, знают очень немногие. Хотя именно это хобби входит в число самых дорогостоящих. Но кроме удовольствия, оно приносит звездам еще и неплохой дополнительный доход. Среди знаменитостей, которые с полным правом могут называть себя знатоками в деле выращивания и переработки винограда, например, Фрэнсис Форд Коппола. Свой первый виноградник в долине Напа режиссер купил еще в 1975 году на выручку от проката фильма «Крестный отец». Рассказывают, что первые урожаи ягод, выращенные семейством Копполы, самолично давили ногами сыновья знаменитого режиссера. Сегодня хозяйство Мэтра производит 750 тысяч бутылок в год. Сам же Коппола считает, что это занятие – лучшее, что можно придумать для голливудского пенсионера. Ведь, по его мнению, в Калифорнии стоит развивать лишь две индустрии – кино и вино. А вот англичанин Стинг с 96 года владеет виноградниками в Тоскане. Чтобы повысить урожайность, певец время от времени поет зреющим ягодам свои лучшие песни. Неизвестно, помогает ли это, но продукция от Стинга удостоилась высоких оценок критиков одного из авторитетных специализированных журналов. Напитки его производства, многие из которых носят те же названия, что и песни Стинга, набрали от 87 до 93 баллов из 100 возможных. Продукцию собственных виноградников на рынок поставляют актеры Курт Рассел, Ричард Гир, Жерар Депардье, Антонио Бандерас и Джонни Депп, певицы Мадонна и Ферги и многие другие звезды шоу-бизнеса и спорта. И пока одни миллионеры развлекаются дегустацией самых изысканных напитков в мире, другие эти напитки с ничуть не меньшим удовольствием производят.
0: Избранные удовольствия. На радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь, с местами туман. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Южный юго-западный ветер от 2 до 8 на западном побережье Курзема порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дожди. Южный юго-западный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
4: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.

0: над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Зарплаты в странах Балтии растут, теневая экономика не исчезает. Далее об этом и других событиях более подробно. Рост зарплат в странах Балтии вовсе не означает автоматического сокращения теневой экономики. В Латвии и Эстонии доля серой зоны даже увеличилась. По данным исследования Рижской школы экономики, индекс теневой экономики в странах Балтии, масштабы неформальной экономики в регионе в целом остаются близкими к прежнему уровню. В Латвии ее доля достигла показателя 21,8% ВВП. В Эстонии 20,8%, в Литве после снижения на 1,1%, она составила 23,6%. Показатели зарплат при этом заметно различаются. В прошлом году средняя зарплата брутто в Латвии составляла 1815 евро, тогда как в Эстонии и Литве она уже превышала 2000. В Литве показатель достиг примерно 2415 евро в месяц. Это самый высокий уровень среди трех стран Балтии. Однако средняя зарплата плохо отражает ситуацию отдельных групп населения. Особенно заметен разрыв внутри самой Латвии. Если в Риге и Рижском регионе средняя зарплата нет, составляла 1990 евро, то в Латгалии лишь 1302 евро. Одновременно именно здесь доля теневой экономики достигла 25,7% ВВП. На ситуацию влияют низкие официальные доходы в отдельных регионах и отраслях. В 2025 году гостиничный и ресторанный бизнес оказался самым низкооплачиваемым сектором Латвии. Средняя зарплата брутто там составляла 1190 евро в месяц. Более низкие расходы за пределами столицы не всегда компенсируют разницу в доходах. Цены на продукты, топливо и другие повседневные товары по стране во многом сопоставимы, поэтому для семей с небольшими доходами ценовая нагрузка остается высокой и в регионах. Опыт Эстонии показывает, что высокая средняя зарплата сама по себе тоже не гарантирует сокращение теневой экономики. В прошлом году при зарплате в свыше 2000 евро доля серой зоны там выросла на 1,4% пункта. На ситуацию повлияли продолжительные рецессия и рост налоговой нагрузки. Для компаний с низкой производительностью дополнительные расходы становятся особенно ощутимыми, что может создавать стимулы для частичного ухода от официальных выплат. Литва пошла по другому пути и в последние годы усилила контроль за финансовыми операциями и трудовыми отношениями. Цифровые решения помогают ограничивать расчеты наличными и совершенствовать налоговое администрирование, в том числе и в строительстве. В сочетании с более строгими наказаниями за нелегальные трудоустройство. Эти меры способствовали постепенному снижению теневой экономики. Но полностью проблему они пока не решили. По ее доле Литва все еще остается на первом месте среди стран Балтии. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь, южный, юго-западный ветер от 2 до 8, на западном побережье Курзамы порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дожди, южный, юго-западный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекка. Возвращаюсь в эту студию. Мне уже помогает звукорежиссер Евгений Копеин. 3 часа впереди у нас с вами совершенно великолепного, интересного общения с невероятнейшими историями. И вот одна из таких историй, после которых так и хочется крикнуть «не верю». Представьте себе, 6 лет учебы, престижная фирма в Лондоне, хорошая зарплата. И вот однажды утром человек говорит себе: «Все, хватит, ухожу выгуливать собак». Вот вы бы решились на такую смену работы?
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ее зовут Лиз Ист. Ей 30 лет, живет она в английском западном Сассексе. И вот еще недавно она была юристом в лондонской фирме. Работала по 12 часов в сутки, а то и больше. Ну, а корпоративная культура, по ее словам, была такая: если ты не гробишь себя на работе, значит, ты плохо стараешься. И вот однажды поймала она себя на мысли: это что, теперь вся моя жизнь, что ли? И ушла. Просто развернулась и ушла, вернулась домой, устроилась в паб, чтобы свести концы с концами, и начала гулять с собаками соседей. Купила фургон, переделала фургончик этот под перевозку питомцев, и вот теперь собирает их со всего района и вывозит на природу побегать. 20-30 собак в день. 14 фунтов за одну прогулку и больше 300 фунтов в день. Это, между прочим, больше, чем она получала юристом. И все это, представьте, без всякого стресса. Ей, конечно, говорили: «Столько ты училась и просто гуляешь с собаками». А она отвечает: «Да, зато я наконец-то наслаждаюсь жизнью. И причем ни один день не похож на предыдущий». И вот теперь, друзья мои, вопрос на миллион. Что мы вообще называем успехом? Нас с детства учат: это диплом, это карьера, это визитка с красивой должностью. И мало кто говорит про другое. Про то, каково тебе в 7 часов вечера в понедельник. Лиз, кстати, не бросила знания на ветер. Она сама говорит, что до сих пор ими пользуется. Она просто отказалась платить за престиж собственным здоровьем и радостью. И знаете ведь, что самое интересное? Осуждают обычно те, кто в глубине души сам мечтал бы так сделать, да только вот боится. Так что если внутри давно свербит такой вопрос: «И это что, все это, вся моя жизнь?», может быть, стоит хотя бы честно на него ответить. Конечно, не обязательно бросать все и бежать, я не знаю, покупать фургон для выгула собак. Но хотя бы прислушаться к своему честному ответу стоит. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда выгуливаем ваше настроение только хорошей музыкой.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
4: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
5: Через 100 метров поверните налево.
6: Налево? Но там же тупик!
7: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Памятники обычно ставят людям – полководцам, политикам, ученым, артистам. Но иногда право остаться в бронзе заслуживают и те, кому совершенно безразличны и слава, и награды. В Венесуэле появился памятник собаке-спасателю по кличке Цунами. Когда-то она сама нуждалась в помощи, жила на улице, пережила жестокое обращение и была спасена волонтерами. А затем судьба распорядилась так, что уже Цунами стала спасать других, искать людей под завалами после землетрясений. Историю необычного четвероногого спасателя рассказывает Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В Венесуэле установили памятник собаке Цунами, которая помогла спасателям найти 26 человек после разрушительного землетрясения. Бронзовую статую открыли в парке Вереда дель Лаго в Маракайбо. «Мы открыли статую в честь Цунами, собаки-спасателя, ставшей национальным символом храбрости, веры и солидарности после двойного землетрясения 24 июня, последствия которого сильно затронули штат Лагуайра и центр страны», написал Джанкарло Ди Мартино, мэр города Маракайбо, столицы штата Сулия, на своей странице в соцсети. Девятилетняя бордер-колли Цунами вместе со спасателями искала людей под завалами в наиболее опасных районах. Собака работала днем и ночью, в том числе в штате Лагуайра, который сильнее других пострадал от стихии. История самой Цунами началась непросто. Щенком она жила на улице и получила травмы после жестокого обращения. Волонтеры спасли щенка, после чего животные передали в Центр подготовки собак для реагирования на стихийные бедствия. Позже Цунами участвовала в спасательных работах после крупных землетрясений в Турции и Сирии в 2023 году. Тогда она также помогла найти десятки людей.
1: Наверное, Цунами совершенно не понимает, зачем ей бронзовый памятник. Для нее куда важнее голос знакомого человека, команда, похвала, возможно, любимое ее лакомство. Но этот памятник нужен скорее нам, как напоминание о том, что героизм не всегда умеет говорить. Иногда он просто идет по следу и делает свою работу. Вы слушаете «Радио Мелодия». Всем хорошего настроения и прекрасной музыки.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь, местами туман. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Южный юго-западный ветер от 2 до 8 на западном побережье Курзаме порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дожди. Южный юго-западный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилей.

0: Uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk aeprodukti.lv.
1: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv. Вечер на радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. 10 тысяч шагов в день уже давно превратилось почти в магическое число. Смартфоны считают, часы напоминают, а вечером человек смотрит на экран и обнаруживает, что до заветной цели осталось, например, 2 тысячи. И вот уже начинается прогулка по квартире, из кухни в спальню и обратно. Но действительно ли всем нужны именно 10 тысяч шагов? Оказывается, универсальной цифры здесь нет, многое зависит от возраста, а значение имеет не только количество шагов, но и то, как мы двигаемся в течение дня. О том, сколько стоит ходить и как это сделать с пользой для здоровья, расскажет Виталий Дубский.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Взрослому человеку в среднем следует ходить 10 тысяч шагов в день для поддержания здоровья. При этом важно не забывать поддерживать двигательную активность ежедневно. Об этом рассказал врач-ортопед Андрей Литвиненко. Специалист объяснил, что точные рекомендации зависят от возраста человека. Есть разные исследования. В зависимости от возраста показатель колеблется от 5 до 15 тысяч шагов в день. В среднем около 10 тысяч. Это нужно, чтобы мышцы работали, кровь циркулировала, на стенках сосудов не откладывались атеросклеротические бляшки, давление оставалось нормальным, а основные жизненно важные органы функционировали правильно, сказал Литвиненко. По его словам, хорошим ежедневным результатом считается достижение возрастной нормы. При этом не обязательно проходить 10 тысяч шагов за один раз. Важнее поддерживать двигательную активность регулярно, на протяжении всего дня. Ортопед добавил, что лучше всего ходить в то время, когда человек полон сил и чувствует бодрость. Для прогулок рекомендуется выбирать парки, скверы и лесные зоны, поскольку в таких местах проще всего добиться физической и психологической разгрузки. Кроме того, важно грамотно подобрать обувь, отдав предпочтение амортизирующей подошве, которая гасит ударную нагрузку при ходьбе по асфальту и бетону.
2: Пожалуй, хорошая новость здесь в том, что устраивать ежедневный марш-бросок совсем не обязательно. Гораздо важнее не превращаться в человека, который утром сел, вечером встал, а вот между этими двумя событиями двигал только компьютерной мышкой. Так что несколько небольших прогулок в течение дня вполне можно считать инвестицией в здоровье. А вот если телефон вечером еще и поздравит с красивой цифрой, ну пусть это будет приятным бонусом. Вы слушаете радио «Мелодия». Всем хорошего настроения и прекрасной музыки.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И у меня для вас невероятная история. Представьте себе, есть на свете школа, где выпускной проходит подвоенный марш, каждому выпускнику зачитывают имя, а священник благословляет в дорогу. Только выпускники – еноты. И это, честное слово, самая трогательная педагогика, о какой я только мог слышать.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В американском штате Миссисипи работает центр Woodside Wildlife Rescue. Сотрудники ласково зовут его «Лагерь для енотов». Дело в том, что сюда попадают осиротевшие малыши, те, кто потерял мать. И в этом году приняли туда 76 таких крошек. И вот знаете, в этом лагере их учат всему, что обычно показывает мама енот. Причем личным примером. Сотрудники прячут в земле червей и копают у зверьков на глазах. Вот смотрите, вот так надо добывать еду. Раскалывают желуди, учат плавать в пруду, а чтобы малыши не боялись, сопровождают их на каяках. Отрабатывают бегство с дерева на дерево, так учат прятаться от хищных птиц. А вот на самом последнем, самом мудром уроке приходит чужой человек и нарочно ловит енотов в клетке. Зачем, спросите вы? А затем, чтобы привить им здоровый страх перед людьми и ловушками. Чтобы они отвыкли от заботы и случайно не доверились первому встречному. Основал этот центр для енотов Пола Вудсайд, бывшая морячка торгового флота, после того, как однажды выходила найденного маленького енотика. И вот через полгода тот самый выпускной подмарш, когда малышей выпускают в большой лес. И вот тут у меня, честно говоря, буквально стоит ком в горле. Потому что ведь, знаете, это ведь в точности про нас, про родителей. Наша задача ведь не в том, чтобы держать детей при себе как можно дольше, а в том, чтобы научить их обходиться без нас. Показать, как копать, как плавать, как не бояться высоты. И самое, наверное, трудное – привить им здоровую осторожность к этому миру, а потом просто отпустить. Любить по-настоящему – это иногда научить ребенка не нуждаться в тебе, отойти в сторону, даже когда вот сердце от тревоги разрывается. Так что все мы немножко воспитатели из этого лагеря. Учим, показываем, а потом выпускной марш, и они уходят в свой лес. И это правильно, грустно, но правильно. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда рядом. И когда вы взлетаете, и когда просто нужно, чтобы кто-то рядышком был.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: И вновь о трафике в латвийской столице. Дождь делает свое мокрое дело, замедляет движение в городе между 7 и 8 баллами. На мониторе в данный момент более 60 заторов, и это еще не вечер. Даже 5 часов нет. Так что все самое интересное ждет водителей впереди. По мне, так вообще бы никуда не выезжал, но всем куда-то надо, и по городу сплошь и рядом красные и бордовые пробки. Получили инфо с улицы Вискалю от автоледи Кристины.
2: Добрый вечер. На 16:24, Чекуркалнс, улица Вискалю, пробка перед железнодорожным переездом в сторону Тейки. Сейчас приблизительно стою 6 минут, но думаю, что все 20 минут займет пробка, потому что еще от переезда довольно-таки далеко.
1: Спасибо Кристине за инфу. Мы знаем, что Вискалю и Крустобазница в Чекуркалнсе – это отдельная песня, и пробки на 20-30 минут здесь не редкость. На другую тему прислал сообщение с улицы Деглова водитель Романа, и стоит принять это во внимание. Мы его послушаем в завершении выпуска. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и будьте внимательны.
3: Информация дорожная. Перекресток Илуксты с Деглова недавно вернули камеру проезда на красный. Также на Деглова, но уже не на светофоре она висит, а на ферме. Будьте внимательны и удачи!
0: Реклама на радио «Мелодия».
4: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maksima, kad tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais šķēlēs 500 gramu 2,99 eiro. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 eiro. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maksima.
5: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
6: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
7: Что это было?
8: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
9: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
10: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу Сервис.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».
11: Монпарнас. Парижский бульвар Монпарнас получил свое имя от холма, на месте которого он был основан. В 17 веке на эту природную возвышенность приходили читать стихи французские студенты и в шутку называли его «Мон де Парнас» – «Гора Парнас», обитатель муз в греческой мифологии. Во второй половине 18 века холм выровняли, а имя его сохранилось и стало принадлежать целому кварталу. В годы французской революции на бульваре Монпарнас открылось огромное количество ресторанов, кабаре и танцевальных залов. В начале 20 века, в сумасшедшие годы и Лиане Фоль, квартал стал главным местом встречи творческой интеллигенции. Со всего мира сюда приезжали писатели, скульпторы, художники, поэты и музыканты, чтобы найти себе дешевую квартиру или комнату. Здесь жили и Пабло Пикассо, и Гийом Аполлинер, и Сальвадор Дали, и Жан-Поль Сартр, и Эрнест Хемингуэй, и многие другие прославленные деятели искусства. Любопытно, что в этом недорогом районе любили селиться и очень богатые бизнесмены, которые хотели чувствовать себя причастными к культурной жизни Парижа и влиться в богемную компанию. Некоторые из них приносили реальную пользу. Например, молодой американский миллионер Гарри Кросби основал известное издательство Black Sun Press и печатал книги того же Хемингуэя или Лоуренса. Кафе, в которых целыми ночами дискутировала интеллигенция, уже тогда приобрели мировую славу и остаются популярными и по сей день. Это и «Ля Рутон», «Де ля Куполь» и, конечно же, «Ля Кроссри де Лила». Правда, теперь во многих из них не каждому по карману провести даже один вечер.
0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В нескольких приграничных самоуправлениях срочно заменили работников избирательных участков. Далее об этом и других событиях более подробно. Нескольким самоуправлениям на восточной границе пришлось срочно изменить состав работников ряда избирательных участков. В Даугавпилсе на выборах в 15-й Сейм будут работать 29 участков. По информации латгальской редакции ЛСМ, избирательная комиссия незамедлительно прекратила сотрудничество более чем с 20 работниками и заменила их другими. В Краслове 140 работников будут работать на 26 избирательных участках. Состав был утвержден еще в марте, но 18 сентября председатель комиссии получил распоряжение: состав необходимо изменить. Председатель избирательной комиссии Марис Звейдрис указал, что проверка работников избирательных участков со стороны органов безопасности является обычной практикой. Он также пояснил, что у участков имеется резерв работников. Конкретное количество людей, которых коснулось распоряжение органов безопасности, он не раскрыл. Однако такие распоряжения поступили не в одно самоуправление. Служба госбезопасности подтвердила ЛСМ, что в общей сложности было проверено 6 тысяч работников избирательных участков. Как сообщили в службе, среди выявленных факторов риска были поездки людей в государство-агрессор Россию и ее союзницу Беларусь после вторжения России в Украину, а также распространение прокремлевских нарративов. Конец цитаты. СГБ также напомнила, что неоднократно настоятельно призывала жителей не ездить в Россию и Беларусь, а в 2025 году вступил в силу закон об ограничении мероприятий, угрожающих национальной безопасности, согласно которому для нескольких групп лиц, прежде всего работающих в госучреждениях, установлен запрет на посещение России и Беларуси. Выборы в 15-й Сейм пройдут 3 октября. Избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов. Проголосовать можно будет на любом избирательном участке. С 28 сентября и до дня выборов включительно можно будет заранее оставить свой голос на хранение. Начиная с воскресенья в Латвии ожидается бабье лето, которое продолжится и в октябре, прогнозируют синоптики. Последняя суббота сентября будет облачной, временами ожидается дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье он будет более порывистым. Температура воздуха ночью от 9 до 14, днем от 11 до 16 градусов тепла. В воскресенье солнце будет чередоваться с облаками, днем осадков больше не ожидается. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до плюс 15, плюс 19 градусов. На следующей неделе погода будет преимущественно сухой и солнечной. Будет дуть слабый или умеренный ветер с юга, юго-востока. В самые прохладные утренние часы температура воздуха опустится до плюс 3, плюс 10 градусов. В самые теплые послеобеденные часы достигнет плюс 17, плюс 22. Возможно, и вторая неделя октября будет не характерно сухой и теплой для этого времени года. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И, конечно же, у меня для вас невероятная припасена история. Как вы думаете, что нужно, чтобы целый город собрался вместе, гордился собой и попал в Книгу рекордов Гиннесса? Оказывается, иногда просто очень большая кастрюля и, конечно же, очень-очень много фасоли.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Дело было в Турции. Целый город взялся сварить самый большой в мире котел печеной фасоли. И сварил почти 6800 литров. Ну, для того, чтобы вы представили себе объем, это примерно 15 тысяч обычных консервных банок. Одна гигантская дымящаяся ароматная гора фасоли. И вот за это достижение город официально получил титул Книги рекордов Гиннесса. Представляете себе картину? Огромный чан, вокруг толпа людей, все помешивают, пробуют, спорят, сколько там надо досыпать соли, фотографируются. Короче говоря, праздник на весь город. И все из-за фасоли. И вот что тут смешно и трогательно одновременно. Но, казалось бы, зачем городу такой рекорд? Практической пользы ноль. Но в том-то и штука, что дело ведь вовсе не в фасоли. Дело в том, что людям иногда до зарезу нужен повод собраться и почувствовать вот это теплое и забытое слово «мы». Не вот я по своим делам, а ты по своим, а мы вместе сделали что-то большое и немножечко дурацкое. Теперь у всего города есть одна общая история. Общий смех, общая гордость. А фасоль, так, в общем-то, это предлог, хороший, честный предлог. Так что, может быть, и нам иногда не хватает не великой цели, а простого общего котла. Двор, который вместе что-то устроил, улица, которая собирается на свой уличный праздник. Повод глупый, а тепло ведь настоящее. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда варим для вас что-то вкусное. Из лучших песен и, конечно же, большими порциями.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Продолжаем разговор о трафике пятничным вечером. Час пик проходит в сложных погодных и дорожных условиях. Город накрыли красные и бордовые пробки. За минувшие полчаса трафик прибавил еще балл. И сейчас что-то среднее между 8 и 9 баллами. Глухих и мертвых пробок на интерактивной карте города не видно. Но на некоторых участках поток движется со скоростью пешехода или даже медленнее. Очень плотно в центре города. Здесь самый затратный по времени участок — улица Вальдемара Вантовой, мост и далее до Мелнсила, и можно оставить около получаса. В Чекрукансе по Вискалю проехала автоледи Кристина. В предыдущем выпуске послушали ее репортаж. Более 20 минут занял маршрут в сторону Тейки. Также сильно тормозят Крустобазницас и Первая линия. Затруднено движение в районе Кольца Славу, особенно на Педруэс, и наоборот, от Кольца в направлении перекрестка с Гранита приличная пробка на улице Крустелс. И Пардаугова. Сложнее всего здесь на Карле Ульмане перед Бриевас в обоих направлениях. Ну а в городе на данный момент более 80 заторов. Всем терпения, с вами музыка любимого радио для хорошего настроения. Меня зовут Владимир Тин, будем внимательны и держим дистанцию.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: «Черри». Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно!
4: Все больше семей в Латвии выбирают «Черри Тиго». Не упусти возможности ты. В сентябре на модели «Черри» действует специальное предложение. Узнай больше на «Черри Мотор ЛВ». «Черри» создан для семьи.
0: Более 30 лет они показывают.

0: высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
3: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис. See?

0: душе. Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», микрофона Олег Пека. Есть утренние ритуалы, без которых многие из нас вообще отказываются признавать, что день уже начался. Для кого-то это душ, для кого-то выпуск новостей, для кого-то, я думаю, огромного количества числа людей чашка кофе. Причем желательно до того, как окружающие начнут задавать вопросы. Но британская журналистка Элис Портер решила проверить другой способ проснуться и настроиться на рабочий день. Она стала каждое утро выходить на прогулку. Эксперимент задумывался ради свежего воздуха, движения и небольшого запаса личного времени перед работой. Обнаружился же эффект, которого она совсем не ожидала, рассказывает Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Британская журналистка Элис Портер решила каждый день гулять по утрам перед работой и сделала неожиданное открытие. Результатами своего эксперимента она поделилась с изданием Fit and Well. Портер рассказала, что долгое время по утрам чувствовала себя бодрой исключительно благодаря кофе. Когда же этот способ перестал работать, она решила попробовать прогулки. У этого эксперимента была тройная цель. Я хотела дать себе больше свободного времени перед работой, проводить больше времени на свежем воздухе и увеличить физическую нагрузку, объяснила женщина. Уже через несколько дней Портер полюбила прогулки и удивилась тому, что ее аппетит снизился. «Я завтракаю немного позже обычного, чувствую себя сытой в течение дня, меньше хочу перекусывать, но выбираю при этом более полезные продукты», — рассказала она. Диетолог Софи Медлин подтвердила, что утренняя ходьба, как и любые другие физические упражнения, помогает регулировать уровень гормона голода, грелина, и увеличивать уровень гормонов, подавляющих аппетит, включая GLP-1. Кроме того, по итогам нескольких дней эксперимента, журналистка отметила у себя улучшение настроения, снижение уровня стресса. По словам Медлин, это тоже может быть связано с прогулками. Физические упражнения могут вам помочь чувствовать себя более осознанными и регулировать работу нервной системы, а это, в свою очередь, может помочь уменьшить эмоциональный голод, объяснила она.
1: Интересно, что иногда самые полезные перемены оказываются удивительно простыми. Мы-то привыкли искать способы чувствовать себя лучше в каких-то там баночках чудодейственных, приложениях, специальных методиках. А организм время от времени напоминает, можно просто выйти из дома и немного пройтись. И, пожалуй, особенно приятно, что никто не требует ради этого расставаться с утренним кофе. Можно считать прогулку не заменой, а достойной компанией для чашечки крепкого напитка. Вы слушаете радио «Мелодия». Всем хорошего дня и хорошей музыки.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь, местами туман. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Южный юго-западный ветер от 2 до 8 на западном побережье Курзаме порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дожди. Южный юго-западный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
6: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
7: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билешу Сервис.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
8: Продолжаем нашу информационно-развлекательную программу на радио «Мелодия». У хорошей тренировки, казалось бы, есть совершенно очевидные доказательства. Футболка мокрая, дыхание сбилось, сил добраться до дивана почти не осталось. Ну, значит, сегодня мы точно победили и калории, и собственную лень. Но специалисты предлагают не спешить с такими выводами. Оказывается, количество пота практически ничего не говорит об эффективности занятий, а килограмм, внезапно исчезнувший после тренировки, может очень быстро вернуться. Так как же понять, что

0: Два человека могут выполнить одинаковую тренировку с одинаковым усилием, но один будет мокрым, а другой почти не вспотеет. И оба варианта нормальны. На объем потоотделения влияют температура, влажность, одежда и индивидуальные особенности. Гуфранова предупредила, что минус килограмм после тренировки – не результат жиросжигания. Во время потоотделения организм теряет воду и электролиты, а не жир. После восполнения жидкости цифры на весах вернется. Главные ориентиры прогресса – сила и техника. Если упражнения, которые раньше давались тяжело, теперь выполняются легче и чище, тело адаптируется. Второй ориентир – выносливость. Стало легче подниматься по лестнице или дольше гулять. Еще один важный показатель – скорость восстановления пульса. Если после нагрузки сердцебиение успокаивается быстрее, чем раньше, сердечно-сосудистая система адаптируется. Оценивать пульс имеет смысл в одинаковых условиях, после одного и того же упражнения, объяснила Гуфранова. Хорошая тренировка, по ее словам, не должна выжимать человека. Полное изнеможение говорит о слишком высокой интенсивности. Качественное занятие оставляет приятную усталость и бодрость. Также прогресс виден в качестве движений. Улучшается осанка, походка становится устойчивее, суставы подвижнее. Потеть на тренировке нормально, но не обязательно. Хорошая программа – та, которую можно выполнять регулярно, становясь сильнее и энергичнее, резюмировала эксперт.
1: Получается, настоящий прогресс гораздо приятнее измерять не мокрой футболкой, а обычной жизнью. Лестница перестала казаться Эверестом, прогулка больше не утомляет, а после нагрузки быстрее возвращаются силы. И это, пожалуй, неплохой принцип. Хорошая тренировка должна постепенно делать жизнь легче, а не превращать каждый поход в спортзал в борьбу за выживание. Вы слушаете «Радио Мелодия», с вами Олег Пека.
2: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, и, конечно, у меня для вас невероятная история. Знаете, есть новости, которые звучат скучно, а на самом деле рассказывают о нас с вами очень и очень много. Вот, например, люди стали меньше пить. И вот самое интересное здесь, кто именно перестал, а кто, наоборот, разошелся.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Дело в том, что на этой неделе вышло большое исследование. Его опубликовали в солидном медицинском журнале «Annals of Internal Medicine». Ученые под руководством доктора Брайана Ли из медицинского центра Кека при Университете Южной Калифорнии, а он, между прочим, врач, который пересаживает печень, так что тему знает изнутри, проанализировали данные американских опросов за несколько лет. И сделали интересный вывод. Американцы впервые с начала пандемии стали пить меньше. Немного, около 1%, но впервые за годы кривая пошла вниз. Правда, до пандемийного уровня еще далеко. В пандемию на стрессе, в изоляции налегать на спиртное стали, честно говоря, крепко. А вот теперь наступает отрезвление. Но, как говорит сам доктор Ли, тренд неровный. Молодежь, поколение 20- и 30-летних, пьет заметно меньше. А вот одна группа выбивается из общей картины и, наоборот, пьет больше. Это люди от 50 до 64 лет. У них тяжелое пьянство за несколько лет выросло более чем на треть. И вот это, по-моему, самое человечное во всей этой истории. Молодые все чаще выбирают трезвость. Это уже и модно, это про здоровье, про ясную голову. Но вот те, кому за 50, ну, задумайтесь, это возраст, когда дети разъезжаются, работа выматывает по-новому, а старые друзья видятся все реже. И вот это тот самый бокал, чтобы расслабиться, незаметно превращается в привычку. Так что цифры – это ведь не про спиртное, это про одиночество, про усталость, про то, чем мы затыкаем тишину по вечерам. И кажется, самый честный вопрос тут не сколько ты пьешь, а чего тебе на самом деле не хватает. Так что если рядом с вами есть человек в этом возрасте, которому вечерами тоскливо, знаете, ведь может быть лучшее лекарство – это не какая-то там нотация, а может просто телефонный звонок. Или, например, чашка чая на двоих. Иногда компания греет лучше любого бокала. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда составляем вам компанию, особенно долгими вечерами.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maksima, kad tikai no 24. līdz 28. septembrim. Cālis, Rīgas miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām, 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Garneles Well Done, neapstrādātas, atkausētas, 300 gramu, 2,69 €. Maksima.
3: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров поверните налево.
5: Налево? Ну там же тупик!
6: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
8: Renault. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
9: Я пью до дна за тех, кто в море.
10: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
9: Вот новый поворот.
10: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
10: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
9: Еще не все разрешено.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
11: Балалит. В Арабских Эмиратах можно отведать на завтрак довольно необычное блюдо. На вкус оно одновременно соленое и сладкое, состоит из вермишели и омлета, а называется балалит. Готовится это блюдо тоже не совсем обычным образом. Вермишель сначала обжаривают в воке до золотистого цвета, а уже потом опускают в горячую воду. Варят ее всего 3-4 минуты, а после добавляют в нее смесь из топленого масла, сахара, шафрана и кардамона. В конце балалит украшают тонкими полосками соленого омлета и в таком виде подают на стол. Несмотря на то, что балалит считается блюдом для завтрака, часто его едят на обед или ужин, например, в качестве десерта. Кроме того, несмотря на свою простоту, оно нередко становится праздничным угощением. Например, балалит готовят на Курбан-Байрам и подают каждой арабской женщине в первое утро после свадьбы.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. С понедельника в Латвии можно будет заранее передать голос на хранение. Далее об этом и других событиях более подробно. С понедельника, 28 сентября, в Латвии начнется передача голосов на хранение перед выборами в 15-й Сейм. До 2 октября избиратели смогут воспользоваться этой возможностью в любом из 933 участков по всей стране. Передача голоса на хранение проходит тайно. На участке избиратель предъявляет паспорт гражданина Латвии или ИД-карту, после чего получает бюллетени, отпечатанный избирательный конверт и регистрационный конверт. Сделав выбор, избиратель вкладывает бюллетень в избирательный конверт и заклеивает его. Затем этот конверт помещают в регистрационный, на котором указаны имя, фамилия и порядковый номер избирателя. Регистрационный конверт после этого опускают в урну. Такая процедура нужна для того, чтобы один человек не смог проголосовать несколько раз. При этом содержание бюллетеня остается тайным. Перед подсчетом голосов избирательные конверты извлекают из регистрационных, перемешивают и только после этого вскрывают. Передать голос на хранение можно в течение 5 дней, но часы работы участков будут различаться. В понедельник, 28 сентября, они открыты с 17 до 20 часов, во вторник с 8 утра до 11, в среду с 17 до 20, в четверг с 8 до 11, в пятницу 2 октября с 12 до 15 часов. Основной день выборов – суббота, 3 октября. Тогда все избирательные участки в Латвии будут работать с 8 до 20 часов. Проголосовать можно будет в любом избирательном участке, имея при себе деньги, действующий паспорт или ИД-карту. Адрес нужного участка и другую информацию о голосовании Центральная избирательная комиссия публикует на своем сайте. Начиная с воскресенья в Латвии ожидается бабье лето, которое продолжится и в октябре, прогнозируют синоптики. Последняя суббота сентября будет облачной, временами ожидается дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье он будет более порывистым. Температура воздуха ночью от 9 до 14, днем от 11 до 16 градусов тепла. В воскресенье солнце будет чередоваться с облаками, днем осадков больше не ожидается. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до плюс 15, плюс 19 градусов. На следующей неделе погода будет преимущественно сухой и солнечной. Будет дуть слабый или умеренный ветер с юга, юго-востока. В самые прохладные утренние часы температура воздуха опустится до плюс 3, плюс 10 градусов. В самые теплые послеобеденные часы достигнет плюс 17, плюс 22. Возможно, и вторая неделя октября будет не характерно сухой и теплой для этого времени года. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И, как всегда, у меня для вас припасена невероятная история. Как вы думаете, ради чего можно остановить целое шоссе? Ну, понятно, из-за аварии, это, в общем, ясно. Ради какой-нибудь важной персоны, такое тоже бывает, перекрывают движение. А вот в Канаде движение на шоссе перекрыли ради одного маленького зверька, попавшего в беду.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Да-да, дело было в Канаде. Полиция перекрыла целую полосу движения на съезде с оживленного шоссе. И причиной этому стал енот. Маленький енот застрял в решетке ливневой канализации прямо на обочине. Вот ни туда, ни сюда. И взрослые, серьезные люди, полицейские при исполнении, встали, остановили поток машин и принялись вызволять перепуганного зверька. Пока сотни водителей терпеливо ждали. И все это из-за одного крошечного енота. И что характерно, никто особенно не возмущался. Все понимали серьезность ситуации. И вот тут прячется наш маленький человеческий парадокс. Мы готовы бросить все ради животного в беде. Остановить шоссе, залезть в люк, опоздать на работу, лишь бы спасти котенка на дереве или енота, застрявшего в решетке. И это прекрасно. Но давайте честно, как часто мы с той же готовностью останавливаемся ради человека? Проходим мимо соседа, которому явно нехорошо, отводим глаза от того, что на улице кто-то просит о помощи. С животным все просто. Оно беззащитно, оно не осудит, оно точно не притворяется. А человек сложнее, и вот мы, ну, скажем так, осторожничаем. И все-таки я смотрю на эту историю с теплом, потому что если люди готовы перекрыть шоссе ради одного енота, значит, сострадание в нас все-таки живет. Осталось только чаще направлять его на своих, на нас с вами. Так что в следующий раз, когда кому-то трудно, не только пушистику, но и особи на двух ногах, вот вспомните про этот перекрытый съезд шоссе и, может быть, тоже притормозите. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда, кстати, останавливаемся ради тех, кому нужно, чтобы хотя бы поднять вам настроение.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: И вновь о трафике в латвийской столице. Это заключительный на сегодня выпуск. Еще в половине шестого на мониторе было 9 баллов и 96 заторов. В общей сложности они превышали 50 километров. К водительскому счастью, такое бывает нечасто. В любом случае, трафик уже потерял 46%, заторы продолжают снижаться. И вот только что 5 баллов вернулись на монитор. Да и дождь к этой минуте почти прекратился, хотя в прогнозе осадки сегодня до 22 часов. Раз уж заговорили о погоде, то в субботу будет преимущественно пасмурно, временами будет идти дождь при температуре от 12 до 16 градусов. Другое дело в воскресенье, когда выглянет солнце и, как говорят, вернется бабье лето. Осадков синоптики не обещают, потеплеет до 17 градусов. Ну что ж, неделя заканчивается, мы продолжим следить за трафиком в понедельник. Первый выпуск монитора в 8.15 утра. На выходных будьте внимательны в пути и всем пожелаю хорошего настроения в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
4: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем эфир на радио «Мелодия», и наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью, которая исследует научные аспекты восстановления сна. И обсуждают, могут ли длительные выходные, отсыпные, так сказать, компенсировать нехватку отдыха в будни.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Итак, ну, давайте разберем это. Знаете, если представить себе классическое утро субботы, то это обычно выключенный будильник, ну и плотно задернутые шторы.
3: Да-да, и надежда проспать до обеда.
2: Вот именно, около половины взрослых регулярно пытаются так закрыть свой накопленный за рабочую неделю дефицит сна, особенно подростки. Но вопрос в том, действительно ли это спасает организм?
3: Хороший вопрос.
2: Да, и в стопке материалов для нашего сегодняшнего глубокого разбора, ну там от масштабных клинических исследований до статей ведущих сомнологов, мы попытаемся выяснить, работает ли вообще эта компенсация недосыпа на выходных.
3: Или это просто приятный миф, который ломает наши биологические часы.
2: Абсолютно.
3: И вот, изучая эти данные, довольно быстро понимаешь, что наша потребность во сне – это, ну, непростой банковский счет.
2: В смысле, нельзя просто закинуть недостающую сумму в любой момент?
3: Точно. Все регулируется двумя сложными механизмами. Первый – это так называемый гомеостат сна. Это можно сравнить с резервуаром. То есть, чем дольше мы бодрствуем, тем больше в нем накапливается усталость.
2: То самое давление сна, о котором часто пишут.
3: Ага, оно самое. А второй механизм – это циркадные ритмы. Ну, наши внутренние часы, которые настраиваются светом и ежедневным режимом.
2: Так.
3: И что здесь самое увлекательное? Когда мы спим до полудня в выходные, мы нарушаем работу обеих этих систем сразу.
2: Подожди, прям обеих?
3: Да. Психолог Мелинда Кейсмант из лаборатории сна Орегонского университета, она прямо отмечает, что резкое смещение светового воздействия работает так, будто каждую неделю совершается перелет со смены часовых поясов.
2: Ого! То есть звучит так, будто попытка закрыть долг по сну долгим сном до обеда – это как, ну, оплата старого кредита новой кредиткой.
3: Идеальная аналогия. Система просто запутывается, графики сдвигаются.
2: И к утру понедельника мы уходим в еще больший минус. Просто потому что не смогли уснуть в воскресенье вечером.
3: Угу. И именно этот сбой делает утро понедельника таким тяжелым. Но несмотря на этот серьезный риск для циркадных ритмов, новые клинические данные доказывают просто поразительную способность тела к восстановлению, если дать ему шанс.
2: И вот тут начинается самое интересное. Я наткнулась на совершенно экстремальные лабораторные эксперименты в наших источниках, которые как раз это иллюстрируют.
3: Те, что с ограничением сна?
2: Да-да. Всего одна ночь, где людям давали поспать 2 часа. Естественно, у них тут же происходил скачок лейкоцитов.
3: Что является явным маркером физиологического стресса.
2: И системного воспаления.
3: Именно. Но когда на следующую ночь им дали 10 часов сна, показатели, ну, практически полностью вернулись в норму.
2: Это фантастика. А в другом опыте сон ограничивали до 4 часов, целых 6 дней подряд, и их реакция на инсулин сильно нарушилась.
3: А это уже прямой путь к диабету.
2: Да, но 6 дней 12-часового сна полностью восстановили метаболизм.
1: Мы продолжим тему дополнительных пары часиков сна по выходным буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь, местами туман. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Южный юго-западный ветер от 2 до 8 на западном побережье Курзаме порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дожди. Южный юго-западный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
6: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
7: Что это было?
8: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
5: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
9: Возвращаемся на радио «Мелодия» к вопросам, стоит ли устраивать в субботу-воскресенье более длинный сон или это все-таки чревато сбоем графика. В этой ситуации разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
10: Хронический недосып держит тело в состоянии постоянной тревоги.
11: Выделяется кортизол, да.
10: Точно. Который вызывает воспаление и блокирует нормальную работу инсулина. И вот тут на сцену выходит масштабное шведское исследование.
11: Так, так.
10: Они наблюдали за 40 тысячами человек на протяжении 13 лет.
11: Это огромная выборка.
10: Не то слово. И данные показали, что сон менее 5 часов за ночь повышает риск смертности на 65% для людей моложе 65 лет.
11: 65%? Это же колоссальная цифра.
10: Безусловно. Но вот в чем главный поворот в этих материалах? У тех, кто хронически не досыпал в будни, но отсыпался на выходных, этот дополнительный риск смерти полностью стирался.
11: Подожди, прям полностью?
10: Да. Статистически их показатели сравнялись с теми, кто спал положенные часы каждую ночь.
11: Ничего себе!
10: Оказывается, этот дополнительный сон позволил организму снизить уровень гормонов стресса и очистить кровоток от воспалительных белков. Ну, буквально нейтрализуя накопленный ущерб.
11: Так что же все это значит для нашего повседневного графика? Неужели наука теперь официально оправдывает тех, кто каждые выходные не вылезает из кровати до самого вечера?
10: Ну, в том-то и дело, что нет. Исследования четко обозначают золотую середину. Это всего 1-2 дополнительных часа.
11: Всего 1-2?
12: Да. Именно этот объем дает организму время снизить системное воспаление, уменьшить риск депрессии и, ну, уронить вероятность развития гипертонии на 17%.
11: И при этом не разрушает циркадные ритмы.
12: Точно. То есть этот короткий бонусный сон работает скорее как точечная терапия. Но есть крайне важное предупреждение в статьях. Людям, страдающим бессонницей, отсыпаться категорически нельзя.
11: А, потому что это лишит их накопленного давления сна?
12: Да, и лишь усугубит их проблему. Им нужен жесткий режим.
11: Получается, эти стратегические

0: задолженности накапливаются и незаметно списываются внутри нашего тела прямо сейчас.
1: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
2: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса. We were good.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю доброго вечера. Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Бека. Знаете, есть актеры, которых мы уважаем, а есть те, в кого мы просто влюблены. Жан-Поль Бельмондо из «Вторых». И прежде чем я вас кое-куда позову, позвольте мне рассказать одну маленькую историю, и она, мне кажется, объясняет, почему Бельмондо невозможно было не любить.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начало 60-х прошлого века. Бельмондо снимается в фильме «Человек из Рио» в Бразилии, среди недостроенных небоскребов новой столицы. И вот сцена. Его герой висит на тонком стальном тросе, высоко. Причем под ним 40 метров пустоты. Знаете, никаких компьютерных трюков в те времена не было и в помине. Все снимали по-настоящему. И держался он на этом тросе только на одной силе рук. И вдруг руки перестают слушаться. Их сводит судорогой. У каскадеров для этого даже есть свое жуткое такое название — «белые руки». Внизу 40 метров, напоминаю. Любой бы закричал, задергался. А он спокойно, спокойно, миллиметр за миллиметром, слушая подсказки снизу, сам выбирается на балкон. И когда его потом спрашивали: «Жан-Поль, а как же страх высоты, головокружение?» Он только пожимал плечами и отвечал: «Головокружение? В первый раз такое слышу». Вот весь Жан-Поль Бельмондо. Человек, который сам без дублера висел над пропастью, мчался на крыше летящего поезда. Съезжал по тросу с высоты. И все это просто потому, что ему было весело, а публика это чувствовала и его обожала. А ведь все начиналось совсем не гладко. Мальчишке со сломанным боксерским носом педагог однажды сказал: «С таким лицом, милый мой, вы в кино никого не обнимете, публика вам не поверит». А потом пришел молодой сумасшедший режиссер Годар и за одну ночь превратил его в кинозвезду. И этот некрасивый парень стал держать в объятиях самых прекрасных актрис своего поколения. Про его романы, швейцарская там тигрица Урсула Андрес, итальянки, красавицы с обложек, писала вся мировая пресса. Была и знаменитая дружба соперничества с Аленом Делоном, двух титанов, которых всю жизнь пытались поссорить, а они по-настоящему любили друг друга. Были отчаянные трюки и вопрос, на который мы попробуем ответить. Зачем же ему, богатому и знаменитому, раз за разом рисковать жизнью? Была и оборотная сторона той улыбки, тяжелая болезнь, из которой он вытащил себя сам, и триумфальное возвращение, а в самом конце – прощание, на которое вышла целая страна во главе с президентом Франции. Обо всем об этом и о том, каким его любили у нас, 14 октября в Digital Art House. Я, Олег Пека, приглашаю вас на встречу, вечер такой, я не знаю, кинематографический стендап у Жан-Поля Бельмондо, живой рассказ, редкие кадры и та самая улыбка на экране. Никакого занудства, только хорошая история длиною в целую жизнь. Билеты на сайте Digital Art House. Приходите, проведем этот вечер вместе с вами и Бельмондо.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Париж. В этом городе по воскресеньям не работают магазины, в метро живут бездомные, то и дело вспыхивают забастовки, а местная бюрократия кого угодно заставит скрежетать зубами. Но для многих все это не важно, потому что это Париж. Здесь по утрам едят круассаны, читают газеты в кафе, устраивают пикники на набережной Сены и очень не любят спешить и задерживаться на работе. Париж чаще всего называют самым романтичным городом мира, чем сами французы невероятно гордятся. Несмотря на расширение и строительство современных зданий, он во многом до сих пор сохранил свой старомодный облик. Насладиться духом старого доброго Парижа помогает местное метро. Оно настолько грязное и некрасивое, а поезда так часто ломаются, что единственное, чего хочется, это больше никогда туда не спускаться. Зато на поверхности красивейшие фасады на каждом шагу чередуются с маленькими романтичными балкончиками с цветами, а за огромными тяжелыми дверями самых невероятных цветов скрываются зеленые внутренние дворики. Словом, все то, что создает знаменитый парижский шарм. Особое обаяние городу придает и философия местных жителей, которая называется «art de vivre» или «joie de vivre» — искусство жить с удовольствием. Парижане никогда не спешат и четко разделяют работу и личное время. Если работа заканчивается в 6 вечера, то это значит, что ровно в 6 вечера парижанин встанет и уйдет по своим делам. Французы бережно хранят семейные традиции, например, обязательные обеды в кругу семьи. И парижане часто собираются с любимыми и друзьями в ресторанах, просто чтобы посплетничать и весело провести время. Да и в целом горожане отличаются редкой способностью воспринимать жизнь в позитивном ключе. И любые конфликты стремятся свести к шутке, а неудачи рассматривать как положительный опыт. Кроме того, местные жители очень просто относятся к материальным благам. В то время как в одних мегаполисах считается чуть ли не обязательным демонстрировать достаток, богатые парижане умудряются ездить на Феррари так, что этого никто не заметит. Носить самую простую одежду и быть очень легкими в общении, ничем не выдавая своего положения. Французы в целом умеют наслаждаться жизнью, отдыхать и радоваться простым вещам. Им под силу остановить каждодневную суету, забыть о рабочих проблемах и просто провести время с семьей. Или спонтанно сорваться куда-нибудь к океану или в горы только для того, чтобы проветрить голову.
2: Мегаполисы мира. На радио.

0: Над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Индекс внедрения искусственного интеллекта – это исследование Cyber News, которое анализирует использование инструментов искусственного интеллекта в 64 странах, чтобы определить, где они внедряются быстрее всего, а где их распространение отстает. Исследователи проанализировали данные о загрузках 100 самых популярных ИИ-приложений в каждой стране и сопоставили эти показатели с численностью населения, чтобы оценить уровень их распространения. Страны, включенные в индекс потребления искусственного интеллекта, обеспечивают примерно 70% мирового ВВП и охватывают 55% населения планеты. Среди 20 стран-лидеров по внедрению ИИ 9 находятся в Европе, 7 в Азии, 2 в Океании, 1 в Южной Америке и 1 в Северной Америке. Все страны Балтии вошли в первую десятку. Латвия заняла 4 место, 55%. Литва расположилась на 7-й строчке, 52%, а у Эстонии 8 место, 51%. На первом месте оказался Сингапур. Индекс внедрения искусственного интеллекта в этой стране составил 66%. Второе и третье место заняли Чили, 60%, и Объединенные Арабские Эмираты, 56%.
2: В четверг, 24 сентября, депутаты Сейма внесли поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Изменения предусматривают дальнейшее снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение акциза на бензин. Поправки вступят в силу 1 октября 2026 года. Ставка акциза на дизельное топливо, используемое в качестве моторного топлива, снизится на 16,7% до минимального уровня, установленного в Евросоюзе. Таким образом, акциз уменьшится с 396 до 330 евро за 1000 литров. Ставка акциза на неэтилированный бензин снизится на 11,7% до 490 евро за 1000 литров. До сих пор акциз на бензин не снижали. Министр экономики Виктор Валенис отметил, что изменения акцизного налога отражаются на ценах на автозаправочных станциях с задержкой. Причем снижение налога переносится в цену лишь частично. По словам Валениса, чтобы добиться немедленного снижения цен, потребовалось бы либо еще значительнее уменьшить акциз, либо снизить ставку НДС. Ожидается, что розничная цена дизельного топлива снизится на 8 центов за литр, если продавцы топлива полностью отразят снижение налога в цене. В субботу, 26 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 12 до 16 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 8 метров в секунду. В Риге облачно, возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
5: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Саоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Амедео Модильяни.
0: Талантливый живописец-портретист, мастер графики и скульптор начала 20 века Амедео Модильяни родился и вырос в Италии. Он был младшим из четырех детей, воспитанием которых серьезно занимался дедушка. Тот был образованным человеком, эрудитом и шахматистом, и всеми силами развивал в Модильяни любовь к искусству. Ходил с внуком по музеям и рассказывал о живописи и скульптуре. В Италию дед переехал из Парижа, и, по всей видимости, случайно привил Амедео еще и любовь к этому городу. Модильяни много лет мечтал переехать в Париж, прежде чем это ему наконец удалось, в 1906 году. Обучаться живописи Амедео Модильяни начал еще в Италии. Во Франции он продолжил заниматься живописью, хотя на несколько лет увлекся скульптурой. Впрочем, из-за частых болезней легких это направление творчества ему все-таки пришлось оставить. По той же причине Модильяни прожил всего 35 лет, оставив в наследство ряд скульптур, картины и эскизы в жанре экспрессионизма. Жемчужиной его творческого наследия считаются картины в жанре ню. Амедео Модильяни часто называют певцом красоты обнаженного женского тела. При этом его работы — это не абстрактные образы, а реальные портретные изображения. Это привело к мгновенному закрытию его первой и единственной персональной выставки в Париже. Увы, при жизни работы Модильяни не имели успеха, из-за чего художник был вынужден влачить полунищенское существование. Зато сегодня его работы продаются на аукционах по баснословным ценам. Так, в 2018 году картина Модильяни «Лежащая обнаженная» на левом боку была продана на аукционе Сотбис более чем за 157 миллионов долларов, что сделало ее одной из самых дорогих картин в мире.
1: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь, местами туман. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Южный юго-западный ветер от 2 до 8 на западном побережье Курзема порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дожди. Южный юго-западный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Осторожно, горит!
3: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
4: 21 ноября. Рига. Шауми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шауми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ЛВ.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
6: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билетшу-сервис.

0: мелодии легенды. На радио «Мелодия».
1: Представьте, что вы идете по улицам Монмартра. Воздух пахнет кофе и выпечкой. Кто-то чинит велосипед, старушка кормит голубей, а где-то рядом очень застенчивая девушка с глазами ребенка вот-вот совершит маленькое чудо. Именно в такой мир нас погружает «Амели» – фильм Жана Пьера Жене, ставший культовым. Но сегодня речь пойдет не о героях и даже не о режиссере, а о музыке, которая сделала этот мир настоящим. Эти ноты узнают каждый, даже если фильм давно стерся из памяти. Их сочинил Ян Тьерсен, бретонский композитор, который терпеть не мог работу в кино. Жан-Пьер Жене мечтал пригласить композитора Майкла Наймана, но однажды услышал диск Тьерсена и влюбился. В музыку, где переплетались аккордеон, фортепиано, банджо, клавесин и даже велосипедное колесо. Что поразительно, большая часть саундтрека уже существовала. Жене просто отобрал мелодии из трех альбомов Тьерсена. Лишь несколько композиций были написаны специально, включая знаменитый вальс «Амели», прозвучавший в трех версиях, как будто три настроения героини – детское, мечтательное и трепетное. Но вот парадокс. Сам Тьерсен не хотел ассоциировать себя с этим фильмом. Он даже отказывался исполнять этот саундтрек на своих концертах, называя его «мертвым прошлым». Ему было важнее, чтобы музыку любили не за фильм, а за нее саму. Он не писал под картинку. Он сочинял, как дышал, интуитивно, на уровне ощущений. И, как ни странно, именно это сделало саундтрек «Амели» таким живым. Музыка Тьерсена как полупрозрачная акварель. Кажется, ты ее почти не слышишь, а потом вдруг осознаешь – она живет внутри тебя. Так бывает только с настоящими мелодиями. Теми, которые не хотят быть фоном. Они твои спутники. На Монмартре и где угодно.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия». Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
1: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билишу сервис.

0: Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В четверг, 24 сентября, Сейм в срочном порядке внес поправки к закону об обороте кормов для животных, вводящие пограничный контроль зерновых грузов из третьих стран. Поправки содержат требования Кабинету министров определить, какие партии кормов для животных из третьих стран подлежат пограничному контролю, а также установить требования к проверкам и порядок их проведения продовольственно-ветеринарной службой. Поправки также предусматривают возможность взимать с ответственных лиц предоплату за пограничный контроль этих грузов и лабораторные исследования. В комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике сообщили, что изменения в законодательных актах призваны предотвратить перевозку через территорию Латвии грузов, похищенных в Украине, в том числе зерна. В августе Рига с Сатексмо перевезло в общей сложности 9 221 тысячу пассажиров, сообщили на предприятии. Самым популярным стал первый маршрут трамвая, который перевез 937 тысяч человек. Самым востребованным автобусным маршрутом стал третий маршрут. Им воспользовались 550 тысяч пассажиров. А среди троллейбусов 15-й маршрут, который перевез 492 тысячи человек. За месяц автобусы, троллейбусы и трамваи на городских маршрутах проехали почти 3 миллиона километров. Больше всего пассажиров в августе перевезли автобусы – 4 миллиона 79 тысяч человек. Троллейбусами воспользовались 3 миллиона 25 тысяч пассажиров, трамваями – 2 миллиона 117 тысяч. Средняя цена на дизельное топливо на автозаправочных станциях Евросоюза выросла до 2 евро 23 центов за литр, достигнув исторического максимума, свидетельствуют данные Еврокомиссии. Рост цен на топливо обусловлен конфликтами на Ближнем Востоке и в Украине, которые привели к перебоям в поставках сырой нефти и нанесли ущерб нефтеперерабатывающим заводам. Рекордно высокие цены на дизельное топливо зафиксированы в 19 странах ЕС, включая Германию, Францию и Италию. Самые высокие цены отмечены в Дании и Финляндии, где литр дизельного топлива стоит 2 евро 56 центов. За ними следует Германия с показателем 2,46 за литр. В Бельгии и Франции цены на дизельное топливо держатся на уровне около 2 евро 40 центов за литр. В субботу, 26 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 12 до 16 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 8 метров в секунду. В Риге облачно, возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

Парки мира на радио «Мелодия». Ботанический сад Кавати-Фудзи. Великолепный сад Кавати-Фудзи находится в 700 километрах от Токио на севере японской провинции Фукуока. Каждый год в апреле-мае эта удаленная локация неизменно притягивает тысячи любителей природы со всего света. А все дело в том, что именно в это время в Кавати-Фудзи расцветает главная достопримечательность сада – глициния. Хотя и большая часть остальных цветов, которые наполняют сад, распускается тогда же. Это время совпадает с так называемой «золотой неделей», когда японцы отмечают подряд сразу несколько праздников, поэтому отбоя от желающих насладиться красотами Кавати-Фудзи нет. Настоящая жемчужина парка – тоннель глициний, по которому посетители проходят к основному саду. Сногсшибательно красочные соцветия свисают над головой и дарят чувство нереальности происходящего, наполняя воздух сладким ароматом и заставляя терять связь с окружающим миром. Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь, местами туман. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Южный юго-западный ветер от 2 до 8 на западном побережье Курзаме порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дожди. Южный юго-западный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.

0: Над Янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Почти треть мужчин в Латвии не посещают семейного врача даже раз в год, хотя именно во время регулярных визитов они могли бы своевременно узнать о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания вызывают более половины всех случаев смерти в Латвии, и ежегодно от них умирают более 5000 мужчин. По сути, в половине случаев причины смерти мужчин в Латвии – это именно сердечно-сосудистые заболевания. Эти заболевания можно предотвратить. Это не то, что невозможно выявить вовремя. Смерти происходят значительно преждевременно, указала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Майя Калпиша. Она сообщила, что от инсульта и инфаркта миокарда ежегодно умирают около 300 мужчин трудоспособного возраста. Эти цифры в значительной степени поддаются снижению и предотвращению. В качестве причин можно назвать то, что жители, в том числе мужчины, не всегда распознают эти симптомы, а если распознают, то часто их игнорируют. Отметила Калпиша. Она подчеркнула, что проверять сердечно-сосудистое здоровье мужчин в Латвии следует с 40 или даже с 35 лет, когда, скорее всего, еще нет заметных проблем со здоровьем. В ряде самоуправлений вдоль восточной границы пришлось в срочном порядке менять персонал на части избирательных участков, поскольку служба государственной безопасности запретила некоторым лицам там работать, сообщила программа «Панорама». Проверку прошли в общей сложности 6 тысяч сотрудников избирательных участков. Одной из причин, по которой служба госбезопасности запретила отдельным лицам работать на участках, стали поездки в Россию и Беларусь. В частности, в Даугавпилсе действуют 29 избирательных участков. Местная избирательная комиссия прекратила сотрудничество более чем с 20 работниками, заменив их другими сотрудниками. Марис Зведрис, глава Центральной избирательной комиссии, отметил, что проверка персонала избирательных участков спецслужбами является стандартной практикой. Он пояснил, что заключения по результатам проверок выдаются в разное время, в том числе до начала выборов. На данный момент у ЦИК нет информации о том, что какие-либо самоуправления испытывают трудности с укомплектованием избирательных участков персоналом. Зведрис также сообщил, что для избирательных участков предусмотрен резерв сотрудников. В субботу, 26 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 12 до 16 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 8 метров в секунду. В Риге облачно, возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь, местами туман. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Южный юго-западный ветер от 2 до 8 на западном побережье Курзаме порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дожди. Южный юго-западный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.

0: над Янтарным берегом. 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Индекс внедрения искусственного интеллекта – это исследование Cyber News, которое анализирует использование инструментов искусственного интеллекта в 64 странах, чтобы определить, где они внедряются быстрее всего, а где их распространение отстает. Исследователи проанализировали данные о загрузках 100 самых популярных ИИ-приложений в каждой стране и сопоставили эти показатели с численностью населения, чтобы оценить уровень их распространения. Страны, включенные в индекс потребление искусственного интеллекта, обеспечивают примерно 70% мирового ВВП и охватывают 55% населения планеты. Среди 20 стран-лидеров по внедрению ИИ 9 находятся в Европе, 7 в Азии, 2 в Океании, 1 в Южной Америке и 1 в Северной Америке. Все страны Балтии вошли в первую десятку. Латвия заняла 4 место, 55%. Литва расположилась на 7-й строчке, 52%, а у Эстонии 8 место, 51%. На первом месте оказался Сингапур. Индекс внедрения искусственного интеллекта в этой стране составил 66%. Второе и третье место заняли Чили, 60%, и Объединенные Арабские Эмираты, 56%.
2: В четверг, 24 сентября, депутаты Сейма внесли поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Изменения предусматривают дальнейшее снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение акциза на бензин. Поправки вступят в силу 1 октября 2026 года. Ставка акциза на дизельное топливо, используемое в качестве моторного топлива, снизится на 16,7% до минимального уровня, установленного в Евросоюзе. Таким образом, акциз уменьшится с 396 до 330 евро за 1000 литров. Ставка акциза на неэтилированный бензин снизится на 11,7% до 490 евро за 1000 литров. До сих пор акциз на бензин не снижали. Министр экономики Виктор Валенис отметил, что изменения акцизного налога отражаются на ценах на автозаправочных станциях с задержкой. Причем снижение налога переносится в цену лишь частично. По словам Валениса, чтобы добиться немедленного снижения цен, потребовалось бы либо еще значительнее уменьшить акциз, либо снизить ставку НДС. Ожидается, что розничная цена дизельного топлива снизится на 8 центов за литр, если продавцы топлива полностью отразят снижение налога в цене. В субботу, 26 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 12 до 16 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 8 метров в секунду. В Риге облачно, возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь, местами туман. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Южный юго-западный ветер от 2 до 8 на западном побережье Курзема порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дожди. Южный юго-западный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.

0: to the company store.
1: Радио «Мелодия». Рига. 93,9 FM.

Над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь, местами туман. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Южный юго-западный ветер от 2 до 8 на западном побережье Курзаме, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дожди. Южный юго-западный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии в сентябре лабораторно подтверждены первые в этом сезоне случаи гриппа, сообщили в Рижской Восточной клинической университетской больнице. На 38-й неделе этого года лабораторно подтверждены 3 случая гриппа. В Латвийском центре инфектологии уже прошел лечение пациент с осложнениями, вызванными гриппом. Инфектологи отмечают, что циркуляция гриппа в этом году началась рано, и эпидемия гриппа также может начаться раньше обычного. Медики напоминают, что грипп может вызывать тяжелые осложнения, особенно у людей из групп риска. Вакцинация может снизить вероятность тяжелого течения гриппа. В четверг на военной базе национальных вооруженных сил в Лейлварде приземлились 4 истребителя «Еврофайтер» воздушных сил Германии, чтобы временно усилить защиту воздушного пространства Латвии, сообщили в Министерстве обороны. Истребители будут находиться в Латвии недолго, примерно неделю, во время выборов в Сейм. В Латвии они будут выполнять задачи, поддерживая деятельность НАТО по противовоздушной и противоракетной обороне. Размещение немецких истребителей в Латвии одновременно позволит проверить способность НАТО оперативно перемещать и принимать силы союзников, а также готовность базы обеспечивать прием и поддержку союзников. По инициативе министра обороны Райвиса Мелниса во время выборов в 15-й Сейм свое присутствие для укрепления воздушного пространства Латвии увеличат воздушные силы Германии, Италии, Турции. Власти Непала подтвердили получение и пригодность ДНК-профилей 33 граждан Латвии, которые числятся пропавшими без вести в результате стихийного бедствия. Об этом сообщил представитель консульского департамента МИД Латвии Юргис Барканс, завершивший 3-недельную работу в Непале. Он заявил, что ДНК-профили граждан Латвии передали непальским властям при содействии госполиции. Профили необходимы для идентификации пропавших. В течение последних недель латвийская сторона одновременно занималась оформлением возврата в Латвию личных вещей пропавших людей, которые они оставили в гостиницах. Найдена компания, которая доставит эти вещи в Латвию. Сейчас оформляются необходимые документы и доверенности. После оформления документов их доставят в Латвию. Вещи, которые не были востребованы родственниками, а также те, которые могут не пройти проверку безопасности в аэропорту, с согласия родных передадут благотворительной организации, помогающей жителям Непала. По данным делегации Евросоюза, сейчас в Непале пропавшими без вести числят 66 граждан стран ЕС. Половина из них – граждане Латвии. Барканс отметил, что за 3 недели работы в Непале большое значение имели личные контакты с местными властями, партнерами, посольствами других стран. Это помогало постоянно держать тему пропавших граждан Латвии в центре внимания. Латвийская сторона также использовала возможности и ресурсы посольств других стран, чтобы получать информацию о пропавших. Однако сейчас у всех вовлеченных сторон примерно одинаковый объем информации. Возвращение Барканса в Латвию не означает прекращение консульской работы. Почетный консул Латвии продолжит работу в Непале. Консульский департамент МИД также продолжит сотрудничество с властями Непала, посольствами других стран и родственниками пропавших. Барканс подчеркнул, что латвийская сторона будет делать все возможное, чтобы дать родственникам хотя бы какие-то ответы на тему того, что произошло с их близкими. В четверг Сейм поддержал участие национальных вооруженных сил в многонациональных военных операциях по разминированию Ормузского пролива. Латвия планирует направить туда до 20 военнослужащих. Участие Латвии в разминировании предусматривает четко определенные задачи и ограничения, то есть наши военнослужащие не будут участвовать в действиях, которые поддерживали бы США как воюющую сторону в конфликте с Ираном. По прогнозам, операция по разминированию Ормузского пролива для обеспечения свободы судоходства может продлиться от 12 до 16 месяцев. Участие Латвии в возглавляемой США коалиционной операции и возглавляемой Великобританией и Францией многонациональной операции предусмотрено до 1 сентября 2028 года. Латвия планирует направить подразделения военно-морских сил национальных вооруженных сил по обезвреживанию взрывоопасных подводных объектов, оснащенные автономными системами разминирования. Кроме того, Латвия планирует направить штабных офицеров и инструкторов национальных вооруженных сил в оперативные или тактические штабы операций, которые будут располагаться как на территориях стран, возглавляющих коалиции, так и в районах проведения операций. Стоимость покупок смартфонов в крупных торговых центрах Риги на 50% выше, чем в клиентских центрах в регионах Латвии, сообщили в компании оператора мобильной связи Tele2, ссылаясь на обобщенные данные. Наиболее выраженные различия наблюдаются в сегменте премиальных смартфонов. Если в регионах около 10% всех покупок превышают порог в 1000 евро, то в Риге доля таких покупок в 2 раза выше. Руководитель департамента розничной торговли Tele2 Айварс Малиновскис отмечает, что данные компании наглядно демонстрируют экономическую ситуацию в Латвии и различия в покупательной способности населения в городах и регионах страны. Он также указывает на существенные различия и в самой столице. В клиентских центрах рижских микрорайонов стоимость покупок смартфонов примерно вдвое ниже, чем в таких крупных торговых центрах, как Спайс, Акрополь, Рига Плаза. Данные компании показывают, что в регионах Латвии чаще покупают устройства стоимостью до 250 евро. Они составляют от 40 до 45% всех покупок. В свою очередь, в Риге устройства этой ценовой категории составляют менее 30% всех покупок. С понедельника, 28 сентября, в Латвии начнется передача голосов на хранение перед выборами в 15-й Сейм. До 2 октября избиратели смогут воспользоваться этой возможностью в любом из 933 участков по всей стране. Передача голоса на хранение проходит тайно. На участке избиратель предъявляет паспорт гражданина Латвии или ID-карту, после чего получает бюллетени, отпечатанный избирательный конверт и регистрационный конверт. Сделав выбор, избиратель вкладывает бюллетень в избирательный конверт и заклеивает его. Затем этот конверт помещают в регистрационный, на котором указаны имя, фамилия и порядковый номер избирателя. Регистрационный конверт после этого опускают в урну. Такая процедура нужна для того, чтобы один человек не смог проголосовать несколько раз. При этом содержание бюллетеня остается тайным. Перед подсчетом голосов избирательные конверты извлекают из регистрационных, перемешивают и только после этого вскрывают. Передать голос на хранение можно в течение 5 дней, но часы работы участков будут различаться. В понедельник, 28 сентября, они открыты с 17 до 20 часов, во вторник с 8 утра до 11, в среду с 17 до 20, в четверг с 8 до 11, в пятницу 2 октября с 12 до 15 часов. Основной день выборов – суббота, 3 октября. Тогда все избирательные участки в Латвии будут работать с 8 до 20 часов. Проголосовать можно будет в любом избирательном участке, имея при себе действующий паспорт или ID-карту. Адрес нужного участка и другую информацию о голосовании Центральная избирательная комиссия публикует на своем сайте. Начиная с воскресенья, в Латвии ожидается бабье лето, которое продолжится и в октябре, прогнозируют синоптики. Последняя суббота сентября будет облачной, временами ожидается дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье он будет более порывистым. Температура воздуха ночью от 9 до 14, днем от 11 до 16 градусов тепла. В воскресенье солнце будет чередоваться с облаками, днем осадков больше не ожидается. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до плюс 15, плюс 19 градусов. На следующей неделе погода будет преимущественно сухой и солнечной. Будет дуть слабый или умеренный ветер с юга, юго-востока. В самые прохладные утренние часы температура воздуха опустится до плюс 3, плюс 10 градусов. В самые теплые послеобеденные часы достигнет плюс 17, плюс 22. Возможно, и вторая неделя октября будет не характерно сухой и теплой для этого времени года. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В четверг, 24 сентября, депутаты Сейма внесли поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Изменения предусматривают дальнейшее снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение акциза на бензин. Поправки вступят в силу 1 октября 2026 года. Ставка акциза на дизельное топливо, используемое в качестве моторного топлива, снизится на 16,7% до минимального уровня, установленного в Евросоюзе. Таким образом, акциз уменьшится с 396 до 330 евро за 1000 литров. Ставка акциза на неэтилированный бензин снизится на 11,7% до 490 евро за 1000 литров. До сих пор акциз на бензин не снижали. Министр экономики Виктор Валенис отметил, что изменения акцизного налога отражаются на ценах на автозаправочных станциях с задержкой, причем снижение налога переносится в цену лишь частично. По словам Валениса, чтобы добиться немедленного снижения цен, потребовалось бы либо еще значительнее уменьшить акциз, либо снизить ставку НДС. Ожидается, что розничная цена дизельного топлива снизится на 8 центов за литр, если продавцы топлива полностью отразят снижение налога в цене. В ряде самоуправлений вдоль восточной границы пришлось в срочном порядке менять персонал на части избирательных участков, поскольку служба государственной безопасности запретила некоторым лицам там работать, сообщила программа «Панорама». Проверку прошли в общей сложности 6 тысяч сотрудников избирательных участков. Одной из причин, по которой служба госбезопасности запретила отдельным лицам работать на участках, стали поездки в Россию и Беларусь. В частности, в Даугавпилсе действуют 29 избирательных участков. Местная избирательная комиссия прекратила сотрудничество более чем с 20 работниками, заменив их другими сотрудниками. Марис Зведрис, глава Центральной избирательной комиссии, отметил, что проверка персонала избирательных участков спецслужбами является стандартной практикой. Он пояснил, что заключения по результатам проверок выдаются в разное время, в том числе до начала выборов. На данный момент у ЦИК нет информации о том, что какие-либо самоуправления испытывают трудности с укомплектованием избирательных участков персоналом. Зведрис также сообщил, что для избирательных участков предусмотрен резерв сотрудников. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам к 2050 году, она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающий Литву – минус 33,5% и Польшу – минус 31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 000 до 1 900 000 в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 000 до 1 100 000 к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%. В четверг, 24 сентября, Сейм в срочном порядке внес поправки к закону об обороте кормов для животных, вводящие пограничный контроль зерновых грузов из третьих стран. Поправки содержат требования Кабинету министров определить, какие партии кормов для животных из третьих стран подлежат пограничному контролю, а также установить требования к проверкам и порядок их проведения продовольственно-ветеринарной службой. Поправки также предусматривают возможность взимать с ответственных лиц предоплату за пограничный контроль этих грузов и лабораторные исследования. В комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике сообщили,

0: или что изменения в законодательных актах призваны предотвратить перевозку через территорию Латвии грузов, похищенных в Украине, в том числе зерна. В августе Рига с Сатексмо перевезло в общей сложности 9 221 тысячу пассажиров, сообщили на предприятии. Самым популярным стал первый маршрут трамвая, который перевез 937 тысяч человек. Самым востребованным автобусным маршрутом стал третий маршрут. Им воспользовались 550 тысяч пассажиров, а среди троллейбусов 15-й маршрут, который перевез 492 тысячи человек. За месяц автобусы, троллейбусы и трамваи на городских маршрутах проехали почти 3 миллиона километров. Больше всего пассажиров в августе перевезли автобусы – 4 миллиона 79 тысяч человек. Троллейбусами воспользовались 3 миллиона 25 тысяч пассажиров, трамваями – 2 миллиона 117 тысяч. Средняя цена на дизельное топливо на автозаправочных станциях Евросоюза выросла до 2 евро 23 центов за литр, достигнув исторического максимума, свидетельствуют данные Еврокомиссии. Рост цен на топливо обусловлен конфликтами на Ближнем Востоке и в Украине, которые привели к перебоям в поставках сырой нефти и нанесли ущерб нефтеперерабатывающим заводам. Рекордно высокие цены на дизельное топливо зафиксированы в 19 странах ЕС, включая Германию, Францию и Италию. Высокие цены отмечены в Дании и Финляндии, где литр дизельного топлива стоит 2 евро 56 центов. За ними следует Германия с показателем 2,46 за литр. В Бельгии и Франции цены на дизельное топливо держатся на уровне около 2 евро 40 центов за литр. Индекс внедрения искусственного интеллекта – это исследование CyberNews, которое анализирует использование инструментов искусственного интеллекта в 64 странах, чтобы определить, где они внедряются быстрее всего, а где их распространение отстает. Исследователи проанализировали данные о загрузках 100 самых популярных ИИ-приложений в каждой стране и сопоставили эти показатели с численностью населения, чтобы оценить уровень их распространения. Страны, включенные в индекс потребления искусственного интеллекта, обеспечивают примерно 70% мирового ВВП и охватывают 55% населения планеты. Среди 20 стран-лидеров по внедрению ИИ 9 находятся в Европе, 7 в Азии, 2 в Океании, 1 в Южной Америке и 1 в Северной Америке. Все страны Балтии вошли в первую десятку. Латвия заняла 4-е место, 55%. Литва расположилась на 7-й строчке, 52%, а у Эстонии 8-е место, 51%. На первом месте оказался Сингапур. Индекс внедрения искусственного интеллекта в этой стране составил 66%. Второе и третье место заняли Чили, 60%, и Объединенные Арабские Эмираты, 56%. Почти треть мужчин в Латвии не посещают семейного врача даже раз в год, хотя именно во время регулярных визитов они могли бы своевременно узнать о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания вызывают более половины всех случаев смерти в Латвии, и ежегодно от них умирают более 5000 мужчин. По сути, в половине случаев причины смерти мужчин в Латвии – это именно сердечно-сосудистые заболевания. Эти заболевания можно предотвратить. Это не то, что невозможно выявить вовремя. Смерти происходят значительно преждевременно, указала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Майя Калпиша. Она сообщила, что от инсульта и инфаркта миокарда ежегодно умирают около 300 мужчин трудоспособного возраста. Эти цифры в значительной степени поддаются снижению и предотвращению. В качестве причин можно назвать то, что жители, в том числе мужчины, не всегда распознают эти симптомы, а если распознают, то часто их игнорируют, отметила Калпиша. Она подчеркнула, что проверять сердечно-сосудистое здоровье мужчин в Латвии следует с 40 или даже с 35 лет, когда, скорее всего, еще нет заметных проблем со здоровьем. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Рост зарплат в странах Балтии вовсе не означает автоматического сокращения теневой экономики. В Латвии и Эстонии доля серой зоны даже увеличилась. По данным исследования Рижской школы экономики, индекс теневой экономики в странах Балтии, масштабы неформальной экономики в регионе в целом остаются близкими к прежнему уровню. В Латвии ее доля достигла показателя 21,8% ВВП. В Эстонии 20,8%, в Литве после снижения на 1,1%, она составила 23,6%. Показатели зарплат при этом заметно различаются. В прошлом году средняя зарплата брутто в Латвии составляла 1815 евро, тогда как в Эстонии и Литве она уже превышала 2000. В Литве показатель достиг примерно 2415 евро в месяц. Это самый высокий уровень среди трех стран Балтии. Однако средняя зарплата плохо отражает ситуацию отдельных групп населения. Особенно заметен разрыв внутри самой Латвии. Если в Риге и Рижском регионе средняя зарплата нетто составляла 1990 евро, то в Латгалии лишь 1302 евро. Одновременно именно здесь доля теневой экономики достигла 25,7% ВВП. На ситуацию влияют низкие официальные доходы в отдельных регионах и отраслях. В 2025 году гостиничный и ресторанный бизнес оказался самым низкооплачиваемым сектором Латвии. Средняя зарплата брутто там составляла 1190 евро в месяц. Более низкие расходы за пределами столицы не всегда компенсируют разницу в доходах. Цены на продукты, топливо и другие повседневные товары по стране во многом сопоставимы, поэтому для семей с небольшими доходами ценовая нагрузка остается высокой и в регионах. Опыт Эстонии показывает, что высокая средняя зарплата сама по себе тоже не гарантирует сокращение теневой экономики. В прошлом году при зарплате в свыше 2000 евро доля серой зоны там выросла на 1,4% пункта. На ситуацию повлияли продолжительная рецессия и рост налоговой нагрузки. Для компаний с низкой производительностью дополнительные расходы становятся особенно ощутимыми, что может создавать стимулы для частичного ухода от официальных выплат. Литва пошла по другому пути и в последние годы усилила контроль за финансовыми операциями и трудовыми отношениями. Цифровые решения помогают ограничивать расчеты наличными и совершенствовать налоговое администрирование, в том числе и в строительстве. В сочетании с более строгими наказаниями за нелегальное трудоустройство эти меры способствовали постепенному снижению теневой экономики. Но полностью проблему они пока не решили. По ее доле Литва все еще остается на первом месте среди стран Балтии. Нескольким самоуправлениям на восточной границе пришлось срочно изменить состав работников ряда избирательных участков. В Даугавпилсе на выборах в 15-й Сейм будут работать 29 участков, по информации латгальской редакции ЛСМ. Избирательная комиссия незамедлительно прекратила сотрудничество более чем с 20 работниками и заменила их другими. В Краслове 140 работников будут работать на 26 избирательных участках. Состав был утвержден еще в марте, но 18 сентября председатель комиссии получил распоряжение «Состав необходимо изменить». Председатель избирательной комиссии Марис Звейдрис указал, что проверка работников избирательных участков со стороны органов безопасности является обычной практикой. Он также пояснил, что у участков имеется резерв работников. Конкретное количество людей, которых коснулось распоряжение органов безопасности, он не раскрыл. Однако такие распоряжения поступили не в одно самоуправление. Служба госбезопасности подтвердила ЛСМ, что в общей сложности было проверено 6 тысяч работников избирательных участков. Как сообщили в службе, среди выявленных факторов риска были поездки людей в государство-агрессора Россию, ее союзницу Беларусь после вторжения России в Украину, а также распространение прокремлевских нарративов. Конец цитаты. СГБ также напомнила, что неоднократно настоятельно призывала жителей не ездить в Россию и Беларусь, а в 2025 году вступил в силу закон об ограничении мероприятий, угрожающих национальной безопасности, согласно которому для нескольких групп лиц, прежде всего работающих в госучреждениях, установлен запрет на посещение России и Беларуси. Выборы в 15-й Сейм пройдут 3 октября. Избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов. Проголосовать можно будет на любом избирательном участке. С 28 сентября и до дня выборов включительно можно будет заранее оставить свой голос на хранение. С понедельника, 28 сентября, в Латвии начнется передача голосов на хранение перед выборами в 15-й Сейм. До 2 октября избиратели смогут воспользоваться этой возможностью в любом из 933 участков по всей стране. Передача голоса на хранение проходит тайно. На участке избиратель предъявляет паспорт гражданина Латвии или ИД-карту, после чего получает бюллетени, отпечатанный избирательный конверт и регистрационный конверт. Сделав выбор, избиратель избиратель вкладывает бюллетень в избирательный конверт и заклеивает его. Затем этот конверт помещают в регистрационный, на котором указаны имя, фамилия и порядковый номер избирателя. Регистрационный конверт после этого опускают в урну. Такая процедура нужна для того, чтобы один человек не смог проголосовать несколько раз. При этом содержание бюллетеня остается тайным. Перед подсчетом голосов избирательные конверты извлекают из регистрационных, перемешивают и только после этого вскрывают. Передать голос на хранение можно в течение 5 дней, но часы работы участков будут различаться. В понедельник, 28 сентября, они открыты с 17 до 20 часов, во вторник с 8 утра до 11, в среду с 17 до 20, в четверг с 8 до 11, в пятницу 2 октября с 12 до 15 часов. Основной день выборов – суббота, 3 октября. Тогда все избирательные участки в Латвии будут работать с 8 до 20 часов. Проголосовать можно будет в любом избирательном участке, имея при себе действующий паспорт или ID-карту. Адрес нужного участка и другую информацию о голосовании Центральная избирательная комиссия публикует на своем сайте. Начиная с воскресенья в Латвии ожидается бабье лето, которое продолжится и в октябре, прогнозируют синоптики. Последняя суббота сентября будет облачной, временами ожидается дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье он будет более порывистым. Температура воздуха ночью от 9 до 14, днем от 11 до 16 градусов тепла. В воскресенье солнце будет чередоваться с облаками, днем осадков больше не ожидается. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до плюс 15, плюс 19 градусов. На следующей неделе погода будет преимущественно сухой и солнечной. Будет дуть слабый или умеренный ветер с юга-юго-востока. В самые прохладные утренние часы температура воздуха опустится до плюс 3, плюс 10 градусов. В самые теплые послеобеденные часы достигнет плюс 17, плюс 22. Возможно, и вторая неделя октября будет не характерно сухой и теплой для этого времени года. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В четверг, 24 сентября, депутаты Сейма внесли поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Изменения предусматривают дальнейшее снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение акциза на бензин. Поправки вступят в силу 1 октября 2026 года. Ставка акциза на дизельное топливо, используемое в качестве моторного топлива, снизится на 16,7% до минимального уровня, установленного в Евросоюзе. Таким образом, акциз уменьшится с 396 до 330 евро за 1000 литров. Ставка акциза на неэтилированный бензин снизится на 11,7% до 490 евро за 1000 литров. До сих пор акциз на бензин не снижали. Министр экономики Виктор Валенис отметил, что изменения акцизного налога отражаются на ценах на автозаправочных станциях с задержкой, причем снижение налога переносится в цену лишь частично. По словам Валениса, чтобы добиться немедленного снижения цен, потребовалось бы либо еще значительнее уменьшить акциз, либо снизить ставку НДС. Ожидается, что розничная цена дизельного топлива снизится на 8 центов за литр, если продавцы топлива полностью отразят снижение налога в цене. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающий Литву – минус 33,5% и Польшу – минус 31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 000 до 1 900 000 в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 000 до 1 100 000 к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%. В четверг, 24 сентября, Сейм в срочном порядке внес поправки к закону об обороте кормов для животных, вводящие пограничный контроль зерновых грузов из третьих стран. Поправки содержат требования Кабинету министров определить, какие партии кормов для животных из третьих стран подлежат пограничному контролю, а также установить требования к проверкам и порядок их проведения продовольственно-ветеринарной службой. Поправки также предусматривают возможность взимать с ответственных лиц предоплату за пограничный контроль этих грузов и лабораторные исследования. В комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике сообщили, что изменения в законодательных актах призваны предотвратить перевозку через территорию Латвии грузов, похищенных в Украине, в том числе зерна. В августе Рига с Сатексмо перевезло в общей сложности 9 221 тысячу пассажиров, сообщили на предприятии. Самым популярным стал первый маршрут трамвая, который перевез 937 тысяч человек. Самым востребованным автобусным маршрутом стал третий маршрут. Им воспользовались 550 тысяч пассажиров, а среди троллейбусов 15-й маршрут, который перевез 492 тысячи человек. За месяц автобусы, троллейбусы и трамваи на городских маршрутах проехали почти 3 миллиона километров. Больше всего пассажиров в августе перевезли автобусы – 4 миллиона 79 тысяч человек. Троллейбусами воспользовались 3 миллиона 25 тысяч пассажиров, трамваями – 2 миллиона 117 тысяч. Средняя цена на дизельное топливо на автозаправочных станциях Евросоюза выросла до 2 евро 23 центов за литр, достигнув исторического максимума, свидетельствуют данные Еврокомиссии. Рост цен на топливо обусловлен конфликтами на Ближнем Востоке и в Украине, которые привели к перебоям в поставках сырой нефти и нанесли ущерб нефтеперерабатывающим заводам. Рекордно высокие цены на дизельное топливо зафиксированы в 19 странах ЕС, включая Германию, Францию и Италию. Высокие цены отмечены в Дании и Финляндии, где литр дизельного топлива стоит 2 евро 56 центов. За ними следует Германия с показателем 2,46 за литр. В Бельгии и Франции цены на дизельное топливо держатся на уровне около 2 евро 40 центов за литр. Индекс внедрения искусственного интеллекта – это исследование CyberNews, которое анализирует использование инструментов искусственного интеллекта в 64 странах, чтобы определить, где они внедряются быстрее всего, а где их распространение отстает. Исследователи проанализировали данные о загрузках 100 самых популярных ИИ-приложений в каждой стране и сопоставили эти показатели с численностью населения, чтобы оценить уровень их распространения. Страны, включенные в индекс потребления искусственного интеллекта, обеспечивают примерно 70% мирового ВВП и охватывают 55% населения планеты. Среди 20 стран-лидеров по внедрению ИИ 9 находятся в Европе, 7 в Азии, 2 в Океании, 1 в Южной Америке и 1 в Северной Америке. Все страны Балтии вошли в первую десятку. Латвия заняла 4-е место, 55%. Литва расположилась на 7-й строчке, 52%, а у Эстонии 8-е место, 51%. На первом месте оказался Сингапур. Индекс внедрения искусственного интеллекта в этой стране составил 66%. Второе и третье место заняли Чили, 60%, и Объединенные Арабские Эмираты, 56%. Почти треть мужчин в Латвии не посещают семейного врача даже раз в год, хотя именно во время регулярных визитов они могли бы своевременно узнать о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания вызывают более половины всех случаев смерти в Латвии, и ежегодно от них умирают более 5000 мужчин. По сути, в половине случаев причины смерти мужчин в Латвии – это именно сердечно-сосудистые заболевания. Эти заболевания можно предотвратить. Это не то, что невозможно выявить вовремя. Смерти происходят значительно преждевременно, указала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Майя Калпиша. Она сообщила, что от инсульта и инфаркта миокарда ежегодно умирают около 300 мужчин трудоспособного возраста. Эти цифры в значительной степени поддаются снижению и предотвращению. В качестве причин можно назвать то, что жители, в том числе мужчины, не всегда распознают эти симптомы, а если распознают, то часто их игнорируют, отметила Калпиша. Она подчеркнула, что проверять сердечно-сосудистое здоровье мужчин в Латвии следует с 40 или даже с 35 лет, когда, скорее всего, еще нет заметных проблем со здоровьем. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии в сентябре лабораторно подтверждены первые в этом сезоне случаи гриппа, сообщили в Рижской Восточной клинической университетской больнице. На 38-й неделе этого года лабораторно подтверждены 3 случая гриппа. В Латвийском центре инфектологии уже прошел лечение пациент с осложнениями, вызванными гриппом. Инфектологи отмечают, что циркуляция гриппа в этом году началась рано, и эпидемия гриппа также может начаться раньше обычного. Медики напоминают, что грипп может вызывать тяжелые осложнения, особенно у людей из групп риска. Вакцинация может снизить вероятность тяжелого течения гриппа. В четверг на военной базе национальных вооруженных сил в Лейлварде приземлились 4 истребителя «Еврофайтер» воздушных сил Германии, чтобы временно усилить защиту воздушного пространства Латвии, сообщили в Министерстве обороны. Истребители будут находиться в Латвии недолго, примерно неделю, во время выборов в Сейм. В Латвии они будут выполнять задачи, поддерживая деятельность НАТО по противовоздушной и противоракетной обороне. Размещение немецких истребителей в Латвии одновременно позволит проверить способность НАТО оперативно перемещать и принимать силы союзников, а также готовность базы обеспечивать прием и поддержку союзников. По инициативе министра обороны Райвиса Мелниса во время выборов в 15-й Сейм свое присутствие для укрепления воздушного пространства Латвии увеличат воздушные силы Германии, Италии, Турции. Власти Непала подтвердили получение и пригодность ДНК-профилей 33 граждан Латвии, которые числятся пропавшими без вести в результате стихийного бедствия. Об этом сообщил представитель консульского департамента МИД Латвии Юргис Барканс, завершивший 3-недельную работу в Непале. Он заявил, что ДНК-профили граждан Латвии передали непальским властям при содействии госполиции. Профили необходимы для идентификации пропавших. В течение последних недель латвийская сторона одновременно занималась оформлением возврата в Латвию личных вещей пропавших людей, которые они оставили в гостиницах. Найдена компания, которая доставит эти вещи в Латвию. Сейчас оформляются необходимые документы и доверенности. После оформления документов их доставят в Латвию. Вещи, которые не были востребованы родственниками, а также те, которые могут не пройти проверку безопасности в аэропорту, с согласия родных передадут благотворительной организации, помогающей жителям Непала. По данным делегации Евросоюза, сейчас в Непале пропавшими без вести числят 66 граждан стран ЕС. Половина из них – граждане Латвии. Барканс отметил, что за 3 недели работы в Непале большое значение имели личные контакты с местными властями, партнерами, посольствами других стран. Это помогало постоянно держать тему пропавших граждан Латвии в центре внимания. Латвийская сторона также использовала возможности и ресурсы посольств других стран, чтобы получать информацию о пропавших. Однако сейчас у всех вовлеченных сторон примерно одинаковый объем информации. Возвращение Барканса в Латвию не означает прекращение консульской работы. Почетный консул Латвии продолжит работу в Непале. Консульский департамент МИД также продолжит сотрудничество с властями Непала, посольствами других стран и родственниками пропавших. Барканс подчеркнул, что латвийская сторона будет делать все возможное, чтобы дать родственникам хотя бы какие-то ответы на тему того, что произошло с их близкими. В четверг Сейм поддержал участие национальных вооруженных сил в многонациональных военных операциях по разминированию Ормузского пролива. Латвия планирует направить туда до 20 военнослужащих. Участие Латвии в разминировании предусматривает четко определенные задачи и ограничения, то есть наши военные